Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: просит Джонни Бой, сделай мне капучино.
1: Для Алексея готов гранд-глад, спасибо.
0: Блять, я же просил капучино.
2: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории.

Заходят как-то поэт Вячеслав Иванов и композитор Сергей Толстой в бар. Ну, точнее, не в бар, в моднейший московский театр варьете «Максим». Дело происходит в 1913 году. Ресторан открыл всего месяц назад, цитата, «знаменитый московский негр Федор Федорович Томас». Это слова сейчас были певца Александра Вертинского, который, кстати, тут тоже выступал, но не в этот вечер. Я даже как-то вам рассказывал историю Федора Федоровича. Он родился в США, в семье бывших рабов, и при рождении его звали Томас Брюс. Его родители после гражданской войны в Америке стали довольно успешными фермерами, но будущего Федора Федоровича достал расизм соседей, он перебрался в Европу. Поначалу он работал в ресторанах Парижа, Лондона и Монте-Карло, но в 1900 году переехал в Россию, где устроился в самый знаменитый ресторан – в Яр. Сначала он работал тут официантом, потом метрдотелем, скопил денег и затем стал партнером хозяина ресторана – Алексея Судакова. И, кажется, еще они отлично друг друга понимали, потому что сам Судаков тоже начинал прям с самого низа, с мойщика посуды. На двоих Судаков и Томас выкупили разорившийся увеселительный сад «Аквариум» и сделали его снова великим. «Аквариум» стал точкой притяжения всей Москвы. Тут выступали певицы и хоры, тут отличный ресторан под открытым небом. А хозяин Федор Федорович, ну, точнее, один из двух хозяев, стал настоящей звездой ресторанного бизнеса Москвы. Программа в саду самая привлекательная. Федор Федорович, пользуясь своими старыми знакомствами, приглашает выступать тут разных звезд из Европы. Конечно, сад «Аквариум» — это не сцена императорских театров. Сюда все приезжали выпить, закусить, познакомиться с дамами, порешать делишки. На сцене играет ненапряжная музыка, а зимой еще каток работает. Дела идут отлично, партнеры Алексей Судаков и Федор Томас не успевают считать денежки. И вот в октябре 1913 года Федор Федорович уже сам открывает театр варьете «Максим». Это что-то вроде ночного клуба, ну то есть это не ресторан. Тут подают алкогольные напитки, кофе, десерты. Но главное, чем был знаменит театр варьете «Максим»? Своей ежедневной программой. Точнее, не ежедневной, а ежевечерней. Точнее, ночной. Программа на вечер и на ночь состояла примерно из 20-30 номеров. Вот я прямо сейчас смотрю на афишу, и тут оригинальное американско-негритянское трио «Филадельфия», парижская этуаль мадемуазель Мика Жоржеско, исполнительница восточных танцев мадемуазель Дасмарова, балерины сестры Бекефи, и еще романсы тут есть, и цыганский хор, и вообще все на свете. У Федора Томаса было реально чутье на новшество. Именно он, например, привез в Россию аргентинское танго как раз тогда, в 1913 году. Короче, театр варьете «Максим» — это просто бриллиант среди московских развлечений. И вот именно сюда, холодным октябрьским вечером, и заходят Толстой и Иванов. Атмосфера внутри самая непринужденная. Дымят сигары, хохочут дамы, а на сцене в это время происходит что-то совершенно необыкновенное и кажется вообще плохо подходящее к окружающему веселью. На сцене пятеро молодых людей с кожей оливкового цвета. В центре явный их руководитель, и он играет на вине, на старинном индийском инструменте. Это что-то вроде ситара. Струн, инструмент мало на что похожий, но вы прямо сейчас слышите вину на фоне, у нее очень узнаваемый звук. Выглядит сам музыкант при этом как молодой индийский бог. С огромными, сияющими, мягким светом глазами, длинными вьющимися волосами. И весь его вид говорит о том, что он вообще не должен был оказаться здесь, в этом храме разгула и порока. Просто представьте себе клубы сигаретного дыма, снующих официантов, хлопающие пробки бутылок шампанского и примерно вот такую вот музыку со сцены.

Человеком, который играл на вине в тот вечер, был суфий и музыкант Хазрат Инаят Хан. И у него был контракт с варьете Максим. Хазрат Инаят Хан родился в 1882 году в городе Барода на западе Индии в мусульманской индийской семье потомственных музыкантов. И музыка была для него не просто призвание, а предопределение с рождения. Дед Хазрат Инаят Хана основал в Бароде музыкальную академию, которую мальчик, естественно, закончил, и он изучил в ней все музыкальные стили, которые были тогда в Индии, и южные, и северные, освоил несколько музыкальных инструментов, в том числе, кстати, европейских, например, фортепиано. В 18 лет он уже был известным музыкантом и путешествовал по Индии с концертами. Я в этом выпуске много раз буду сравнивать музыкальную традицию Индии и Европы, но прямо сейчас важно то, что в Индии музыка неразрывно связана с верой. Ну, начиная от того, что быть музыкантом — это буквально значит выполнять свое божественное предназначение. Ты родился в семье музыкантов, значит, это твой духовный путь. Но и сама музыка — это посвящение божеству, это ритуал, это духовная практика. Вот южные индийские раги могли быть посвящены, скажем, Шиве. И Хазрат Инаят Хан, конечно, их знал и играл. Рага — это основа индийской классической музыки. И при этом, как вы понимаете, рага — это не просто музыкальная форма, это нечто большее. При этом, да, Инаят Хан был индийцем и мусульманином. Его родной город сейчас находится в штате Гуджарат, то есть прямо на границе с Пакистаном. А в то время никакого Пакистана не существовало, это все было Индией. Так вот, ислам, да, если мы задумаемся, он, в общем-то, не одобряет музыку как развлечение. Но в исламе есть мистические ордена, суфийские ордена, и в некоторых из них изучают музыку и познают Бога через музыку. А Инаят Хан как раз был суфием. Суфию необходим учитель. Ну, то есть я имею в виду учитель на духовном пути. Не такого рода учитель, которого вы встречаете в школе на первом уроке. Учителя можно искать всю жизнь свою. И Инаят Хан в своих путешествиях по Индии с концертами искал себе учителя, который мог бы передать ему посвящение. И вот, будучи на гастролях на юге Индии, он встретил учителя из суфийского ордена Чишти и стал его учеником. Но спустя 4 года учитель ушел из жизни. Перед смертью, благословив Хазрат Инаят Хана отправляться на запад, проповедовать там суфизм и передавать индийскую музыку. И учиться самому. И вот в 1910 году, в возрасте 28 лет, Хазрат Инаят Хан вместе со своим младшим братом и дядей отправился в США.

Возлюбленные господа, какова бы ни была ваша раса, каста, вероисповедание, национальность и религия, все вы без различия любимы Господом. Вы можете верить или не верить в высшее существо, для него это безразлично. Во всех его проявлениях безграничное милосердие его изливается одинаково на друзей и врагов. Инайт Хан прибывает на Запад ровно в то время, когда интерес к Востоку и к восточным духовным знаниям максимальный. И при этом, на самом деле, никто понятия не имеет, что такое Восток на самом деле. Ну, скажем, да, уже пару лет в Европе с оглушительным успехом проходят русские сезоны Дягилева с балетами «Шахерезада» и «Клеопатра». Но, как вы понимаете, это очень европейский взгляд на Восток, с реальным Востоком имеющий мало общего. И вот, прямо в разгар всеобщего сумасшествия по Востоку, Инаят Хан с братьями приносят сюда, на Запад, аутентичную музыку и философию, которой мало понятно вообще-то американцам и европейцам. В Америке они знакомятся с танцовщицей, с американкой Рут Сен-Дени, с исполнительницей восточных танцев. Но, по сути, она, конечно, сама их изобретает. Это был такой взгляд белого человека на загадочную, манящую восточную культуру. При этом Рут по-настоящему хорошая артистка, и Инаят Хан с братьями и дядей начинают ездить с ней в качестве музыкантов. Ну, в какой-то степени это именно то, чем собирался заниматься Инаят Хан — сближать Восток и Запад. Рут Сен-Дени по-настоящему фанатела от Востока, и она даже взяла у Инаят Хана несколько уроков аутентичного индийского танца, но очень по-американски, всего после нескольких занятий попросил дать ей сертификат, что-то вроде диплома. И Инаят Хан сказал, что, ну, вообще-то, рановат, как бы мы всего несколько занятий с вами позанимались. И в результате это все привело к тому, что Инаят Хан перестал с ней работать. Но к этому моменту у него уже была куча предложений о выступлениях от разных мест, и вот они играют концерты от Сан-Франциско до Нью-Йорка. И да, путь музыканта — это, конечно, предназначение Инаят Хана, но он не только ради музыки приехал в Америку. Он еще приехал передавать суфийское учение. И вот он в это время начинает находить своих первых учеников — сначала таких, которым была интересна именно музыка, но позже и таких, для которых сам Инаят Хан уже становится духовным учителем. И он начал, как и завещал ему его учитель, передавать суфизм на Запад. Величайший принцип суфизма — «Ишк Аллах, Мабуд Аллах» — «Бог есть любовь, любящий и возлюбленный».

На одну из лекций на Ятхана пришла как-то девушка Ора Рэй Бейкер. В ее семье интересовались восточной философией, поэзией, и Ора Рэй Бейкер влюбилась в Наятхана. Но у них в этот момент ничего не вышло, потому что родители и родственники были, конечно, против выбора девушки. В 1912 году Инаятхан приезжает в Европу, сначала в Лондон, и, с одной стороны, да, в столице Британской империи, которая владеет Индией, об Индии знают больше, чем где бы то ни было, и аудитория там более подготовлена, и я уже не говорю про большую индийскую диаспору, но, с другой стороны, индийцев, особенно вот таких, которые занимаются распространением знаний и культуры, таких индийцев подозревали в национализме индийском. Ну, то есть в том, что они хотят Индии независимости. Так что к Наятхану относились сверху с некоторым подозрением. Другое дело во Франции. Париж, по сравнению с Лондоном, тогда был гораздо более гостеприимным и открытым к новому. Ну и вообще он был тогда культурной столицей. Инаятхан едет во Францию. Парижская газета «Комедия» писала: «Инаятхан — единственный современный музыкант, который считает свое искусство религией в строгом и простом значении этого слова. Он живет только для своей музыки, и для его души это средство познать великое непознанное». Ну и во Франции можно было попасть в просак. Например, братья как-то аккомпанировали Мате Хари. Мата Хари, да, это известная женщина, она занималась совершенно явной эксплуатацией экзотического Востока, в отличие, скажем, от Рут Сен-Дени, не была даже хорошей танцовщицей. Короче, чистый хайп. А с другой стороны, вокруг Наятхана начал уже возникать круг лиц, который всерьез интересовался суфийским учением. И на основе этой группы позже возникнет Международный суфийский орден. В 1913 году из Америки к Наятхану приезжает Ора Рэй Бейкер, сбежав от родственников, и она переходит в ислам, меняет имя на Амина Бегум, и они женятся с Хазрат Наятханом в Лондоне в 1913 году. И спустя еще некоторое время на Инаятхана выходят люди Федора Федоровича Томаса из Москвы и предлагают ему контракт на выступление в зале «Максим». Инаятхан с радостью соглашается, его давно манила Россия. И вот в начале осени 1913 года Хазрат Инаятхан, Амина Бегум, которая уже носила ребенка, два его брата и дядя едут в Россию.

философии чтит Бога с самоотвержением и любит Его, чтобы утонуть в Нем. Он непрерывно хранит мысль об истине и во всем видит истину, и поэтому никогда нет у него предубеждения против кого бы то ни было. Суфии проявляют нежную любовь ко всякому живому существу и, осуществляя гармонию в своей жизни, всегда находятся в гармоническом согласии с абсолютным. К этому моменту Хазрат Инаят Хан был уже достаточно известным человеком. Он рассчитывал, что он едет в Москву с просветительскими и духовными целями – играть индийскую музыку, читать лекции о ней и о суфизме. Но владельцу варьете Максим, Федору Федоровичу Томасу, Хазрат Инаят Хан был интересен просто как такая экзотическая приправа к его ночному шоу где-то в середине между трио «Филадельфия» и парижскими «Этуалями». В общем, когда Хазрат Инаят Хан с братьями приехали в Москву, то только тогда они поняли, во что ввязались. И братьям, кажется, было в целом интересно, а сам Хазрат Инаят Хан переносил испытания, ну, стоически. Окей, судя по всему, пришедшие люди сюда не особенно интересуются суфизмом, но, в конце концов, быть музыкантом – это его путь, его предназначение. Так что надо хорошо делать то, что ты обязан делать. И постепенно о необычных музыкантах поползли слухи по Москве. Курсистка Женя Спасская как-то пришла с подругой специально на Инаят Хана, и вот ее воспоминания. «Из боковой двери вышел и прошел мимо нас человек редкой красоты и величия в каком-то темно-оранжевом хитоне. Шествовал он, казалось, не по грешной земле, а по крайней мере по облакам в каком-то ином мире. За ним следовали 4 человека. Один из них совсем юный, такой же редкой красоты. Вероятно, брат Инаят Хана. Усевшись в ряд на эстраде, они играли на незнакомых струнных инструментах и пели незнакомые песни так, как если бы в комнате не было никого, кроме них». И Инаят Хан, заметив девушек, посмотрел на них неодобрительно, потому что, ну, куда вы пришли, это место не для вас. Но после своего выступления, пообщавшись с ними, понял, что они специально пришли посмотреть именно на него. И тогда он пригласил Женю и ее подругу в гости на сороковины только что родившейся дочери. И да, первый ребенок Инаят Хана и Амины Бегум родился в Москве. Девочку назвали Нур-ун-Иса Инаят Хан. Жил Инаят Хан тогда с женой недалеко от ресторана на углу Петровки и Большого Крапивинского. И вот как Женя Спасская описывала первую встречу с Аминой Бегум. «Мне показалось, что я вижу нестеровскую голубую Мадонну. На фоне темно-красной бархатной портьеры стояла тоненькая, светлая, в голубом шарфе, обернутом вокруг стройного тела, юная мать с крошечным смуглым младенцем на руках. Длинный конец шарфа спускался с головы, открывая спереди золотые волосы, очень ясные голубые глаза и все личико смущенное, вся хрупкая фигура рядом с высокой, величественной фигурой Инаят Хана и его лицом, смуглым, спокойным, радостным, составляли такой удивительный контраст, какой редко встречается и крепко запоминается». И вот в один из вечеров на выступлении Инаят Хана пришли вместе поэт Вячеслав Иванов и композитор Сергей Толстой. Про Иванова я очень много вам рассказывал. Это именно в его доме в Петербурге много лет собирался весь цвет Серебряного века, от Блока до Гумилева. И сам Иванов считался довольно глубоким мистиком. Сергей Толстой же был старшим сыном писателя Льва Николаевича и всю жизнь находился как бы в такой огромной тени своего отца. И Иванов, и Толстой очень сильно впечатлились выступлением. Иванов стал водить в Максим всех, до кого мог дотянуться. Оперного певца Шаляпина, композиторов Танеева, Гречанинова. И о Инаят Хане начали появляться заметки в газетах. И общественность культурная решила, что надо что-то делать, надо вытаскивать его из этого злачного места, дать ему более пристойное место

музыки за 5000 лет с музыкальным сопровождением и, конечно, концерт. Лекции на Ятхан читал на английском языке, переводила их Вера Шварсалон, жена и одновременно падчерица Вячеслава Иванова. Слушайте выпуск «Заката империи» про тусовку на башне Иванова. Я вам рекомендую, ссылка в описании будет лежать. На одной из этих лекций побывал английский журналист Стивен Грэм. Его вообще довольно сильно впечатлил интерес русских к религии, к вере и предназначению. И он описывал, что в Москве в то время было просто нормально пойти в 8 вечера на трехчасовую лекцию, после которой будет еще 3 часа обсуждения с вопросами из зала. И вот что английский журналист вспоминал конкретно про встречи с Инаят Ханом. Лекция длилась около часа, и русские были довольны, любопытны и искренни. Они принимали индийца серьезно и задавали ему вопросы и переспрашивали немилосердно. Благородный пророк давал сладчайшие ответы, деликатно уклонялся, вежливо соглашался, игриво превращал простое в парадоксальное и наоборот. Но русские присылали вопрос за вопросом, не принимая с легкостью уклонения или улыбку, пока, наконец, в половине 12-го вежливый представитель Востока не стал извиняться за то, что он больше не может отвечать на вопросы, настолько он устал. Несомненно, он выглядел очень уставшим, но русские почувствовали разочарование, поскольку для них вечер только начинался. В один из зимних вечеров Инаят Хана пригласили на вечернюю беседу, не уточняя, кто именно хочет с ним поговорить. И Инаят Хан поехал на санях, воздух морозил щеки, и когда он прибыл на место, выяснилось, что с Инаят Ханом хотели поговорить православные священники. Инаят Хан вспоминал, что они слушали его с вниманием и задавали очень глубокие вопросы. Позже он вообще говорил, что больше не встречал таких понимающих умов, в которых умещалось все, что касалось мудрости и истины. И при этом священники удивлялись, что, оказывается, эта мудрость и эта истина может проявляться еще где-то, кроме христианства. У Инаят Хана появились ученики в России. Первым из них стал армейский офицер Андрей Балакин. Это интересный человек. Он в свое время учился в Институте восточных языков, но его не закончил, поскольку был арестован в 1906 году за участие в революционной деятельности. И вот Алексей Балакин ходил на все публичные встречи Инаят Хана и взялся даже перевести брошюру Хазрата Инаят Хана «Суфийское послание о свободе духа». Эта брошюра была издана в 1914 году, и именно из нее выдержки я вам здесь периодически цитирую. И Хазрат Инаят Хан открывает в России филиал своего ордена, а представителем музыкального отделения становится граф Сергей Львович Толстой. И давайте уже поговорим, наконец, про музыку.

суфизм есть религиозная философия любви, гармонии и красоты. Цель его – раскрывать душу человека до тех пор, пока красота мироздания не сделает его способным достичь совершенства и стать таким образом, насколько это возможно, выражением божественной гармонии. Одним из первых людей, вообще, которых вспоминают в контексте музыкального влияния Хазрата Найтхана, это композитор и пианист Александр Скрябин. Я, кажется, как-то вот за все время подкаста никогда не упоминал про него, но Скрябин, конечно, замечательный человек, как-нибудь про него зайдет разговор. Но сейчас вот про его связь с Хазрата Найтханом. Скрябин был очень увлечен и мистикой, и конкретно Востоком. Скрябин не считал музыку развлечением. Он, как и Найтхан, воспринимал ее как духовное переживание, как духовный путь. Скрябин познакомился с Хазратом Найтханом на квартире у Вячеслава Иванова и ожидал прям каких-то прозрений. Особенно его интересовали, кажется, взгляды Найтхана относительно вибраций. Потому что, согласно Найтхану, и свет, и цвет, и атомы, из которых состоит материя, это все вибрации. Музыка, с другой стороны, тоже, конечно, вибрация. И вот у всех первых элементов огня, воды, воздуха тоже, получается, есть своя музыка. А Скрябин, в свою очередь, был синестетиком, то есть он видел цвет разных нот. И как раз в это время Скрябин продумывал мистерию свою, такое произведение, которое бы включало в себя и музыку, и цвета, и запахи, и движения.

решение и даже архитектуру. И кажется, да, это просто perfect match. Но давайте я вам сначала расскажу один характерный эпизод из жизни Скрябина. Это было еще до знакомства с Наятханом. Вот как-то Скрябин пошел на представление одной японской музыкантки. С большим ожиданием тоже. Музыка японская, однако, на европейское ухо Скрябина оказалась очень такой простой и по ритму, и по гармонии, и Скрябин был ужасно разочарован. После японки уже попросили сыграть Скрябина что-нибудь на фортепиано, раз уж он пришел. И вот он сел за инструмент и исполнил первые аккорды своей 10-й сонаты. И при этом говорил: «Вот это настоящий Восток. Вот тут и есть отражение той настоящей восточной сущности. Я так думаю, что ведь Восток – это значит та идея, которая создала реальный Восток. А сейчас эта идея у нас сильнее, чем на реальном Востоке». Круто, Александр Николаевич. Короче, да, Скрябин был очень-очень сильно увлечен Востоком и восточной мистикой, но только не реальной, а той, что была у него в голове. Как вы поняли, мэтча с Хазрата Наятханом не случилось. Хотя они общались довольно плотно некоторое время и обсуждали вместе ту самую мистерию Скрябина. Но если и Наятхан позже отзывался о Скрябине как об очень вдумчивом и интересном собеседнике, и Наятхан сожалел, что Скрябин рано ушел из жизни и не успел найти вот этот универсальный язык для западной и восточной музыки, то вот Скрябин, со своей стороны, сказал про идеи Инаятхана, что, цитата, «это все-таки не то, что мне надо». У Скрябина, несмотря на всю его готовность к экспериментам и его открытость к мистике, все-таки не хватало понимания, что такое восточная музыка. Он, как в той истории, да, искал не там, где потеряно, а там, где светло. Впрочем, это можно сказать не про одного Скрябина, а вообще про всех белых европейцев тогда. Если, скажем, взять просто музыку вообще без какого-либо духовного подтекста, то европейская музыка очень многозвучная. Да? Симфонический оркестр состоит из нескольких десятков человек. И европейская музыка за столетия сильно развилась в гармонии и свой поиск продолжала в этом же направлении, в гармоническом. Поэтому индийские раги могут показаться европейскому уху скучными и однообразными какими-то. Инструментов, опять же, маловато. Но в индийской музыке есть то, чего не хватает европейской. В ней есть свобода. Идея о том, что произведение может написать композитор нотами, причем заранее, и вообще сразу для всех инструментов, и еще дальше это произведение будет существовать неизменно, эта идея для индийцев кажется абсурдом. Если вдуматься, это и есть абсурд. Ну, сегодня, да, современная музыка тоже так не работает. Индийскую рагу не имеет никакого смысла записывать нотами. Как она устроена? В ней есть правила, точнее, даже не правила, а законы, по которым развивается это произведение. Рага построена на импровизации, но в этой импровизации есть как бы внутренняя структура. А еще, чтобы играть такую музыку, недостаточно просто сидеть на стульчике, смотреть в ноты и считать такты. Нужно очень внимательно слушать других музыкантов, становиться с ними единым целым, чтобы понимать, что происходит, и находить для себя место в этой музыке. И для слушателей таким образом тоже становится проще становиться одним целым с музыкантами и с музыкой. Одна и та же рага никогда не будет одинаковой, она каждый раз будет отличаться. В зависимости от того, кто ее играет, кто ее слушает, в каком помещении она играется, какое сейчас время суток. Некоторые раги вообще нужно играть только в определенное время суток. В общем, все это становится частью произведения. И восприятие раги каждый раз это уникальный опыт. Короткое объявление. Подписывайтесь, пожалуйста, на Boosty и Patreon «Заката империи», а также на закрытый телеграм-канал студии «Либо-либо» и оформляйте подписку «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. В этих всех местах есть послекасты каждому выпуску. Например, в послекасте к этому выпуску я расскажу о судьбе дочки Инаятхана, которая родилась в Москве, потому что она станет британской разведчицей. А еще в закрытом телеграм-канале и на Apple подкастах у вас будет доступ к бонусам от других подкастов нашей студии
и к эксклюзивному подкасту «Студия», который рассказывает, как устроена наша работа. А вот на Патреоне и Бусти есть уже лично от меня контент, разные истории текстом, а также другой эксклюзивный разговорно-исторический подкаст «Братислава», который мы делаем вместе с моим братом Семеном Аксеновым. И мы в этом подкасте рассказываем друг другу и вам разные увлекательные истории с прошлого и обсуждаем их. И вот на днях выйдет третий выпуск с историей от меня. Подписка — это лучший способ поддержать и меня, и студию. Все ссылки в описании.

Инает Хан так вспоминал свои впечатления о Москве. «Всюду можно было увидеть портрет царя и царицы, которые содержались с большим почтением, они были священны для людей. Императору приписывался почти религиозный идеал, как если бы он был главой церкви». Кстати говоря, он и был главой церкви в то время. Но я напоминаю, уже начинается 1914 год. И есть воспоминания о том, что Хазрат Инаят Хан, общаясь с интеллигенцией, с богемой, как бы перенял общую тревогу, что в России не все, слава богу. Царица, да, что-то там тусит с Распутиным, Распутин лезет в политику, наверху вообще решают какие-то свои вопросы, бюрократия царская просто про народ забыла, и царь как бы отдаляется от настоящей России. И вот Хазрат Инаят Хан задумал поставить балет по древнеиндийскому эпосу, пьесу «Шакунтала». В этой пьесе рассказывается о красавице по имени Шакунтала, которую однажды повстречал царь Душанти и, плененный красотой девушки, подарил ей кольцо и обещал на ней жениться. Но Шакунтала потеряла кольцо, и тогда царь забыл про свое обещание. Тогда девушка решает принести себя в жертву богу Шиве перед алтарем, но Шива не принимает ее жертву. Он восстанавливает память царя, Душанти является в лес и сдерживает свое обещание жениться на Шакунтале. Так вот, воспоминания говорят о том, что Инаят Хан этой пьесой как бы хотел символически показать, что царь забыл свой народ, и теперь народ хочет принести себя в жертву. Честно говоря, мы не знаем, так ли это, может, это наше послезнание, но так или иначе, работа над балетом началась в Москве. Кстати, я тут хочу заметить, что ислам, да, это монотеистическая религия, Аллах един, а в Индии как бы многобожие. Но вот для мусульманина Хазрата Инаят Хана не было никаких проблем в том, чтобы ставить балет, в котором участвует Шива. Хазрат Инаят Хан написал одноактную пьесу и захотел, чтобы ее гармонизировали русские композиторы. Гармонизация — это такой процесс. Представьте себе, Инаят Хан, да, сочинил мелодии, но их надо обрамить в аккорды, в многозвучие, то есть как раз в то, чем сильна европейская западная музыка. Нужно сочинить партии для других инструментов. То есть пьеса Шакунтала должна была стать таким настоящим сплавом восточной и западной музыки. И исполнять ее должен будет небольшой оркестр из индийских и европейских инструментов. И Инаят Хан обратился сначала к композитору Сергею Танееву, но тот отказался. Танеев предложил поработать над этим проектом Александру Гречанинову, и тот тоже отказался. Тогда Хазрат Инаят Хан пришел к Сергею Львовичу Толстому. Все вообще эти композиторы ходили на концерты Инаят Хана, все были с ним знакомы, но вот с Толстым у него сложились наиболее теплые отношения, и Толстой на самом деле тоже не был уверен в своих силах, и поэтому позвал поработать с собой композитора Владимира Поля. И вот вместе Толстой и Поль оркестровали пьесу Инаят Хана. Дальше надо было ее поставить. И тут начинается немного туманная история. Инаят Хан приехал в Петербург весной 1914 года. Он, кажется, надеялся выступить перед царской семьей, но это ему не удалось, причины непонятны. И тогда Сергей Львович предложил организовать ему выступление в знаменитом кабаре «Подвал бродячей собаки», где тогда тусовалась вся богема. И Инаят Хан, придя лично в этот, собственно, подвал, сказал, что здесь слишком тесно, и для балета «Мистерии» место не подходит. И пьесу тогда так и не поставили. А в конце мая 1914 года, то есть, накануне Первой мировой войны, Инаят Хан с женой, братьями и дядей покинул Россию. Он уехал в Европу, а спустя пару месяцев началась война, которая разрушила империю. «Россия напомнила мне родину. Тепло, исходившее от сердец здешних наших друзей, согревало нас холодной зимой, когда снег на улицах не таял, а каждый дом был похож на белую вершину Монблана».

Многие суфийские святые достигали того, что известно как постижение Бога. Строго говоря, суфизм – ни религия, ни философия. Это ни деизм, ни атеизм. Он стоит между тем и другим и заполняет пропасть между ними. Религиозные люди считают суфиев весьма свободомыслящими, тогда как холодно рассуждающие философы смотрят на них как на очень религиозных людей, ибо суфии для того, чтобы возвысить свою душу, руководятся в жизни более высокими принципами, чем те, которым могла бы следовать материалистическая логика. У Амины Бегум и Инаятхана родится еще трое детей, два мальчика и девочка. В 1926 году он, предчувствуя смерть, поедет в Индию, оставив в Англии жену и детей, и в 1927 году, в возрасте 44 лет, Хазрат Инаятхан уйдет из жизни. Амина, жена, будет безутешна, она перестанет выходить из дома, и заботы о семье возьмет на себя старшая дочь Нур, которая родилась в Москве. А пьеса «Шакунтала» все же была поставлена на сцене в России. В декабре 1914 года, то есть уже во время войны, в Москве откроется новый театр. Его назвали «Камерным», и это было громкое событие в театральной жизни России. Режиссером «Камерного театра» стал Александр Таиров, а первой актрисой — Алиса Конан. Первым спектаклем на сцене этого театра стала именно пьеса «Шакунтала». Ее тогда называли «Сакунтала», и принцессу играла Алиса Конан. А музыку режиссер Александр Таиров заказал композитору Владимиру Полю, тому самому, который с Сергеем Толстым оркестровал «Шакунтулу» в свое время. Ну и Поль, естественно, использовал для спектакля музыку Хазрата Инаятхана, так что задумка Инаятхана в какой-то степени осуществилась.

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили. Факт-чек. Сергей Москалев, редактора Катерина Серебренникова. Над звуком работал Семен Аксенов. С партнерами взаимодействовала Анна Орланцева. До встречи через неделю.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Я приветствую всех любителей музыки. С вами вновь Анатолий Рыльцков и Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде всего, приношу глубочайшие извинения за то, что мы очень давно не выходили. На то было много факторов, но надеюсь, что теперь будет почаще. Но об этом в конце скажу. А значит, по новостям. Первое, значит, у меня вышло первое видео. Пока что на Бусти, но скоро оно выйдет на Ютубе. Ссылочка на Ютуб будет в описании подкаста. Подписывайтесь, если интересно. Буду рад. Видео получилось, сразу скажу, ну, я доволен визуальной частью, все очень круто. В плане технической видно, что первое видео, то есть я чуть-чуть там неестественно разговариваю. Вот я прям заметил это, но надеюсь, что буду исправлять. Сейчас себе компьютер пересобираю к тому, чтобы бесконечное количество траев делать дома. Ну, в общем, будем стараться делать качественный контент в Восточной Европе. Собственно, с новостями пока закончили. Переходим непосредственно к теме сегодняшнего подкаста. Сегодня у нас будет он абсолютно не музыкальный. Ну, связанный с музыкой, но не музыкальный в плане того, что ничего слушать нового мы не будем. Сегодня я хочу с вами поговорить на такую очень важную тему, как мне кажется, как главная проблема современной музыкальной культуры в России. Вообще, если вы, как я, варитесь в музыкальной тусовочке, общаетесь с людьми с индустрии, хотя бы косвенно, или общались когда-нибудь, то в целом вы ответ на этот вопрос самый простой знаете. Да, это индустрия. То есть у нас не развита индустрия звукозаписи, у нас не развита индустрия продажи носителей, из-за чего музыкантам приходится зарабатывать чёсом. Ну, то есть ездить с концертами по городам. У нас мало профильных изданий хороших. Я бы сказал, ноль, если честно. Но давайте скажем, что очень мало. Вдруг там я что-то не знаю. Но я лично не встречал ни одного профильного крутого издания. Вот, правда, к сожалению. У нас в плане, скажем так, самостоятельной деятельности проектов тоже очень мало. Да, есть какие-то даже в этом подкасте. В более раннем каком-то выпуске, я не помню, по ответ на вопрос, я рассказывал про то, что лично мне нравится. Но это все равно капля в море. И при том это даже не всегда полноценные какие-то авторы, а иногда это просто там одно видео у автора. Да? То есть все остальное там смотреть просто невозможно. В общем, музыкального контента очень мало. Это я говорю чисто сейчас про индустрию, да, то есть про ту музыку, которая записывается, я сейчас даже не упоминаю, потому что считается, что талантливые люди не идут в музыканты, многие, потому что на этом нельзя заработать. Скажем так, музыкант одного и того же уровня известности в Америке и в России зарабатывает, конечно, абсолютно разные деньги. Суть-то не в этом. Мне кажется, что индустрия — это на самом деле ответ неполный. Во-первых, да, он какие-то проблемы полностью вообще не покрывает никак, а какие-то он является скорее проблемой, скажем так, второго порядка, да, который идет таким комом за проблемой первоначальной. И вот эта вот первоначальная проблема, о которой я сегодня и хочу поговорить, это, на мой вкус, кризис идей. Что я имею в виду под кризисом идей? Это не в том, что люди ничего не могут придумать нормального. Этот кризис, он скорее такой культурный, я бы сказал, да, культурного подтекста, культурного, глубокого культурного слоя, который у нас появился еще в Советском Союзе, и об этом сейчас я с вами и поговорю. Сразу уточню, что, возможно, кто-то из вас со мной не согласится. Если кто-то не согласен, можно найти мой телеграм для связи и можете написать свои соображения по этому поводу. Буду рад почитать, потому что мне эта тема действительно очень интересна. Когда-нибудь планирую о ней рассказать в гораздо больших масштабах, чем этот подкаст. Но сейчас вот так, потому что давно хотел про это записать. Хочу свои идеи излить на вас в хорошем смысле этого слова. Итак, для того, чтобы вообще понять, о чем я хочу вам рассказать, нам нужно представить искусство, точнее, ее одну, и искусство в самом, можно представить и отдельный пласт искусства, допустим, музыку, как такую отдельную самостоятельную систему. Что такое система, да, в таком социокультурном понимании, ну, в первую очередь, в социальном, да, что такое социосистема? Это, грубо говоря, совокупность внутренних связей, в нашем случае это там деятели искусства, журналисты, критики, креаторы идей, скажем так, вот в самом широком смысле. И, соответственно, это были факторы внутренние связи этого самого пласта искусства, и внешние связи, это, к примеру, политика, которая как-то влияет, там, например, финансирует или там, мешает, под гнетом там что-то происходит. И слушатели, те потребители, да, реципиенты культуры. То есть, грубо говоря, взаимодействие на систему через элементы, которые в нее не входят. И вот этих вот двух факторов система и состоит.
Так вот, естественно, что культура – это система не статичная. Она постоянно развивается. И она не... Да, в этом подкасте будет очень много псевдоумных слов. Если вы гуманитарий, вам будет проще понять, о чем я говорю. Итак, культура сама по себе, она мало того, что постоянно меняется, она неоднородная, да, то есть она гетерогенная. Есть гомогенная, гетерогенная, вообще так, ну, в химии используется где угодно. В общем, суть в том, что культура, она построена на том, что ее элементы между собой конфликтуют. Конфликт может быть созидательный, может быть разрушительный, да, то есть так или иначе элементы как-то взаимодействуют, и происходит какой-то конфликт. На этом построена культура. Соответственно, если мы выйдем там за пределы, значит, музыки, будет музыка там с кино, то есть как-то они используются, то есть какое-то происходит взаимодействие, но так или иначе в какой-то конфликт они входят. Поэтому, собственно говоря, внутренние вот эти вот связи культуры как самостоятельной системы, они, пребывая друг с другом в определенном взаимодействии, то есть один элемент какой-то ненужный удаляется, другой приходит, и это делается для того, то есть вот эта вот гетерогенность этой культуры, она помогает ей не входить в как бы такую критическую точку, при которой она разваливается. То есть каждый раз, когда мы с вами говорим, вот в этой культуре есть спад, этот спад прежде всего состоит в том, что культуру искусственно не пускают кого-то. Происходит какой-то искусственный отбор. Притом искусственный отбор не по принципу лучшего, а по принципу вот просто искусственный отбор. Понимаете? Потому что, то есть, сейчас можно было бы мне контрпример привести, что, мол, вот там Южная Корея, все дела, но там все-таки у людей довольно открытая площадка для того, чтобы в эту культуру попадать. Но попадают туда лучше. Я вам больше скажу. В советской музыке, именно если мы берем эстрадную музыку, в отличие, кстати говоря, от рок-музыки, это очень интересно, на самом деле. В эстрадную музыку ты в теории попасть мог, если ты талантливый. То есть, если ты соответствовал определенным критериям той музыки, которую эстрадная музыка считает хорошей, ты туда попадал на там общей конкурсной основе. Итак, значит, и наш культур, соответственно, естественно, культура, с той, которую мы сейчас наблюдаем, он, конечно, зарождался скорее там, с 91-го года. Но на самом деле, несмотря на все социальные потрясения, можно проследить такую определенную линию культурного наследия, да, из поколения в поколение. И поэтому то, что произошло в послевоенном Советском Союзе в 60-х годах, оно напрямую влияет на то, что мы видим сейчас. Что же тогда произошло? В 70-е годы, ну, на самом деле, процессы того, о чем я сейчас буду говорить, они пошли и пораньше, конечно, гораздо, но в 70-е годы прям уже вот, ну, окончательно они, скажем так, укрепились. Семимильными шагами по планете Земля из Америки зашагало такое явление, как глобализация. Я думаю, все знают, что такое глобализация, мне не нужно объяснять. В чем особенность глобализации, если мы с точки зрения такого политико-социального анализа подойдем к этому, то глобализация дает на самом-то деле вспышку здесь и сейчас для общества, которое эту глобализацию как бы пустило в себя. Но со временем эта же глобализация, вот то первоначальное общество, оно ему вредит. Здесь, наверное, надо остановиться поподробнее. Смотрите, мы сейчас как бы опустим мое личное мнение, но вообще, я не утверждаю, что глобализация, она вредна для всех обществ. Я не утверждаю, что глобализация — это плохой процесс. Потому что, ну, во-первых, как бы хороший, плохой в политических системах — это вообще недопустимые слова. Но нам очень важно, что глобализация, она вредит не стране, не конкретному субъекту политико-социальных отношений, она вредит ровно тому строю общества, его культурным ценностям, культурным, социальным, политическим, экономическим, которое его пустило. Например, где-то в 22-м году или в 23-м, ну, где-то тут, здесь, там, Wall Street Journal, я думаю, всем известный, сделал опрос и сравнил, скажем так, людей, да, с конца 90-х годов Америки, тех, кто там жил, и 2022 года. Казалось бы, 90-е годы, то есть уже 20 лет, как глобализация бушует. Но в 90-е годы, к примеру, вдвое упало количество людей в Америке, которые считают важным быть патриотом, и где-то с 70 до 35, ну там 70 с копейками процентов, до 35% упало количество людей, которые считают важным быть религиозным. То есть мы понимаем, что это не хорошо, не плохо, это для того, чтобы вы понимали, что вот эта вот самая глобализация, да, через то, что там большое количество миграции идет, культурных процессов и так далее, она наносит очень сильный ущерб ценностям того общества, которое эту глобализацию начало, потому что для общества 70-х годов Америки все то, что я вам сейчас перечислил, это, ну, краеугольные камни. И, соответственно, это вот, чтобы вы понимали, что за глобализация, за процесс. В культуре глобализация немножечко по-другому работает, но на самом деле суть примерно та же.
Считается, общепринято, что глобализация культуре всегда помогает. Ну как же, вот приезжают люди из разных стран, какие-то там симпозиумы проводят, там, или там, например, на улице знакомятся, и вот здесь происходит культурный обмен, и получается все просто идеально, вот все от этого выигрывают. На самом деле, если вы проследите, то глобализация, она дает, опять же, вспышку культурного разнообразия в искусстве здесь и сейчас, но со временем она приводит культуру к единому стандарту, скажем так, общемировому. То есть в всех странах, в которых глобализация царит, да, о них становится более-менее единое инфополе и более-менее единое представление о том, что такое мейнстримовая культура. Чтобы это понять, проведем мысленный с вами эксперимент. Если вы в 60-х годах услышали пластинку, вы... Ну, здесь сейчас жанра. Вы можете точно сказать, это немецкая пластинка, ну, 60-х, 70-х, да? Это немецкая пластинка, это американская пластинка, это французская пластинка, это итальянская пластинка. Мы сейчас берем мейнстримовую культуру, да? Сейчас, если вы послушаете какой-нибудь мейнстримового артиста, вы не всегда знаете, из какой он страны. Это непонятно интуитивно на самом деле. Понятное дело, есть исключения, я в целом говорю. Вот об этом я говорю, когда говорю, что искусство с помощью глобализации приходит к единому образцу. Это очень важно понимать. Так вот, а что же Советский Союз-то, о котором мы все-таки к делам нашим перейдем, к нашим баранам, так сказать. А вот Советский Союз глобализации не коснулась, потому что Советский Союз был довольно закрытой системой. И Советский Союз был, скажем так, вот есть, давайте такую еще немножко тоже теорию, чтобы вы понимали. Есть глобалисты, да, те, кто выступает за глобализацию. Есть антиглобалисты, те, кто выступает против. А есть альтерглобалисты. Вот альтерглобалисты – это те, которые не согласны с той глобализацией, которая происходит, но у них есть свой план глобализации. И вот Советский Союз, он был альтерглобалистом. Это так, просто небольшое лирическое обсуждение, не очень важно, но просто чтобы вы понимали. Ну, козырнете где-нибудь, почему нет? Так вот, из-за того, что они были альтерглобалистами, соответственно, Советский Союз, они, мы, собственно говоря, да, наша замечательная советская родина была альтерглобалистом, мы все вот эти вот тенденции музыкальные, в частности, мы их пропускали, на самом деле. Мы не участвовали в этом вот культурном котле, потому что мы были немножко от него отстранены. Да? Мы как народ, как социальная, соответственно, такая вот сила. Да, вот мы как народ полностью. Но были же несогласны. Были люди, которых можно назвать по классификации Вильфреда Паретта антиэлитой. То есть это культурные деятели, мы берем конкретно их. И культурные деятели не все хотели встраиваться вот в ранее описанную мной систему эстрадной музыки Советского Союза. Вот это было неинтересно. И они хотели создать, либо создать собственную культуру, но этого сделать они по ряду причин не могли. По каким, ну, тут уже мы совсем в дебри уйдем. Давайте вы мне просто на слово поверите, что... Ладно, давайте я по-простому попробую сказать. То есть они хотели создать тот же рок, ту же музыку, которую они считают хорошей, что и за рубежом. За рубежом это был в то время рок-музыка, в самом широком смысле. И они хотели создать то же самое, но так как они в общем этом самом котле-то не участвовали вместе с остальными, да, у них был один вариант. Это копирование. В той или иной степени. Здесь еще один важный момент мы отметим, что вот этим вот копированием, как правило, опять же, да, то есть там в большинстве случаев, им занимались элиты Советского Союза, дети элит Советского Союза. А Советский Союз был довольно, ну вот говорят, да, что он был довольно неправ на самом деле, это вранье, но у людей разница в потреблении была небольшой. Это на самом деле так. Она была небольшой, потому что продуктов просто-напросто не было. Но, опять же, те, кто покупали там в магазине «Березка», условно, они, соответственно, жили гораздо лучше, чем те, кто в этом магазине «Березка» не покупал. Но, тем не менее, там разница между тем, как жили богатые и бедные там, в Америке, богатые и бедные в Советском Союзе, это, конечно, абсолютно разные вещи. Суть-то не в этом. Через что, если через потребление продукции выделиться не получается, как элите выделяться от массы? У нас этот водораздел прошел на как раз-таки потреблении идей. Приведу пример сначала из истории, да, о том, что я имею в виду. Потом расскажу, как это вообще повлияло на музыку. Смотрите, был такой роман замечательный, может быть, слышали когда-нибудь, «Мастер и Маргарита» называется. Вот «Мастер и Маргарита» в 60-х, 70-х годах был дико популярным романом среди советской элиты. А в массах его никто не читал. Почему? Потому что
печать этого романа, она началась в перестройку, на самом-то деле. И она только в перестройку уже вот дошло до такого обычного обывателя, до обычного советского, да, что называется, homo sovieticus. Вот до него она дошла в перестройку. А вот, значит, до «Элит», да, там было издание, по-моему, 67-го года, вот оно дошло пораньше, соответственно, да, в конце 60-х, в начале 70-х годов. И, соответственно, они дико обсуждали. А книга, ну, книга гениальная, тут то и вопросов нет. Но она сделала еще эффект такой, что было модно эту книгу читать и ее обсуждать. То есть вот эти люди, которые ходили на спектакли, туда же ходили не рабочие, Ваня, да, туда ходили дети инженеров, там дети архитекторов, как, например, Макаревич. И вот все вот эти вот ребята. Это вот единичный пример из советской жизни, да, из того, что в Советском Союзе можно было достать. А теперь представьте, вот за рубежом происходят культурные пертурбации. До советского человека, до обычного, эти пертурбации, они ему ни холодно, ни жарко. Он там слышал, что какие-то Битлз есть. Но вот что они там поют, он так не особо, скажем так. И это Битлз. А какие-нибудь там, я не знаю, ребята, типа, не знаю, Реймондс, их в жизни никогда, значит, в Советский Союз не привезут. И обычный человек, он их услышать не мог. А кто их мог услышать? Ну вот, например, выдающийся, гениальный музыкальный критик Артемий Киевич Троицкий. Сын дипломатов чешских. Соответственно, человек, он имел возможность покупать и получать те пластинки, которые для остальных были недоступны. Соответственно, он на уровне, да, ну и, соответственно, так как он тусил вот со всеми вот этими вот мажорами, да, будучи сам мажором, он, соответственно, этим мажором вот эту музыку и показывал. А большей части простых советских граждан этой музыки, ну, они ее просто не слышали там до 90-х годов. Соответственно, отделение культурное, да, вот этих вот элит, новых элит от советского общества, от советских масс, оно было, ну, просто огромным. То есть, условно говоря, ну, давайте, я не хочу называть словом каргокульт, но скорее так, что вот до масс культура, музыкальная культура глобализации доходила через призму элит Советского Союза. Почему через призму? Ну, потому что, так как эти люди хотели делать то же, что и на Западе, они начинали играть тот же самый рок-н-ролл, который они слышали. Но из-за того, что они вот в процессах непосредственно не участвуют, они все-таки изолированы, они не могут быть довольны, то есть они не могут в свое желание вот в эту рок-тусовку влиться, они не могут добавить такой самобытности, потому что ее просто неоткуда брать. Потому что откуда от эстрады они отдаляются, то есть они от мейнстримовой культуры Советского Союза, они полностью отдалены, они это отрицают. А в той культуре она им нравится, но они не могут с ней вместе взаимодействовать. И получается такое вот что-то, то есть им остается только делать, что копировать и пытаться что-то привнести новое, при том, что в полной мере из того, что они в глобальном обстоятельства не участвуют. Они не знают, это вот новое, оно новое или это скопировано. И в какой-то момент там просто переводы песен начинаются и так далее. На этом строится такая альтернативная культурная реальность, на самом деле. То есть вот этот феномен русского рока, он, советского рока, да, во многом это абсолютно фэнтезийный мир. Мир, где не существует каких-то зарубежных аналогов. Это способ самовыражения с одной стороны, да, но с использованием уже готовых форм чужой культуры. То есть текстаты, например, они писали более-менее самостоятельно. Есть, может быть, опять же, найдете статью интересную, но ее сложно найти, но я, если найду, как-нибудь ее добавлю. Там был анализ тех рифм, которые, значит, наши доблестные русские рокеры позаимствовали у поэтов, в основном поэтов Серебряного века. Суть-то не в этом, а суть в том, чтобы вы понимали, что модель развития музыкальной культуры в Советском Союзе была примерно такая. Нужно было скопировать, и не то чтобы адаптировать, а перестроить ее на русский лад, условно, на советский лад. И, соответственно, из-за того, что они были еще дико популярными, потому что, ну, советский-то гражданин вообще не слышал, там, ему вот эти вот The Cure, они вообще, ну, кто это, я не знаю, кто это такие. А вот Цоя знаю. И у них еще, соответственно, появилось такое, как мне кажется, здесь уже вот то, что до этого я говорил, я в этом уверен, там, на 99-90%, здесь я, как бы, говорить не могу. Но давайте так, появилось ощущение того, что они действительно стоящие великие музыканты. Это

То есть прошлая пасовочка ушла, эта пасовочка пошла на их место. И вот тут начинается кризис идей, потому что вроде как Россия уже вхожа в глобальный глобализованный мир. Вроде как никакой там цензуры нет. Вроде как очень много кто что можно предложить, может что-то сделать интересное. Но вот этих людей, которые пришли как раз-таки вот эту вот культуру возглавить, у них остался старый паттерн того, что они никак не могут стать частью культуры, они могут ее только скопировать. И вот из-за этого мы, соответственно, вот по этому-то пути и движемся дальше. Да, у нас с развитием средств массовой информации все стало гораздо лучше. Именно поэтому, там, допустим, в 10-х годах такой бум. Плюс там музыка из эмиграции, но в первую очередь из-за средств массовой информации. Поэтому был такой огромный бум культурный. Потому что мы непосредственно участвуем. То есть вот непосредственно появляется новый жанр рэпа, тут же у нас появляется там какой-то человек, который в этом жанре делает. То есть это не выглядит как какая-то калька, да? Это выглядит как то, что человек вот еще в свежем жанре что-то пытается вот его сделать на русский лад. Но что же касается как бы культурных масс, они-то почему, да, то есть элитами-то ладно, более-менее понятно, а массы-то почему не хотят, почему они инертны? Во-первых, массы хотят и записывают, то есть, допустим, очень много самобытных коллективов, они все откуда-то вообще из самых-самых низов общества выходят, именно поэтому. И они стараются попервой, те, кто такие, ну, многие заслуженно, они стараются вообще держаться подальше от всех вот этих вот мейджор, наших условных мейджор-лейблов, мейджор-радиостанций и так далее. Но, соответственно, вот эти вот ребята, которые захватили наше культурное пространство, они создают искусственные барьеры. Почему? Потому что эти люди, то есть они имели опыт за счет того, что они лучше понимали культуру, да, имели опыт переворота, да, переворота игры. И теперь как бы они сидят и не хотят, чтобы перевернули их. А даже те, кто хочет и старается открывать какие-то площадки, он их открывает по старому образцу, по образцу тому, как работала индустрия, там, условно, в Америке, в Англии, которую он видел в 90-х, потом то же самое пытается сделать сейчас. Зачем? Я не понимаю. Соответственно, кризис сидит как раз-таки в том, что у тех людей, у которых есть ресурсы, они не знают, что с этими ресурсами абсолютно делать, потому что не привыкли распоряжаться ими, не привыкли думать самостоятельно. А вот те люди, у которых этих ресурсов нет, у них, соответственно, нет никакой медийной огласки, абсолютно никакой. Поэтому у нас огромное количество групп наших, они не выходят, на то, что мы-то в глобализованном мире, но они туда не выходят качественно, потому что это вот, знаете, как любой уважающий себя музыкальный критик должен что-то отрывать, показывать, говорит, вот это вот классно, ребята. Тем же самым в отношении стоящих русских групп стоит заниматься зарубежным музыкальным критиком, наверное, как кто-то занимается, потому что хорошие коллективы есть, но они вообще они в России-то неизвестны. Так что вот так вот все. Что делать? Диагноз-то более-менее поставлен. А что же делать? Мое мнение исключительно, да, это создавать альтернативную, абсолютно свою реальность относительно той культурной реальности, которая есть. То есть ни в коем случае не взаимодействовать ни с какими там крупными площадками. Поверьте на слово, не стоит. Если вы человек с идеями, делайте просто самостоятельно, отдельно, абсолютно вообще отдельный проект. Да, понятное дело, что это сложно делать. Условно говоря, подкаст «Нота Бена» делается, ну, за бесплатно вообще, то есть. И, да, еще как бы требует определенную долю финансирования. Но, как бы, что ж теперь, если вы хотите заниматься культурой, вам придется идти на какие-то жертвы. И, мне кажется, без появления концептуально новых изданий, концептуально нового взгляда на искусство у нас, с точки зрения творцов, с точки зрения людей околокультурных, да, около вот в индустрийных, с точки зрения масс, ну, масс в меньшей степени. То есть нам нужно что-то качественно новое, потому что сейчас наша социосистема культурная, то, с чего мы начали, она испытывает то, что называется кризис управления, а люди не знают, что с этим делать. И чтобы кризис управления избежать, нужно проводить, как писал Вильгельм Паретто и рэпер Оксимирон, ротацию элит. А ротация элит, она проводится, соответственно, из того типа людей, которые готов вот это все дело возглавить, но с теми, со свежими идеями, потому что те трюки, которые люди делали там 10 лет назад, они сейчас уже не пройдут. А если они будут проходить, соответственно, будем дальше стагнировать и все глубже, глубже и глубже уходить на культурную периферию, чего бы очень не хотелось бы, потому что все-таки Россия исторически это великая страна в плане культуры. Я не утверждаю, что такие, я думаю, что такие проблемы вот настолько большого масштаба, они есть только в музыке, все-таки в литературе у нас страна суперлитературная, литература у нас все в порядке, в кино тоже, я думаю, гораздо лучше дела обстоят, чем в музыке, вот в музыке, к сожалению, вот так. Очень бы хотелось, чтобы это исправилось.

На этом, наверное, я закончу. Я понимаю, что, может быть, все, как обычно, звучит немножко сумбурно. Я надеюсь, что я донес до вас свою мысль. Если у вас есть соображения по этому поводу, милости прошу. Когда-нибудь доработаю обязательно и сделаю прям очень большое такое исследование на эту тему, где, возможно, все прям гораздо подробнее. Сейчас, конечно, немножко заголи по заголям все это было. А следующий выпуск выйдет скоро, обещаю вам. Я понимаю, что мои обещания уже ничего не стоят, но вот я все-таки пробую обещать. Следующий будет абсолютно музыкальный выпуск полностью. Это у нас такой был около музыкальный. Следующий будет прям музыкальный-музыкальный. И через один выпуск, который тоже будет в довольно близкой перспективе, поговорим про Антверпен. Все как обещал. Всем спасибо. Радите за культуру, слушайте хорошую музыку. Еще услышимся. С вами был Нота Бен, Анатолий Ролицков. Пока.

Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!

0: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Мы не начинали? Добрый день, доброе утро.
2: Ну ладно, ведь ты не любишь записывать приветствия. Мне записать?
1: Ну да.
2: Привет, это подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо», а также с Лизой, непосредственно Монеточкой, и Витей,
1: непосредственно Исаевым.
2: Сегодня мы будем говорить на такую тему, чего наши родители не понимают, и подростки будут рассказывать и жаловаться нам немножечко, наверное, на своих родителей. Но мы не будем так уж однобоко на это смотреть, потому что мы, с одной стороны, прекрасно понимаем родителей. Не поверите, ребята, но мы живем просто в этой бесконечной тревоге о том, что будет с нашим ребеночком, и как бы ему не навредить, и как бы он себе не навредил. И даже сейчас, в этом возрасте, ребенок с этим не согласен. Например, дети ненавидят высмаркиваться, они ненавидят переодеваться, они не всегда хотят мыться. У нас еще так в семье устроено, что Витя берет на себя все самые неприятные занятия: стрижка ногтей, отсмаркивание этих соплей, закапать куда-то какую-то противные капли. И для Нины я уже не представляю, как она его воспринимает. Это просто человек, который каждый день ее вот каким-то таким образом мучает. Но это как бы вопрос базовой безопасности, здоровья и жизнеобеспечения. Поэтому мы будем смотреть так двояко: и как родители, и как те, кто тоже был тинейджером и тоже от этого всего страдал. Витя, сегодня мы с тобой немножко схалтурили и не послушали голосовые сообщения. Скажи, какие у тебя предположения? Что нам скажут сегодняшние современные подростки? Чего их родители про них не понимают?
1: Да, честно говоря, я даже не могу, мне кажется, угадать. Если говорить конкретно о моих родителях, то это просто сложный вопрос, потому что мне кажется, что моя мама, она все понимала. То есть я все мог с ней обсудить. А с отцом я так мало общался, что он, наверное, вообще как бы особо и не понимал, что со мной происходит, и претензии к нему сложно предъявить за это.
2: У меня есть одно такое воспоминание, как я лет в 13-14 захотела купить себе вещь на eBay, одежду, а у нас тогда еще не было никаких H&M, Zara, ничего, и были только рынки, по крайней мере, наша семья могла покупать только на рынке, и тут я нашла этот eBay, и все блогеры, которых я смотрела, покупали там, делали распаковки, и там все было, можно было купить так дешево, и такие классные вещи. И я сказала маме: мама, смотри, вот сайт я хочу. Я не знаю, что... Такая ты еще маленькая все-таки. Ты посмотри, даже оно называется как eBay. И ты туда будешь свои деньги отправить. Лиз, не смеши. Че там? Слышь, Андрей, собралась какие-то деньги с карточки переводить куда-то на eBay. Представляешь? Вот мне было обидно, что родители не понимают. Но понять их я могу, потому что все, что я предлагала им до этого, это снять деньги с карты для телевизионной игры, где нужно собрать название, слово, 10 букв, и нужно собрать «мама». И там звонят подставные люди и говорят: «Это мама или бама?» И я такая: блин, я сейчас расщелкнута как орешки и заработаю себе 50 тысяч. Кстати, ведь ты знаешь, что однажды я взяла и тайком от них отправила эту смс-ку на канал. Там был такой конкурс на 4-м канале в утренней передаче: придумайте, куда бы вы отвели в Екатеринбурге иностранца, чтобы вы ему показали. И я придумала какой-то очень смешной ответ, отправила его смс-кой и выиграла. И они зачитали мою смс-ку на телевидении и дали мне билеты, 2 билета на концерт. И мы с мамой и тетей ходили на концерт.
1: Чей это концерт?
2: Не хотелось бы... это концерт «Чай вдвоем». Чайф. Перепутала.
1: Чайф вдвоем.
2: Я их в детстве путала, мне кажется. Я так говорю: «Чай вдвоем». Нет, «Чайф».
3: Ласковая моя, нежная, а я сегодня...
2: В общем, меня бесило, что родители не верили в мои какие-то идеи и предложения. В большинстве случаев это было справедливо, но часто это было и несправедливо. Да и слушай, я считаю, тоже, если это стоит там 50-100 рублей, и пусть она положит их туда, пусть она сама увидит, что это обманка, что это не сработало или что-то еще. Еще меня злило, что родители не понимают, что все, что я проживаю в интернете... так скажем, в целом. Меня злило, что все проблемы считались какими-то несерьезными, неполноценными. И я понимаю, что когда у тебя, не знаю, проблемы на работе, тебя могут уволить, и ты думаешь, как прокормить свою семью, конечно, тебе кажутся несущественными проблемы, что подружка написала про тебя плохое сообщение у себя на стене. Ну, это кажется несерьезно детским садом, но мне кажется, демонстрировать это детям большая ошибка, потому что в моменте это всегда очень обидно. У тебя нет этого жизненного опыта, и все, что происходит с тобой, для тебя имеет такой же эмоциональный диапазон, как для них их серьезные взрослые проблемы. Тебе так же больно. Ты испытываешь ту же радость, тот же страх, ту же тревогу. Вот это меня обижало, что как будто бы у меня все, знаешь, наполовинку, на четвертинку. Хотя у меня там сердце разрывается.
1: Давай тогда об этом и поговорим.
2: С нашими слушателями?
1: Да.
2: Давай.
4: Всем привет! Меня зовут Вова, мне 15.
5: Меня зовут Маша, мне 15 и почти 16.
4: Я бы хотел рассказать проблему насчет недопонимания родителей. Мне 15 лет. У меня могут быть, естественно, какие-то проблемы в жизни, то есть что-то может произойти. И если я захочу высказаться об этом родителям, скорее всего, я получу ответ, то, что тебе 15, какие там могут быть проблемы, там ты еще не пожил, какая депрессия у тебя может быть и тому подобное.
5: Я бы хотела еще немножко дополнить. Я человек, который страдает от панических атак, и лично мой отец, он совсем не воспринимает это. Когда у меня происходит такое состояние, он мне говорит, что я этим всем пытаюсь привлечь к себе внимание, что это все показушно, что это все неправда, и что какие могут быть в целом паники у человека в 15 лет. Хотя этот диагноз у меня стоит лично от врача, моя мама это полностью принимает, но с отцом у меня есть проблемы в этой сфере.
4: Также у родителей очень завуалирована тема ЛГБТ+, потому что родители жили в СССР, у них другое воспитание, они этого не понимают, и на этом все.
2: Привет, ребята!
6: Привет!
7: Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Слушайте, как интересно, что у вас вопрос сразу от двоих. Скажите, вы друзья или вы, я не знаю...
1: Враги.
2: Или вы враги?
6: Но мы такие очень хорошие друзья, мы знакомы уже год. Мы решили с ней вместе записать, чтобы отдельно не записывать. Подумали, будет интересно, прикольно.
2: Мне очень интересно понять. Все-таки у нас с вами чуть-чуть разный возраст. Витя уже 36, получается же. Мне 25, а вам 15. И мне интересно узнать, одинаковые ли вещи нас раздражали и злили в том, что не понимают наши родители. Меня очень раздражало, что все, что я делаю в интернете, все считалось несуществующим. То есть у меня там была в какой-то момент вся моя жизнь, как раз в 15 лет. Все друзья у меня были по интернету, потому что в жизни я была, ну, чуть какой-то слишком замкнутой, может. И я реализовывала все свои социальные потребности именно там.
7: У меня раньше было безумно большое количество интернет-друзей, и можно сказать, что я не видела своей жизни без интернет-общения. На тот момент родители считали, что мои интернет-друзья в целом — это какие-то воображаемые, несуществующие люди, и что вдруг, мало ли, это какой-то там маньяк-педофил, которому 40 лет, что-то такое. То есть для них это совсем была та вещь, которую они не понимают. И я бы хотела так добавить от себя, что не стоит углубляться в это интернет-общение.
1: А можно спросить, что изменило твою точку зрения?
7: У меня за последние 3 года было очень много близких интернет-отношений. Это были друзья, близкие, очень знакомые, с которыми я могла проводить 24/7 своего времени, после чего они могли просто кинуть, не объяснив причины, что-то такое. То есть это больше сыграло по-плохому, чем по-хорошему.
2: Но я помню, как это было у меня. Я не делала прям очень много ставок на этих интернет-друзей, потому что они действительно быстро появляются, быстро пропадают. Но мне это запомнилось как такой безопасный способ знакомства вообще с миром, где ты не через родителей, не через одноклассников, учительницу, а где ты сама, как отдельный человек, и выстраиваешь отношения так, как ты хочешь, потому что я на тот момент еще училась в такой обычной школе, где все было так немножко токсично, и у меня не было среды, где бы я могла вот в реальности научиться это делать безопасно.
6: В мою интернет-дружбу тоже влазили родители. Был период, когда они мне забирали часто телефон, и я пытался как-то им доказывать, что, ну, хорошо, я могу сделать там все дела по дому, только, пожалуйста, оставьте мне телефон, так как это единственный способ мне с кем-то поговорить. Я не могу выйти на улицу, у меня тогда не было друзей, и единственный способ моего общения у меня, ну, забирали, можно сказать.
2: Ну, ты знаешь, еще просто я же еще не только как тот, кто был подростком, на это смотрю, но и как родитель. Я понимаю, что если моей Ниночке не дай бог, какие-то там друзьяшки в интернете, и, допустим, она бы мне не давала доступа к этому, я бы была очень взволнована. И поэтому я и твоих родителей тоже в этом смысле понимаю, и очень сложно искать баланс. Но, слушайте, вы скоро уже вырастете, вы реально не успеете оглянуться, и уже совсем по-другому сможете выстраивать отношения с друзьями и с родителями.
1: Насколько я понимаю, интернет-друзья — это же не единственная точка, в которой родители не понимают.
2: Да, очень интересно, что у вас такие открытые взгляды, вы абсолютно нормально относитесь к разным людям, к каким-то квир-персонам и все такое, а ваши родители другого мнения, и это ведь очень-очень распространенная ситуация, и мне интересно, у вас прям споры на эту тему, или вы просто там, ну, мнения разные, и все?
6: У меня лично споров по этому поводу не было, так как мой папа такой закаленный, он прям всегда мужчина-женщина, мужчина сидит дома готовит. Ой, извиняюсь.
1: Я согласен, я абсолютно согласен.
2: У мужла нет прав.
6: Женщина сидит дома готовит, мужчина должен работать. Мне бы очень хотелось с ним подискуссировать на эту тему, но я не могу просто из-за страха, что ли, из-за стыда, то, что если я начну об этом говорить, скажут, что я какой-то не такой.
2: Но я считаю, что было бы странно, если бы там в 15 лет у тебя откуда-то были бы силы, умения там и вообще такое желание вот так вот открыто об этом спорить. Как я поняла, например, на своем жизненном опыте, что взрослые люди, наши родители, бабушки, дедушки, они формировались всю жизнь и сформировались вот этих людей, и ты так просто не можешь перевернуть их взгляды. Я второй ребенок, то есть у меня взрослые родители достаточно, и у них тоже были там свои какие-то взгляды такие, представления. И в последнее время эти представления меняются, мои родители все больше становятся открыты к новой информации, к ценностям современным. Как бы я тоже в этом участвовала, я тоже этому поспособствовала, но не за счет спора, а за счет того, что я просто выросла, и я начала жить эту жизнь, общаться с этими людьми, работать в этой сфере, где все придерживаются вот этих ценностей, и я приглашаю их в эту жизнь иногда, то есть я зову их на концерты, я знакомлю их с друзьями, и это все просто шаг за шагом расширило их взгляды, их сознание, и у нас еще, конечно, много точек для споров, но что меня удивило, и что действительно вот этот вот прямой спор, когда юный человек кричит взрослому о том, что ты не прав, и весь свой жизненный опыт был неправильным, это вообще не работает.
1: Ну, я могу вот от себя добавить. Среди людей, с которыми я общаюсь, скажем, нет прям гомофобов или людей, которые отвергают квир-людей, но есть люди, которые не до конца как бы принимают их такими, какие они есть. То есть всегда есть какое-то «но», типа, для них.
2: «Но такое противное, но что вот я просто хочу орать». Витя более спокойно, но я просто начинаю орать, краснеть, потеть.
1: Ну, в общем, суть просто в том, что самое действенное средство — это тебе кто-нибудь говорит там «не, ну это нормально, да, ну вот там что-то, да, ага, ага». И потом ты приглашаешь, например, на какой-нибудь общий праздник вот этих людей и твоих друзей, например, геев, и вы все вместе общаетесь, и не бывало еще так, что после этого все такие, блин, ну зря ты кого-то позвал. Обычно бывает, что люди, наоборот, проникаются очень, ну, друг другом.
2: Ну, конечно, потому что до тех пор, пока они не столкнулись с этим в жизни, для них это какие-то термины. А когда ты сталкиваешься, ты видишь, что это просто люди, которые также хотят нормально жить, нормально общаться, у которых те же проблемы, что и у тебя.
6: Ну, не хочу как бы ссориться с родителями. Я понимаю, что у каждого человека есть право на свое мнение. Я не заставляю их любить, допустим, всех геев, всех лесбиянок, всегда выходить на парады и поддерживать это. Просто, чтобы не гнобили их, чтобы относились как к нормальным людям, а не отделяли от всего общества.
2: Меня самое это очень злит, но такой власти у нас нет. И вот я, например, все, что могу сделать, это выбирать ту степень близости с разными, в том числе и родственниками, в зависимости от того, насколько мне комфортно или уже совсем нет сил и хочется встать и убежать.
1: Спасибо, ребят, за ваш звонок. Пока.
2: Пока. Витя, мы с тобой вообще не успеваем сегодня, уже звонят следующие ребята.
8: Привет, я Полина, я из Иркутска, мне 17 лет, и мне кажется, основное, что не могут понять родители, это то, что никто не обязан жить наперегонки. Где-то вот в промежутке между сдачей экзаменов и поступлением в вуз каждый задумывается, а зачем вообще я это делаю, а точно ли я не ошибаюсь, а тем ли я занят и так далее, и так далее, и это очень много вопросов. И у взрослого поколения сформировано уже их родителями такое мнение, что, во-первых, ты должен делать, как все, а во-вторых, нельзя терять время. Ну вот, разве тебе не жалко, ты так долго занимался этим и бросаешь? Вот я уходила из художественной школы, потому что у меня не было возможности туда ходить и продолжала учиться самостоятельно рисовать. И вот мне говорили, вот, зачем ты уходишь? Ты уже столько лет туда ходишь, тебе там нужно закончить ее, зачем ты потратила время? И когда ты поступаешь в вуз, снова начинается это. Очень многие хотят взять gap year. Просто тебе нужен год, когда у тебя не будет никаких обязанностей, потому что начиная с 7 лет, постоянно ты кому-то что-то должен, ты должен что-то делать, и у тебя нет как будто бы даже права на то, чтобы просто остановиться и подумать.
1: Привет!
5: Привет!
1: Можешь, пожалуйста, рассказать пример вот своей беседы, скажем, с родителями?
5: Конкретно со своими родителями я обсуждала то, что я не хочу поступать в вуз, по крайней мере, в первый день, точнее, в первый год.
1: В первый день школы.
5: И я все 11 предыдущих лет была четко убеждена, еще там буквально с детского сада, что я буду графическим дизайнером, буду рисовать, буду этим заниматься. А потом в какой-то момент я поняла, что мне нужен просто год перерыва. Я просто хочу успокоиться, отдохнуть. И, возможно, мне даже не понадобится высшее образование, потому что я уверена, что если грамотно подойти к подбору каких-то курсов, то можно спокойно.
2: Да, согласна. Мы никогда не ищем в свете себе сотрудников, наши и музыкантов, и менеджеров, кого угодно. Мы никогда не спрашиваем образование. Ну, это знаешь, только уже в процессе, когда вы там болтаете, и вдруг вы просто для интереса дружеского спрашиваете. Но это, слушай, просто видишь, не в каждой профессии так, например, врача. Я бы, конечно, все-таки поинтересовалась образованием. Я просто, знаешь, думаю, почему еще родители так говорят? Потому что во многих случаях это действительно бывает от волнения. Знаешь, когда тревога так сильно захватывает подростка или неуверенность, страх, ну, как они говорят, это лень, по которым ты действительно не делаешь это. Если нет возможности поговорить им и объяснить, что тебе этот институт не нужен, то, может быть, и уж ладно, и поступить туда, ничего, ну, как, просто ты скоро сама можешь решать, тебе это продолжать, не продолжать, тебе не обязательно доучиваться до конца.
5: Но это очень скользкая дорожка.
1: Слушай, а как ты своих родителей-то переубедила? Что ты им сказала?
5: Я пришла, просто как-то настроила на разговор, что вот, я там не говорю, что вы не правы или еще что-то, просто чтобы такую дружелюбную атмосферу настроить, я и говорю, я могу поступить, я знаю, кем я хочу быть, но я хочу отдохнуть. Нету потраченного времени в целом как такового. Если ты занимался все это время каким-то делом, если ты хоть в какую-то сторону двигался, даже если очень маленькими шажками, все равно время, значит, уже не потрачено зря.
1: Абсолютно.
2: Но ведь я... Просто хочу сказать, что у всех совсем разные ситуации в семье, и не у каждого ребенка есть возможность попросить у своих родителей год передышки или чего-то такого. И в таких случаях, мне кажется, самое главное – приблизить момент своей финансовой независимости. Есть семьи, где ты не можешь поспорить, и вдруг не поступить в институт. Нет, такого у тебя как бы варианта нет, и ты только себе таким образом усложнишь жизнь. У меня у самой была ситуация, хоть у меня там хорошие родители, я их и люблю, но у меня не было возможности не поступать в институт. Либо это был бы какой-то очень экстремальный путь, я не готова была на себя это брать. Я поступила в этот институт на заочку. За то время, что я доучилась до третьего курса, я начала работать, я переехала, я начала зарабатывать деньги, я сходила на все курсы, какие мне надо. У меня, например, родителям было без разницы, заочка или очка, но лишь бы где-то ты числилась, понимаешь? Мне кажется, еще просто для тех людей вот этого поколения может быть важно именно, чтобы ты где-то числилась, чтобы где-то была приписана, чтобы ты как бы в системе. Потому что все, что за пределами этой системы, кажется чем-то страшным. И, конечно, жалко, что приходится с этим иметь дело подросткам, которые в этом не виноваты и к этому отношения не имеют. Но понять тоже можно. Ну, слушайте, понять можно всех, но это не значит ничего.
1: Главное, что мы рады просто, что у тебя удалось эту ситуацию вырулить. И спасибо, что ты поделилась с нами.
2: Ой, я уверена, что у тебя все будет очень круто. Ты
1: да. Классно. Ты знаешь, что делаешь.
2: И ты знаешь, чего ты хочешь. И вообще супер, отлично.
1: Не то, что мы.
2: Не то, что мы, да. Как ты ведь относишься к моему взгляду о том, что уж лучше иногда делать то, что говорят родители, ну, потому что мне кажется, что идти наперекор, идти войной, может быть, реально небезопасно.
1: Что значит небезопасно?
2: Ну, это тебя настолько уничтожит, понимаешь, жить под...
1: Извини,
2: пожалуйста. Ну, ведь, ой, как смешно.
9: Ну, просто такие слова ты говоришь, уничтожить.
2: Ну, я потому что война. Знаю, у меня подружка несколько лет лечилась таблетками от депрессии, когда она была вынуждена жить под одной крышей с родителями, еще и вся семья к этому была подключена, чтобы эту девочку гнобить, то, что она неправильно не туда учится, то, что она не того хочет, то, что у нее не та профессия, понимаешь? Она стала счастлива только в тот момент, когда она стала свободна. Она поступила туда, куда
1: Куда ее?
2: Они сами ее. Она говорит, ну ладно, тогда меня туда записывать. Они сами ее туда как-то поступили,
1: записали. Ты не считаешь, что это из ряда вон выходящая ситуация?
2: К сожалению, я считаю, что это не из ряда вон выходящая, потому что у меня не было такого, что моим всем одноклассникам разрешили год быть без поступления. Это было немыслимо. Может быть, сейчас уже другое время какое-то.
1: Ты бы разрешала Нине побыть год без поступления?
2: Я думаю, что да, но мне кажется, это очень зависит от характера и личности. И я бы точно хотела бы разобраться, с чем это связано. И если это действительно не тревога, не страх, а это ее выбор и желание, то почему бы нет? Как главное придумать...
1: То есть, если бы это была тревога, ты бы... Что бы ты сделала?

0: не нравились. Мне сложно, конечно, здесь, ну, обсуждать это, потому что у меня, ну, как бы, и в то время такие люди находились. Они совершали какие-то ошибки, у них были какие-то проблемы там, но эти проблемы никогда не затрагивали желания их детей, потому что понимали, что они завели детей, и как бы дети не просят никогда о том, чтобы их заводили. И нужно, конечно, стараться дать, наверное, детям жизнь, которую они заслуживают, как свободных людей.
1: Я просто вспомнила один эпизод, как мы ехали на конференцию с девочками в классе. И одна девочка там говорит: а меня родители никогда не били. Что? Я помню это. Что? Че, правда? И вот она одна сидела и говорит...
0: И вы ее шеймили.
1: Ну, мы не шеймили, мы просто там человек 5-6 девочек было, и мы все... Че, правда? Даже чуть-чуть? Не, ну подожди, не-не, ну попопишь там или как-то еще. Хоть чуть-чуть. Да не, Анна такая, да нет, такого не было. И мы были в шоке, никто из нас в это не мог поверить, понимаешь? Ну, то есть, мне кажется, не стоит переоценивать то, что происходит в семьях. Как бы нам звонят прекрасные ребята, но прекрасные ребята, это еще совсем не обязательно, что у них дома такая поддержка. Более того, ведь нам ведь звонят те ребята, чьи родители согласились и подписали бумажку о том, что им разрешено участвовать в подкасте. А представь, сколько ребят, их родители, допустим, на это не согласны, и они нас слушают. И я здесь хочу поддержать в том числе и ребят, которые не имеют возможности со своими родителями сейчас выстроить диалог, и все, что им нужно, действительно продержаться и постараться получить удовольствие от своего возраста и от этого периода школьного, подросткового вот в этих условиях. И я думаю, что вот эта вот бесконечная война, которая ни к чему не приведет и ухудшит их жизнь, она им не поможет. Поэтому я и говорю, что иногда давайте, может, все-таки поступим куда-нибудь формально. Не надо учиться там на пятерку, можно на тройку. И в это время быстро придумаем, как нам классно, безопасно, самостоятельно начать жить.
2: Лиза, привет! Я Василиса, мне 14, я из Москвы. Хотела бы поделиться тем, что мои родители совершенно не понимают мою необходимость общаться с друзьями. Не только вживую, но еще и с помощью мессенджеров. Мне предлагают общаться только в школе или на дополнительных занятиях. Но во время них у меня нету свободного времени. Родители хотят, чтобы все свое время я проводила с семьей. Ведь только она – мои настоящие друзья. По их мнению. Я пыталась обговорить этот момент, но меня совершенно не хотят слушать. Как ты думаешь, можно ли что-нибудь изменить?
1: Привет!
2: Привет!
0: Скажи, а ты давно пользуешься телефоном?
2: Впервые у меня появился телефон лет в 7, потому что я ходила на множество занятий, кружков и так далее. Угу. И мне необходимо было как-то связываться с родителями.
0: Это был смартфон с интернетом или это был просто обычный телефон?
2: Это был простенький смартфон, на котором работал интернет, но я об этом не знала. Я просто пользовалась им чисто для звонков.
1: Слушай, а как ты тогда узнала про наш подкаст и вообще про нас? Пока ты в школе, ты пользуешься просто, да?
2: Запреты, конечно же, есть, но кто их не нарушает? К тому же у меня есть компьютер.
0: Слушай, а у тебя взрослые родители или, может быть, не очень взрослые?
2: Ну, относительно моих сверстников, наверное, не совсем взрослые. Моему папе около 38, маме тоже примерно как-то так.
0: То есть они примерно мои ровесники. Слушай, они переживают именно за общение твое в интернете или за серфинг какой-то, или за что вообще?
2: Был небольшой инцидент в связи с тем, что они решили проверить запросы, поиски и так далее. И у них появились догадки, что я увлекаюсь чем-то запрещенным через Telegram, то есть психоактивными веществами. Доказательств никаких у них не было, но я человек с юмором, и с друзьями мы часто шутили. Не то чтобы про это, но бывало иногда, упоминали что-то такое, и каким-то образом они прочитали мои переписки, не трогай мой телефон, и стали очень сильно волноваться, не провели беседу, сразу решили, что я в секте, что я употребляю, и... и так далее.
0: Вау.
1: А помните, это было ведь очень распространено.
0: Синяки.
1: Что все, ну, там то синяки, то еще что. Все родители боялись, что какие-то в Телеграме секты, и все это распространялось.
2: Да, прям вот у меня папа, да, очень боялся за это все.
0: Вау, то есть, если я правильно все понял, всю цепочку событий, у них появились какие-то подозрения, они нашли способ проверить переписку твою с друзьями, нашли ваши шутки о том, что вы якобы употребляете наркотики или еще что-то такое, да, и в связи с этим стали отстранять тебя от интернета, скажем так.
2: Ну, можно сказать,
0: да,
2: и так,
0: я правильно
2: но
0: понял?
2: Они именно почему-то против конкретно телефона. То есть тот же компьютер у меня
0: против
2: есть,
0: телефона.
2: И он почти

0: И целый день у меня есть, я им пользуюсь. Это их не смущает никак.
1: Ну, слушайте, такое часто бывает. Вот именно, знаете, что родители почему-то ограничивают детям доступ к какой-то современной цивилизации. Например, не дают пользоваться компьютером, телефоном. Я помню, у нас была в классе девочка, которую родители заставляли стирать руками. Ну, то есть она могла пользоваться стиральной машинкой, но это всегда хвалилось, когда ты сама приготовила, сама постирала, сама зашила. И мне кажется, что есть ощущение, что ты таким образом превращаешь ребенка. Вот я даже не знаю, в кого. Выживальщика в дикой среде или как. Чтобы у него не было никаких зависимых, так они у всех есть. И все равно они возникнут, даже если ограничивать. Я помню, у меня в детстве родители ограничивали в игре в Sims. Я очень хотела, и у меня не было возможности играть, поэтому я могла играть только в гостях у сестры. И эти ограничения привели только к тому, что теперь я выросла, и мне уже 25 лет, а я все еще играю в этот Sims сутками и часами. И такая вроде детская зависимость должна была уже давно пройти, но мне кажется, именно из-за того, что в детстве это было запрещено, теперь вот я как бы дорвалась, и я всю жизнь буду это делать. То же самое, что если заставляют, там, знаешь, зашивать самой себе пуговицы, если они не оторвались. То ты потом вырастешь и в жизни не прикоснешься к этим пуговицам, к иголкам и ниткам. Поэтому я думаю, что самый классный вариант все-таки поискать компромисс, может быть, набраться смелости, выбрать правильный момент и сказать им, что ты готова сдвинуться. Знаешь, в зависимости от того, что конкретно их пугает. Если их ты пугает, что ты что-то там принимаешь неправильное, то, может быть, ты скажешь, там, давайте купим там, 20 тестов этих, которые там слюну проверяют, я вам буду каждую неделю делать этот тест. Ну, типа, я готова на все, что угодно, чтобы вы не переживали и были уверены, что я в безопасности.
2: Это, конечно, интересная тема. Тебе когда-нибудь запрещали пользоваться чем-нибудь?
1: Да, у меня тоже была такая ситуация, когда родители нашли мои эти... Знаешь что? Это были никакие не переписки, это были сохраненные картинки ВКонтакте. А там действительно много...
2: Я их помню.
1: У меня... Ты смотрел мои?
2: Так ты же даже хвалилась всем своими сохраненными картинками.
1: Ну, слушай, там...
2: У тебя даже песни есть.

0: И эти картинки моя мама нашла. Мы с ней сели перед компьютером и листали каждую картинку, и я за каждую картинку объясняла. Там,
1: не-не, когда пошла сосаться с мальчиком в гаражах.
0: Господи, а там, конечно, никаких гаражей, никаких мальчиков. Но просто вот так вот мне надо было себя вести в интернете для каких-то моих целей. Но у нас это все закончилось только тем, что меня отругали, я должна была все удалить, и все.
2: И ты удалила?
0: Ну, чего-то удалила, куда мы дошли. Ну, там 10 тысяч, их нельзя было все это просмотреть за один
2: нельзя
0: день.
2: Нельзя просто так взять и удалить.
0: Ну, это...
2: Все мемы.
0: Да.
2: Ты скрыла эту папку или еще что-то?
0: Конечно, я была с компьютером тогда более близка, чем родители, и поэтому я смогла легко обойти это все и сделать так, что они этого не видели. Я просто больше не сидела с компа.
2: Интересно, вот Нина будет сейчас у нас расти. Ты бы стала отнимать у нее телефон? Какие твои ограничения по интернет-безопасности?
0: Ой, слушай, слава богу, это еще так далеко, и можно в этом разобраться. Но я не люблю принимать такие решения самостоятельно, и я тогда уснуть не могу ночью. Мне надо просто разобраться, как это правильно. Рекомендую делать специалисты. Ты же знаешь, я сама вообще не готова брать такую ответственность. Боюсь.
2: Какая последняя инфа? Рекомендация специалистов по пользованию телефоном, интернетом?
0: Первое и самое главное правило – ты должна обучить ребенка безопасности в интернете.
2: И в жизни.
0: О том, что не все данные нужно разглашать, нельзя говорить телефон, имя, фамилию. Какой-нибудь придурок найдет способ достучаться до твоего ребенка. Он найдет способ залезть туда, в этот интернет, он найдет способ зайти в этот чат. Если не в интернете, то он просто подойдет на детской площадке, и вообще он придет оттуда, откуда ты не ожидаешь. Поэтому самое главное – научить его фильтровать и иметь доверие в семье.
2: Да.
0: А у тебя какое мнение на этот счет?
2: Я думаю, что ты отличные мысли рассказала, да. Мне кажется, что можно пример показать, как вообще пользоваться этим всем. Вместе сидеть и смотреть мемы.
0: Ну, ты знаешь, я за что единственное переживаю, что у нас все-таки есть медийность. И в целом меня это радует, но иногда я тревожусь за будущее, потому что, ну, как я понимаю, все будут знать, как выглядит Нина в интернете, и она будет не просто ребенком, а ребенком, у которого там с самого раннего детства есть про нее какие-то упоминания, даже какие-то видео, где я ее снимала. И вот я не знаю, как с этим разобраться, и про это уж точно нигде ничего не написано. Это такой уникальный случай.
2: Ну, это будут отдельные проблемы, я думаю, отдельные истории, отдельный вид буллинга.
0: Обязательно буллинг.
2: Ну, я думаю, что да. Ну, поживем, увидим.
0: Слушай, конечно, я хочу вырастить доброго, милого ребенка, который очень эмпатичен. Но иногда я думаю, вот бы это она всех булила там, а не ее. Если уж выбор такой. Ну, это просто мои тревоги, мои переживания. Конечно, я не буду.
2: Да я шучу.
0: Я пошутила.
2: Да я шучу.
0: Я пошутила ведь. Ну, в общем, сложно. Это, конечно, тревожно быть родителем. Но ты знаешь, что я заметила? Что тревог о будущем гораздо больше, чем проблем в настоящем. Например, когда я представляла, когда была беременна и представляла, какой будет моя жизнь, так это такие мне картины рисовались страшные. Я сразу представляла вот эту стиральную машинку и представляла, что малыш будет какаться в штанишки. И эти штанишки я буду складывать в стиральную машинку, и там же кипяток вот этот. Я не готова их перед этим сассировать руками. И я представляла вот этот суп, бледно-коричневый суп, как они там крутятся в этом всем, и что это за ужас, и я не понимала. Это же вообще никак не промоется, не очистится. А в жизни такого у меня вообще ни разу не было. Все нормально, все чисто.
2: Здорово.
0: Хорошо, что изобрели подгузники.
2: Суп нет этого супа.
0: Какашечный супчик.
2: Гороховый.
0: Я как-то не учла, что на свете есть подгузники. Ну, короче, я к тому, что у страха глаза велики, и родительство в моменте классное. Но столько у тебя тревог о будущем, о каких-то потенциальных угроз, их столько. Вот я тебе говорю, потому что Нина такой медийный будет малыш. Да может, это вообще не будет никакой медийный малыш. Может, он наш с тобой подкаст сейчас выйдет, и нас с тобой заканцелят. Столько проблем избавимся.
2: Тогда давай попрощаемся.
0: Давай.
2: Давай.
0: Прощай, Вить.
2: Прощай, Лиз. Это была радиомонеточка, да?
0: Да.
2: Была.
0: Это был подкаст «Радиомонеточка».
2: Со студией «Либо-либо».
0: И с нами, прекрасными ведущими Витей и Лизой. Мы очень рады, что вы были с нами. Надеюсь, вам все понравилось. А если нет, то напишите, да, может быть, мы что-то исправим. В принципе, мы открыты к критике, каким-то пожеланиям. А самое главное, что у нас же скоро иссякнут темы. Если вы нам накинете какие-нибудь идеи, это будет очень круто.
2: В принципе, мы открыты к критике, но не очень.
0: Но к хорошей. Тут Полина написала: «Загругляйтесь, непонятно что».
3: Я не про вас.
0: Загругляйтесь, а то, ребят, никакого. Если что, если это войдет в выпуск, Полина — это наша продюсерка. Или как-то редакторка, кто?
2: Редакторка.
0: Да, и она здесь присутствует, и все у нас подслушивает. И пусть она у нас будет таким невидимым тоже персонажем, который есть, и мы про него все знаем, но мы никто ее не видели и не слышали. По крайней мере, вы. Мы-то видели все и слышали.
2: Но ты забыла сказать, что вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко, Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
2: Вот это да!
0: Такая компания веселенькая.
2: Вот.
0: Тебе и на.
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Это «Медуза».
2: Письмо от Анастасии. Она рассказывает про начало 90-х и то, как у нее в семье появились первые деньги и первая машина, девятка. Цитирую письмо. «Несмотря на то, что места во дворах было достаточно для всех владельцев машин, папа каждое утро и вечер проделывал путь в 3 километра, чтобы вечером поставить, а утром забрать машину из гаража. Иногда мы ставили машину всей семьей, иногда он с мамой, иногда втроем, папа и мы с сестрой. Это были моменты для обсуждения будущего. Кажется, больше всего он хотел, чтобы мы получили хорошее образование и стали успешными. О будущем он рассуждал очень серьезно и предлагал нам делать так же, несмотря на наши 10 и 12 лет».

0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Атлантида», и с вами мы.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и автор проекта оживших фотографий, который называется «Живое».
0: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
0: Не зря это называется подкаст «Сон». Это наши личные истории. Они похожи на какие-то сны. Может быть, да, на такие затертые записи на кассетах, которые вот проступают, да, через помехи. Мы рассказываем их вам. И надеемся, что вы тоже будете рассказывать нам свои истории о стране, ушедшей в прошлое. Мы их будем зачитывать в нашем подкасте. Присылайте письма и аудиозаписи с вашими историями, фиксируйте звуки какого-то шума городского, отправляйте их нам на почту podcasts@meduza.io, пометку «Атлантида». Не забудьте, голосовые отправляйте прямо в Telegram. Собачка, «Медуза», нижнее подчеркивание, «Подкаст». Кстати, вы можете присылать не только истории какие-то, да, звуки, но и темы для наших выпусков. Часто они совпадают с нашими планами, но иногда вы наталкиваете нас на мысли о какой-то вот теме, которой в планах у нас и не было. Сегодня мы будем говорить как раз на такую тему. Несколько слушателей еще в прошлом сезоне предложили поговорить о гаражах. Для России это и впрямь какое-то вот такое супер явление, заметное место отдыха мужчин часто, куда они уходят от рабочих, не знаю, семейных каких-то рутинных тягост. Это место сбора подростков, детей, как опасное, так и интересное, захватывающее. Мы видим вот эти ряды гаражей на окраинах больших городов как неотъемлемую часть пейзажа, которую, ну, вот никак не выкинуть. Вот эти ряды гаражей с трубами, часто на крышах чего-то лежит какой-то мусор. Мы стали вспоминать, в принципе, что-то вспомнили и добавили более родных для нас тему сараев. Мы сельские люди, как писали одни из наших слушателей. Ну вот вам сельские сараи. Поговорим об этом.
1: У меня гаражная оптика, которая, как в одном меме говорится, не наберет много классов, ведь она деревенская. Вот такая у меня оптика. Вокруг у меня все было деревянное в основном, и рядом с этими вот деревянными избами часто были пристроены гаражи. И вот эти гаражи, они тоже были внезапно деревянными. Сверху был шифер накрыт, если его кому-то вот повезло его найти. А у тех, кто был недостаточно удачлив, было сверху рубероидом, черным квадратом, все закрыто. Ворота я точно не помню, какие были, но, по-моему, тоже деревянные. И там была такая особенность, например, у гаража, про который я вот хочу рассказать. У него был такой пояс или ремень. Его закрывали такие железные или чугунные прямоугольные палки. И они захлопывались и в центре закрывались замком. И замок был, можно сказать, карикатурный. Как вот сейчас можно увидеть на иконках, на телефоне, там, в приложениях. Там везде такой замок до сих пор рисуют. Ворота эти выходили на улицу чаще всего. Перед ними был выложен доски или мостик. И вот отсюда выезжало то, что живет в гараже. А вот во дворе, за этими огромными деревянными воротами, иногда находилась обычная, ну, человеческая дверь в этот гараж, через которую хозяин, собственно, и заходил. Такой гараж был у моего деда, уже покойного. И внутрь меня этого гаража спокойно пускали и позволяли в пределах разумного там все изучать. Ну, то есть там, ну, черные жидкости там, которые находил, не надо было на себя лить и внутрь тоже потреблять. Но там, в принципе, сложно было в себе как-то что-то найти интересное, потому что там было темно достаточно. Все полки были заставлены банками, гвоздями, шурупами. Ну, вот эти вот банки из-под кофе, в которые складывали все, что маленькое и может потеряться, вот все это складывали. Рядом с ними тоже были другие какие-то почерневшие от масла детали. Паутина там была и запах железа, смешанный с запахом резины и бензина. Вот это вот там он стоял прямо посреди всего этого. В центре этого хлама сияло сокровище. Это вот дедушкин мотоцикл «Урал» зеленого цвета вроде бы. И это вот было самое интересное в этом гараже и посреди всего этого барахла. На фоне вот всего этого бесконечного окружения деревянных брусьев, запах навоза, вот эта земля, грядки, дрова. И вот этот мотик, он выглядел, на самом деле, хоть он был достаточно старый, но он выглядел как гость из будущего. Вот своим запахом этим, который очень сильно отличался от всего вокруг. И вот своим именно внешним обличием, то, что он был такой блестящий. И вот как младенец, который познает весь мир через прикосновение, я вот так же вот знакомился, по сути, с этим мотиком. Лазил по нему, крутил руль, стучал по спидометру, чтобы стрелка эта прыгала, двигалась. Трогал выхлопную трубу. Ну, она такая блестящая, большая, толстая такая была. Гладил эти сиденья из кожи. Ну, в общем, много чего делал. Там еще, когда руль поворачиваешь, там этот булькал бензин. Откручиваешь, смотришь, что там булькает. Ну, в общем, там можно было долго себя занять. И там еще рядом была коляска, в которую я садился. Накрывался вот этой накидкой, которая была встроена в коляску. И сидел, грелся. И представлял, как это все двигается или едет. Но вот этот мотик, он так и ни разу вообще на моей памяти и не поехал. То есть он вот все время стоял. Там еще был красный, потом позже мотоцикл Иш Планета 5. Но суть в том, что они оба не ездили, а двигались они вот только лишь в моей фантазии.

0: У меня ощущения схожие. Правда, сразу скажу, что в моей семье гаража не было ни у кого. И средства передвижения своего не было ни у кого, даже мотоцикла. Но наш дом вот, в городке Курской области окружал такой комплекс сараев, гаражей и так далее. И ощущение схожее с чем, что, в принципе, у наших соседей, с детьми, которых я дружил, у деда тоже был гараж с машиной «Москвич 408». Посмотрите на картинках, что это чудо советского автостроения. Наверное, сейчас многие люди скажут, что он выглядел красиво. Ну, на тот момент это тоже было ретро, какая-то удивительная машина, непонятная, может, даже как из каких-то фильмов немножко американских. И в этот гараж иногда нас пускали, и мы вот сидели как раз в машине в этой, которая уже не ездила. Продать, видимо, они ее тоже особо 90-е годы уже не могли, потому что это была сильно устаревшая машина, никому не нужная. Вот так она стояла в гараже, покрывалась пылью, паутиной, но дети иногда ее оживляли, сидели в ней, крутили руль. Все равно в гараже со смертью деда они особо не убирались. Тот же запах масла, бензина какой-то, это все осталось. Потому что, ну, видимо, не нужно им было. Все, что надо, лежало в сарае, которые были у всех жителей квартир нашего дома. А гараж вот занимала эта машина. И так мы поняли, что, в принципе, в гаражах водится что-то интересное. Да, и вокруг мы иногда смотрели в щелку, какие машины там есть. Ну, чаще всего, конечно, особенно там, где вот щелка какая-то, паутина, да, вот это зрелище не забудешь, да, откуда тянет еще чем-то таким запахом. То есть это гараж неухоженный. Скорее всего, какая-то там будет старая машина. Встречался еще более старый «Москвич 407», такой батончик. «Москвич 401». Могла какая-то старая «Волга» спрятаться в гараже. И я помню, даже был нам известен гараж, где стояла какая-то немецкая машина еще до военных времен. Я не помню, как она называлась, но вот она была. На нее этот экспонат можно было посмотреть. Надо сказать, что вот эти гаражи представляли собой не что-то такое красивое, капитальное, не знаю, как гаражи в американских фильмах, а вот такого монстра, собранного из листов железа, покрашенного, перекрашенного. Может быть, тряпки забивали щели в нем. Были более новые гаражи, чуть подальше. Вот они представляли собой лабиринт, где, в принципе, мы играли в прятки, догонялки. Можно было что-то интересное, там какую-нибудь штуковину найти техническую, повоображать, не знаю, что это деталь от космического корабля. Это переносило вот в такую какую-то другую реальность. Если вот вспомните первые стрелялки на компьютерах или приставках, ну, Doom, например, когда герой бредет в каких-то коридорах, еще чего-то. Вот у нас была такая своя реальность. Потом, правда, как раз мы перешли в виртуальную реальность из вот этой живой.
1: На гаражи больше походит первый Quake, наверное.
0: Может быть, да. Часто встречаются воспоминания, какие-то картинки, как дети прыгают с гаражей в снег. Ну, так как это Курская область, снега там было не очень много, поэтому такой картины из моего прошлого нет.
2: Письмо от Дениса. Он вспоминает, что с друзьями, как и все городские дети, лазал по крышам гаражей. Он рассказывает, что владельцы гаражей, усатые мужчины, чинившие там свои автомобили или просто спасавшиеся от семьи, представляли единственную опасность. Разве что еще можно было упасть с этого самого гаража, что мой товарищ однажды и сделал, успешно сломав руку.
1: Территорию гаражей я вот когда жил в городе уже обходил стороной, не только потому, что мне это было неинтересно, но вот в принципе, эти сами гаражи, они визуально выбивались из всего пространства вокруг, и это такую тревожность у тебя вызывало. Потому что это однотипные такие коробки, которые тесно стоят друг с другом, и между ними пыльная дорога, где такие проплешины травы, рядом какие-то железяки торчат, В общем, выглядело это очень сомнительно все. Вот у меня лично это вызывало вот смесь чувств между промзоной и тюрьмой почему-то. И детей, играющих у гаражей, я тоже особо не видел. Да и на самом деле вот я не могу по себе представить, чтобы меня в юности вот могло тянуть к этим недружелюбным на вид местам. Но могу понять, почему, возможно, это притягивало детей, потому что это место, оно вот другое какое-то. Тебя, конечно, будет втянуть к чему-то вот другому, и где как будто бы нет людей, нет контроля какого-то, и ты там как будто бы можешь делать что заблагорассудится. Даже вот эти мемы постоянные про гаражи же, что вот стоит гараж, и рядом с ним все цветет, природа яркая, трава, а вот падает тень от гаража, и сразу за этой тенью там типа скелеты, шприцы, ножи, вот что-то вот пограничье такое, эти гаражи.
0: Вот как раз к гаражам, о которых ты говоришь, гаражи больших городов, я тоже практически никакого отношения не имею, потому что как раз вот те гаражи, то, что я назвал комплексом, конечно, это, ну, территория может быть 30 на 30 метров, как-то так, ну, в крайнем случае на 50. Это было рядом с домами, между домами, и это было не очень опасно. Может, кто-то по традиции говорил, там, гаражи лучше не ходите, но это было вполне безопасно, городок маленький, никаких там шприцов, ничего не было. Вот именно такие индустриальные гаражи я видел только со стороны, возможно, слава богу.
1: Я вот со стороны тоже на них смотрел, но сейчас у меня эти гаражи вызывают интерес, особенно их вид, то, как они наслаиваются друг на друга, какое окружение выстраивается вокруг них, и это мне напоминает проявление жизни, как эти гаражи зарождаются, появляются хаотично, будто бы это вот распространяется мох или вот какие-то споры, они еще выглядят как ячейки или как вот эти вот клетки, которые расходятся в пространстве. В городе, где я жил, там есть такой лог, низина. Там когда-то протекала река, но, как и многие городские реки, она исхудала и почти превратилась в ручей. Но лог, вот этот рисунок бывшей реки, он остался. И вот по этим бывшим склонам, бывшему дну, стали застраиваться гаражи. И вот гуляя по городу, было неожиданно, когда вот я выглянул из зарослей каких-то, подошел к этому небольшому обрыву и увидел, что передо мной вот простирается вид крыш гаражей. И змейками вьется дорога между ними. И это вот было даже не в одном месте. И вот из этих гаражей торчали, как ты упомянул, такие самодельные трубы, скорее всего, от печек, карикатурно, как это, с паровозов, с такими шляпками. И над воротами нависали козырьки, которые говорили о том, что за пределы гаража особо владелец этого места не выходил, потому что там козырек был достаточно маленький, то есть, чтобы просто выйти покурить или там поздороваться с кем-то. Кладка у гаражей у всех была разная. И когда вот ты идешь по краям вот этого гаражного кооператива и видишь вот эту стену, можно было увидеть прям разные сочетания разнообразных кирпичей, материалов, узоров, там были обветшалы и новые, в общем, такая прям настоящая мозаика из текстур. И некоторые гаражи, владельцы, они настолько до неузнаваемости меняли пристройками, надстройками, что возникали вообще какие-то безумные конструкции, из-за чего вот это вот все надстроенное, принесенное туда, поставленное со всеми вот этими выпирающими конструкциями, разрасталось, и вот над этими узкими дорожками, которые там оставались, нависало и превращало, мне кажется, эти кооперативы гаражные в такое подобие средневековых поселений. Мы, конечно, не подкаст про там топ-10 красивых гаражей России, но я вот хочу упомянуть про такое место в городе Воткинске. Это вот Удмуртская республика. И там есть гаражная многоэтажка. Там есть такой холм в центре города, в районе улицы 1 мая, по-моему. И там рядами гаражи друг на друга устроены. Прям несколько этажей. И я когда первый раз это увидел, я очень удивился. И там можно с одного этажа на другой заезжать, вроде даже на машине, и сверху на все это смотреть. Кажется, что это что-то древнее, какие-то вот средневековые постройки. В общем, это выглядит впечатляюще. Это действительно вот такой пирог из гаражей.
3: Я думаю, наверное, в 96-97, мне тогда было около 12, мы с моим другом Пашей нашли заброшенный гараж. Точнее, мы тогда посчитали его заброшенным. На самом деле это был вполне себе чей-то гараж, потому что на нем висел навесной замок. А этот замок мы сразу же сорвали, заглянули внутрь, увидели, что там чисто и хорошо, и убежали. В течение нескольких дней мы проверяли, что там с гаражом, и увидели, что внутри никаких изменений не происходит, значит, гараж никому не нужен, и можно его смело сквотировать. Такого слова, конечно, мы тогда не знали. И это было как раз вовремя, потому что в тот момент мы остро нуждались в какой-то базе, в убежище. Потому что именно в тот момент мы нашли шикарный способ зарабатывать хорошие деньги. Мы начали мыть машины на улицах. Это был довольно простой заработок, хоть и требовавший некоторой смелости и ловкости, но было две проблемы. Первая, вокруг шныряли всякие упыри, которые норовили у нас отнять деньги, а заодно у нас и поколотить. Нам это не нравилось, нужно было от этих упырей убегать, где-то прятаться. А вторая проблема была в том, что, чтобы мыть машины, тебе нужен инвентарь. Ведро, тряпка, губка. И этот инвентарь нужно где-то хранить. Ты же не будешь его уносить каждый вечер домой. И вот этот гараж пришелся как раз вовремя. Мы его обжили и начали хранить там свой инвентарь. Начали там прятаться от наших врагов. А потом уже, когда наш бизнес пошел в гору, мы там стали праздновать наши победы. Самое кайфовое все-таки было собраться вместе на пирушку в нашем гараже и тихонечко смотреть в открытую дверь.
0: Хочу поговорить про сараи. Кстати, вот про средневековье, если говорить, рядом с несколькими вот нашими многоэтажными домами были сараи, которые построены, ну, специально для их жителей, такие длинные ряды, одноэтажное строение, у которых двери выходили на обе стороны. И вот эти двери были разноцветными. Это, в принципе, напоминало, да, от какой-то европейские городки яркие, только вместо домов там вот эти вот двери. Их можно было разглядывать часами, потому что они абсолютно разных оттенков, чем-то могли быть обиты, разные замки. В общем, такой богатый мир, который вроде ничем не примечательный, но если взглядеться, достаточно интересный. И вот как раз сарай у нас был, это было царство моего дедушки. Он увлекался рыбалкой, там в основном лежали его удочки, какие-то спиннинги, куча всего. Стоял мопед, потому что до какого-то пруда или нормального участка реки надо было далеко ехать. Потом это как-то сменило дача 90-е, потому что надо было какие-то овощи выращивать тупо, потому что их, ну, часто не было в магазинах или на рынке они были дороговаты. И удочки стали заменять ведра, лопаты, какие-то плоскорезы, всякие такие огородные девайсы в большом количестве. Мопед сменил более практичный и дешевый в эксплуатации велосипед. Но какие-то все равно там, не знаю, плащи, палатки, то, что дача тоже была далековато, в дождь можно было попасть, это все было. Там было хозяйственное сердце любого, наверное, дома, квартиры российской в провинции. Такой глубокий это погреб. Там хоронились сначала.

0: рядом с этим комплексом, в принципе, были еще самостроенные сараи людей, которых не устраивали вот эти клетушки, которые хотели большего пространства. Это, ну, пожилые тоже такие ровесники моего дедушки были. Подчеркну, это были не гаражи, хотя были более широкие двери. Площадь, в принципе, наверное, позволяла разместить машину или мотоцикл. У них были тоже велосипеды, мопеды. Я так понял, да, потому что я видел, просто вот эти пожилые мужики могли собраться в сарае у одного из них, поговорить о рыбалке, где клюет, на что клюет, какая новая удочка у кого. Потом темы плавно перешли, когда начали увлекаться дачами, по семенам, рассаде, где какая картошка хорошая дает урожай, какие удобрения где взять и так далее. Играли в домино, наверное, выпивали. То есть это было такое место отдыха людей. Либо сам человек время там проводил, может, чтоб опять же не мешать жене и детям, внукам. Либо вот они там встречались, и такой клуб аристократический, да, в сарае по обсуждению близких тем. Вот такие были большие сараи. Выглядели достаточно тоже живописно и красиво. Полной противоположностью этим сараям, которые для себя люди делали, были сараи, которые соорудили из будок грузовиков каких-то старых или даже автобусов, если человеку досталось. Я помню, как раз рядом с нашим сараем напротив был сарай из автобуса, я даже не знаю такой марки. У него были забиты окна, то есть свет туда явно не проникал. Был виден маршрут, даже что-то было написано, но не разобрать. Видимо, в каком-то городе его достали, эту коробку из автобуса, и вот сделали из нее сарай. Выглядел он жутко, как будто что-то вот он пережил. Не один апокалипсис, был ржавый, покрашен одно краской на другую, через это проступала ржавчина. Очень была постапокалиптическая картинка стояла. Ну, его хотя бы оттеняли живые сараи, живые гаражи, которые находились рядом.
1: Я вот такое видел, кстати, много вдоль Байкало-Амурской магистрали. Там в городах видно, что люди используют вагоны поездов. Прям рядом с друг другом стоят вагоны очень разных видов. Там и грузовые вагоны, и пассажирские. И видно, что это приспособлено для хозяйства. И там это вот не, как ты сказал, внезапно разбросано, хаотично. А там это прям видно, что это целое хозяйство. Ну, там у них соседи есть в таком же вагоне. У каждого свой вагон, как говорится.
0: Для многих наших, наверное, слушателей и для нас привычная такая часть пейзажа – это заброшенные машины и автобусы, которые как раз никто не пытался даже обустроить под что-то утилитарное, а они могли стоять в поле, могли стоять где-то около полузаброшенной промзоны. Вот у нас какое-то время стоял остов Икаруса, даже с сиденьями, которые постепенно разбирали. Но это как раз очень похоже, кстати, на то, как ты сидел в мотоцикле, а мы сидели в этой машине в гараже, да? То есть тоже себя представлял либо водителем, либо пассажиром. Особенно, наверное, постапокалиптично выглядели кабины от грузовиков, которые тоже часто встречались, и в них тоже можно было посидеть, покрутить руль. Может, отсюда у нас такое думерство есть, что мы сидели в этих кабинах, крутили эти рули на каких-то ободранных сиденьях, ну и надо было вовремя узнать, что где-то появился такой либо кабина, либо автобус, либо даже старый легковой автомобиль, потому что его быстро очень начинали растаскивать. Сначала на цветной металл двигатель уносили, потом, видимо, какие-то просто приборы, запчасти. Ну и в итоге сам остов разбирали на металлолом, разносили. Надо было успеть его освоить, в нем посидеть.
1: Про сарай я могу добавить то, что вот ты рассказывал про гаражи, что там проводило время детвора. Ну вот для меня, по сути, это были сараи, они мне заменили гаражи. То есть я забирался на их крышу, прыгал в снег. Это было такое место, забитое хламом. В нашем случае

0: 80% сарая всегда было забито дровами, и часто туда просто приходилось за дровами ходить, чтобы печку топить. Ну, по сути, вот, да, сарай, это стало местом игр, там, пряток или что-то еще. Лазишь, смотришь по этим поленицам дров. Когда берешь дрова, то смотришь, когда же обвалится вся конструкция, какую деревяшку вынуть оттуда. И тут у меня одно из воспоминаний приятное с этими сараями, что когда вот было солнце, эти сараи, так как они были из досок в основном, и между ними были заметные щели, то эти сараи изнутри, они пронизывались лучами света. И так как там было пыльно, или когда ты заходил за дровами, вся эта пыль, она поднимается вверх, лучи, они пронизывают эту пыль, и ты просто замираешь и смотришь на эту красоту. Вот это я помню очень хорошо. И ты еще сказал про кражи. У нас, прикинь, тоже такое было. У нас украли пилу из сарая. Причем там были гениальные какие-то воры. Это было зимой. То есть прям как в комедиях советских. Там были следы на снегу видны. И мы потом строили новый дом. И все эти сараи стали разбирать. И было вот тоже интересно ощущение у меня в детстве, когда я увидел, что сарай разобрали, а вот этот хлам как лежал, так и лежит там. Только без стен. И вот мне показалось, как сразу стало одиноко и так грустно смотреть на весь этот хлам. А вот когда стены сарая все вот это в себе сохраняют, кажется, что это даже не бардак, а что в этом что-то есть. И поэтому к сараям у меня, да, очень теплое чувство до сих пор. И слово это в России считается, что сарай — это что-то такое, какое-то неприятное место, по-моему. А вот в тюркских языках сарай, по-моему, это как дворец.
1: Или даже дворец, да, сарай.
0: Да. Так что я вот близок к этой эмоции, да. Наш слушатель пишет о том, как они взаимодействовали с гаражами, а именно с самой конструкцией гаражей. Они пытались отдирать железки, винты, залезали внутрь. В общем, изучали всевозможно тактильно эти гаражи. И процитирую конец этого письма. «Еще мы бегали по крышам гаражей, прыгали на дальность и гонялись друг за другом на скорость. И жевали гудрон с крыш». Картина, конечно, представляется очень красочная. Как дети стоят на крыше и жуют гудрон.
2: Что делать, видимо, жвачки не было тогда. Или была дорогая?
0: Да, мне кажется, жвачка была уже. Просто любопытство, думаю, намного интереснее жвачки. Я вот, когда проехал всю Россию с востока на запад, и я не хочу после этого сказать, что я за одну поездку понял всю страну, но, по крайней мере, я много чего увидел. И вот на сопках Владивостока я снова увидел вот эти вот полоски гаражных крыш, которые, кстати, стали еще более заметны из-за рельефа. Они по нему так играли, и было видно вот эти вот пестрые крыши гаражей, которые где-то вдалеке, или внизу, или вверху, или за рельефом, например, даже девятый этаж какой-нибудь панельки может быть на уровне соседнего гаража. И даже когда вот я был у берегов реки Амур, там тоже были гаражи. Когда я оказался на Байкале, я видел справа от пейзажа у себя, что, похоже, там тоже гаражи стоят. Но они сразу себя выдают в пейзаже, ты сразу их видишь. И даже вот когда я был потом на острове Котлин, это вот где Кронштадт стоит, там у воды Финского залива тоже я увидел эти знакомые крыши гаражей. И я вот думаю, что гаражи, мне кажется, что это такой символ какого-то индивидуализма. Как бы что ни пытался нам показать 20 век и эти вот слова коллективизация, там, общество. Мне кажется, все-таки в России люди, они очень-очень сильно индивидуальны. Все очень разные. И вот для людей, которые живут в России, для нас, которые там жили, гаражи, наверное, это символ вот этой разности. И каждый, кто во что гораст, превращает это место. И из этого оно такое бессистемное, стихийное, что это место, вот, где одинокие мужчины держат вот эти вот свои мотоциклы, которые не ездят, и другую утварь. И в этом месте, я думаю, они мечтают о каком-то своем будущем, возможно, рефлексируют о прошлом, какие-то планы строят. Многие, наверное, скрываются от своих семей, потому что в России часто бывает так, что как будто бы мужчины, они отдельно как-то живут от семьи, в каком-то своем мире, и с этим не делятся.
1: Ну, я, может, с тобой немножко не соглашусь, потому что классический гараж – это все-таки времен 80-х, 90-х, а тогда как раз машины были не у многих. Просто они ярко выглядят. Ну, даже вот если вспоминать наш дом, вот в этом районном городке, где, кстати, жили достаточно зажиточные люди, которые работали на автобазе или еще что-то, и посмотреть, сколько там было гаражей на самом деле, достаточно удручающий вывод, что, может быть, один автомобиль, если был на подъезд из 8 квартир, то это хорошо. А были, в принципе, подъезды, где не было машин. И мне кажется, что вот потом, когда люди стали покупать авто, особенно в больших городах, они просто стали находиться во дворе, а гараж был, во-первых, где его взять, во-вторых, не очень нужным, потому что ремонтируют тебе твою машину в техцентре, вот она у тебя под окном. Поэтому, наверное, все-таки мне кажется лично, что это такое вроде и примета, но на самом деле это удел не очень многих свободных мужчин, потому что, в принципе, если перекладывать число этих гаражей на количество людей, ну, не так их и много. Как раз вот в 90-е, где-то к концу, особенно в начале нулевых, люди стали покупать, может быть, старые «Жигули», может, новые «Жигули», старые иномарки. И вот в нашем городке, да, как раз спрос на гаражи повысился, старые машины оттуда стали доставать, туда стали заезжать новые. Их там как раз вот чинили, что-то с ними возились. Но вот в тот гараж, где стоял «Москвич» этот 408, так никто и не заехал. По-моему, он до сих пор там и находится.
0: Я могу даже частично согласиться, потому что в определенный момент жизни человеку очень нужен гараж. Просто он просыпается, наверное, и думает, мне нужно купить гараж. Но в определенный момент, мне кажется, этот гараж становится такой обузой, да, от которой хочется избавиться, потому что даже если этот мем «продам гараж», что люди просто в неочевидных местах пишут, что они продают гараж. И мне кажется, это такая объединяющая многие народы Восточной Европы, наверное, вещь. Но потому что я помню, что я проехал кучу километров, оказался однажды в Польше, там заселился в квартиру, и выхожу, а там в подъезде написано «продам гараж». Я подумал, какие разные страны, а проблемы у людей одни и те же. И вот как ты сказал про машину, которая была в гараже, что она так и простояла там и никуда не поехала, то тут тоже такая история случилась и с мотоциклом, которую я вначале говорил, потому что потом я уже узнал, что у деда был план, чтобы продать эти два мотоцикла и купить себе машину, и поставить ее там, и ездить на машине. И он продал эти мотоциклы, положил вырученные деньги на Сберкнижку и вот ждал удачного повода, чтобы купить себе автомобиль. Но, к сожалению, он ушел из мира раньше, чем осуществилась эта его идея, и эти деньги до сих пор лежат на этой Сберкнижке. И это вот тоже такой символ этого гаража, что в этом месте люди строят какие-то свои планы на жизнь, но иногда с этими планами лучше не задерживаться.
1: Мы говорим вам до свидания. Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, напоминаем снова, пишите по адресу podcast@meduza.io. Голосовые отправляйте прямо в Telegram. @meduza_podcast.
0: Подписывайтесь, и если вам нравится то, что мы делаем, напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо, что дослушали нас до конца. Наш следующий выпуск будет посвящен церквям. Так что пишите письма и присылайте голосовые сообщения про то, с чем у вас связана эта часть жизни в России.
2: Наверное, уточним немножко, что речь будет идти в первую очередь все-таки, наверное, о зданиях церквей и их окружении.
0: Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
1: Пока.

В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Up. Big.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый день. Не увижу, а все увидят. Посмотрела на часы.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Нам всем кажется, что если, ну и скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, это...

0: назад. То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звездно полосатым, носатым, писатым.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

Улыбаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Мечет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьет.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я...

Я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое дерево. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, а просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое дерево. Такое дерево.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Не разговоры, когда же мы поедем домой? У них одно только было «домой». Это вот в Россию и все. И как слушали радио, как переставляли эти флажочки. Наконец наши взяли такой-то город, радость, радовались. И, конечно, не за немцев радовались, а радовались за Россию. И болели только за Россию.
2: Это буквально первые слова Валентины Александровны в интервью. Запись начинается с этого воспоминания о том, как крестьяне Ракины переживали новости о вторжении немцев в СССР. Только потом она начинает вспоминать про детство, про то, как бежали в Харбин через всю страну, как строили тут свое дело в период японской оккупации. В каком-то смысле она начинает свой рассказ словно с развязки. Это последний эпизод подкаста «Харбин». Меня зовут Семен Шишенин, я из «Либо-либо». Привет. Привет.

0: Скажите, вот когда началась война, вот 41-й год, изменилась как-то жизнь в Харбине?
1: Вы знаете, жизнь начала меняться где-то, по-моему, в 39-м, 40-м, что ли. Карточки были введены, значит, сахар по карточкам, муку по карточкам, водка по карточкам, к празднику только выдавали. Ну, приходилось очень туго.
2: Это Алексей Левченко рассказывает, как с началом войны Харбин начал превращаться в тыловой город.
1: Одно время, я помню, там, значит, типа пшена, чумиза мы называли, а по-китайски оно звучит сяомиза, сяомидза. Это мелкие зерна. Ну, вкус, конечно, это самое, против пшена, дрянь. Так вот, если мама сварит эту чумизную кашу и ложку туда топленого сала, это был для нас... праздник. Было очень тяжело. Ну, подспорье какое было. Тогда, конечно, я и не работал, ничего, но отец на охоту. Сезон утки, гуси. Значит, потом, значит, уже где-то начиная с октября, октябрь, ноябрь, декабрь, это фазаны, зайцы. Ну, куропатки редко попадали, но попадали. Ну, вот это вот единственное, что, значит, помогало.
2: Семья Левченко была белогвардейской, но как бы нетипично белогвардейской. В Белой армии его отец служил в полковом оркестре и сделал в эмиграции большую карьеру музыканта. Они даже выступали с гастролями в Японии, но это еще до оккупации. Алексей Григорьевич с гордостью говорит, что за гражданскую отец не убил ни одного человека. И вообще, первый свой выстрел сделал в лесу, на охоте. Тогда прокормить семью на одних продовольственных карточках было просто невозможно.
1: Зерно? Что вы, если японцы увидели, что китаец или русский ест рис, все это попадали в жандармерию, оттуда живыми не выходили. Рис имели право кушать только высшая раса. Это японцы, это немцы, это итальянцы. Все.
0: А почему вдруг итальянцы высшую расу
1: покупали? Так они были это союзники.
0: А, союзники.
1: Союзники были.
2: Союзники – это, если вы не поняли, имеется в виду страны Оси. Это те, которые выступали на стороне фашистской Германии во Второй мировой войне. И так уж сложилось, что японцы русских фашистов в эту кампанию в итоге не взяли. Во-первых, в Харбине к началу войны население за 600 тысяч человек, а эмигрантов тут не больше 50 тысяч. Так что с ними уже можно особо не возиться. Поэтому в 40-х японцы просто запрещают практически все неформальные объединения в русской диаспоре, включая Всероссийский фашистский союз. Это так под конец называлось РФП Радзаевского. Ну и заодно запрещают слушать радио. Привилегии остаются у сотрудников БРЭМ. Это бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии. Но остальной диаспоре очень тяжело. Работы нет, налоги растут. И в Америку уже особо не убежишь, потому что в Тихом океане бои идут буквально за каждый остров. Короче, музыкальной семье Левченко приходится изобретать свои способы выживания. Вот, например, сам Левченко еще подростком закупал в китайских деревнях зерно, притворяясь, что едет на рыбалку.
1: Несколько раз я ходил пешком один в эту деревню, протопаю, удочки у меня, значит, вот, и зерна возьму 10 килограмм. И я там рыбки половлю, значит, маленько, все, рыбку, значит, эту самую, сюда, в эту сетку, травки натолкаю, и, значит, иду, все. А за спиной рюкзак с зерном. Не дай бог, конечно, если тебя засекут. Встречались китайцы. Мешочники их называли. Значит, они где-то из глубинки, из деревень несли зерно в город. И вот я как-то, значит, иду, их цепочка, человек 30-40, может быть. А впереди, значит, и сзади идут там по двое. Ну, видать, это охрана. Видать, наверное, с оружием даже. И только увидят человека, мгновенно раз, сели и растворились или в говляне, или в чумизе, и никого ничего не видно. Так, один там потом идет, значит, без мешка. И этот направился ко мне. Потом увидел, значит, это сам по-китайски, дескать, это самое, ребенок, это самое, ты чего? Я говорю, да вот, это самое, рыбу ловил. А, ну да, иди. Повернулся назад, крикнул, все как по команде встали сразу и пошли опять цепочкой, значит, вот. Ну, входили они в город, конечно, как правило, ночью уже, чтобы японцы их не засекли, потому что японцы с ними расправлялись здорово.
2: В общем, если у вас после предыдущего эпизода осталось впечатление, что война Харбин как бы не затронула, потому что маленький Игорь Абрамов ничего не заметил, то это не так. Нужно делать скидку на то, что его отец был не последним человеком в бюро по делам российских эмигрантов, и снабжалась его семья неплохо. В отличие от русских фашистов, эта организация японцам была действительно нужна. Например, при помощи БРЭМ японцы набирали русскую молодежь, военизированные бригады «Асано».

0: Вообще, Асана — это очень древний самурайский род. К нему принадлежал подполковник японской армии Асану Макото, которому в 1938 году поручили создать из эмигрантской молодежи Маньчжурии боеспособную единицу. Относительно небольшое войско, которое получилось из этой затеи, вошло в историю под его фамилией, примерно так же, как в нее вошли власовцы. Начиналось это все как такая бригада добровольцев для грядущей войны Японии с Советским Союзом, но со временем мобилизация стала принудительной. Брали туда в основном молодых казаков и выходцев из благогвардейских семей, которые почему-то не могли или не хотели откупаться от призыва. Со временем японцы сделали военную подготовку частью обязательной школьной программы во всех русских школах. И Левченко ее тоже проходил под руководством двух русских же офицеров. Правда, со временем выяснилось, что один из них был советским агентом, да и вообще в таком масштабе это был скорее физрой на серьезных щах. А вот те, кто попал в Асана, вот эти люди повидали многое. Японцы использовали их и для подавления восстаний в Корее, и в ходе приграничного конфликта с СССР на Холхенголе в 1939-м. В общем, эти ребята войну видели и в Союзе их запомнили. Жизнь в Харбине после начала Второй мировой простой не была ни для кого. Город был де-факто отрезан от мировой экономики, и покупать продукты на свободном рынке себе могли позволить только самые богатые из русских, потому что цены были безумные. И вот на этом фоне как-то все еще продолжают крутиться крестьяне Ракины. А у них, между прочим, уже дочка на выданье.
1: Вот, ну, у меня лично вот 3 года была любовь с сыном протодиакона. Его многие, каждого, кого назовешь его, знает. Коростелёв, известный в соборе протодиакон, красавец был. Его сын Валентин. И нас все звали Вали в квадрате. Валентин и Валентина.
0: Это Валентина Александровна рассказывает, как перестала быть Ракиной, потому что вышла замуж. Со времен бегства их семьи из ссылки в Пермских болотах прошло уже много времени. Валентина уже отучилась в гимназии Достоевского и поступила в медучилище на фармацевтическое отделение. Готовьтесь, это будет красивая история. Настоящий любовный треугольник.
1: И уже у нас назначено было день свадьбы, как он только закончить институт должен был. Нам уже на кольца золотые эти дали, все было решено. Но до этого у меня была встреча вот с Юрой Виноградовым, когда я работала. Да, что я хочу сказать, что вот 3 года дружбы, кто бы, смешно сказать, и можно не поверить, что это чистой дружбы, кроме поцелуев, кроме, ну, таких объятий, ну, ничего не было. Это тоже просто благородство и воспитание семьи такой вот. Он уехал потом в дальний. Переписка так легкая такая, ничего не значащая. Ну, иногда он на своих симпатиях ко мне писал, там все. И приехал в город, в Харбин, в командировку. И он услышал, что я уже просватана. Но он пришел в собор, он говорит, белого берета нет, а я всю жизнь в белом берете. Потом увидел белый берет, обрадовался, скорее за мной. Мы тут я ко кресту, он за мной. Вышли и во дворе стоим. А мой Валентин, он пел в хоре. Выходит, а я стою с Юрой. И Юра мне говорит, ну что, я опоздал, да? Я говорю, да, опоздал, все. Ну неужели уже все? Я говорю, да, все, просватаны, благословили нас, уже родители были, все. В этот момент идет мой Валентин, глянул на нас и мимо проходит. У меня ноги просто опустились, что невеста без места, да? Юра говорит, это как так? Жених мимо невесты. Я, вот так. Ну, значит, я могу смело тебя идти проводить. Ну, пожалуйста, пошел, проводил меня.
0: Юра сам был из воцерковленной семьи, поэтому хорошо знал, где искать Валентину Александровну в выходной. И вот, после этой сцены в соборе, где они встретились после воскресной службы, Юра позвал Валю на свидание в ресторан. И она согласилась. Они сели в сани, а Харбин — город маленький. Ну, короче, слушайте дальше.
1: Такая тройка, 3 лошади, сани, тройка с попоной. И едем по Большому проспекту к Чурину, а навстречу идет Валентин, нас увидел. Ну и на этом все. И когда мы возвращались с этого вечера на машине, мне, значит, прямо в машине Юра делает предложение. Говорит, знаешь что, ты со своим Валентином не будешь счастливой, а я тебя сделаю счастливой. И я дала согласие. Такой счастливый мой Виноградов обнял меня, все. Тут мы договорились, значит, домой приходим. Я маме говорю, мама, я выхожу замуж за другого. Мама в слезы, как, чего, все тут. А папу уже забрали в 45-м году.
0: Здесь придется сделать перерыв небольшой, потому что, как вы поняли, в рассказе Валентины Александровны наступает уже 45-й год. А вот потому, что на свидание она ездила на санях, можно догадаться, что это уже зима. Ее отца, Александра Ракина, арестуют раньше, в последние дни того лета, когда закончилась война.

0: А вы понимали, что вы живете, и это государство какое? Чье? Китайское, японское, Манчжоу-го, Маньчжурия, Россия. Что это такое за территория?
1: Глубоко, естественно, нет. Было понятно, что мы, русские, живем в Китае. Почему это произошло и как? В определенный период времени до меня как-то это совсем не доходило.
0: Какие флаги висят на
1: улице? Началось это вот понимание какое-то вот в 45-м.
0: До войны, до советских войск?
1: Нет.
0: Вот после, когда они вошли.
2: Вы, наверное, помните эту фразу Игоря Владимировича еще из первого эпизода. Он тогда рассказывал, что ребенком просто воспринимал все вокруг как такую данность. Он не особенно задумывался про своих и чужих, про то, что такое дом, что значит, что он русский в Китае, и какая она вообще сейчас эта Россия, из которой когда-то давным-давно уехал его отец. Все эти вопросы станут появляться в его жизни практически одновременно с ответами. В августе 45-го.
1: Десант был сброшен на Бензянский вокзал, это километров 25-30 от Харбина, и войска вошли в Харбин без боя. Правда, бомбежка, канонада, так сказать, вот это все отзвуки, вылились в волну того, что стекла по центральной улице Харбина, витрины большие, некоторые вылетели. Вот это было единственным реальным свидетельством войны. А потом просто на улицах стали появляться русские солдаты в форме.
2: 6 августа 1945 года американцы сбросили на Хиросиму атомную бомбу. Вторая атомная бомба упала на город Нагасаки 9 августа в 3 часу ночи. Советский десант высаживался в предместьях Харбина в ту же ночь. Это была уже совсем не та Красная Армия, которая безуспешно пыталась взять КВЖД в 29 году. И даже не та, с которой японцы коротко воевали в 39-м на Холхенголе. У этих солдат был колоссальный опыт, отличное вооружение и весьма жуткая репутация. Напоминаю, всего несколько месяцев назад они взяли Берлин. Освобождение Маньчжурии от японцев заняло у Красной Армии меньше месяца.
1: Моя первая встреча с советским солдатом была такова. Мне, значит, 10 лет. Я стою на улице. Подходит русский солдат, выгоревший в гимнастерке, в пилотке. Спрашивает: японцы есть? Я говорю: раньше жили, уехали. Покажи квартиры. Ушел. Заглянул в одну. Пусто у японцев вообще. В домах, как правило, татами. На татами связан одеял, очаг, и все, ничего. Голод. Зашел во вторую квартиру, ничего. Ну, пошел дальше.
2: В принципе, к августу 45-го года в Харбине уже все понимали, что советских войск следует ожидать со дня на день. Руководитель БРЭМ к этому моменту уехал в отпуск в неизвестном направлении и просто все сбросил на заместителя. А тот немедленно пошел на поклон в советское консульство. Тот самый основатель русского фашизма Радзаевский сбежал в Шанхай, попытался оттуда договориться с НКВД и даже написал такую проникновенную статью о внезапном душевном переломе. Типа он раскаялся и все понял. Японцы из гражданских тоже из Харбина пытаются выбраться, но особенно всем их военных. Все понимают, что на самом деле бежать уже некуда.
3: А когда боями уже Красная Армия подступала к Хандахедзе, японцы отступали.
2: Рассказывает Ирина Михайловна Затворницкая. Ее семья была пополам, из белогвардейцев и железнодорожников. Жили они не в самом Харбине, а на станции КВЖД Хандаохэдзи.
3: Этой ночью они, ну так у них было принято, вот такие они были фанатики, они убивали своих детей, затем жену, а последние вспарывали себе кишки. Это харакири называется по-японски. То есть, чтобы не сдаться живыми врагу, то есть советским.
2: В архиве есть еще несколько свидетельств о самоубийствах высоких чинов японской армии, которая в целом на тот момент была просто вся деморализована и совершенно небоеспособна. Русскоязычные харбинцы встречают Красную армию цветами и устраивают в городе просто стихийный праздник. Такой легкой войны советские солдаты еще не видели. Меньше чем за месяц они убили почти 100 тысяч японцев, взяли в плен еще 500 000 с лишним, а сами при этом потеряли 12 тысяч человек. Пленных продержали в ГУЛАГе до 50-х годов, и мы не знаем, сколько там погибло, но как минимум это десятки тысяч. Но при этом арестовывали не одних японцев. Сейчас у вас будет, наверное, что-то вроде дежавю.
3: В 45-м году я была во втором классе. В 45-м году, когда пришли советские, и папу забрали советские сюда, в лагеря.
0: А отец ездил на работу?
1: А отец, очевидно, пытались скрыться. Их взяли не дома. Он, так сказать, ушел в подполье, да, так будем говорить. Я не знаю, куда он пытался уйти. Все, мы их взяли не дома.
4: Отца очень быстро забрали. Он даже 10 дней вот переводчиком не поработал, как его уже забрали. Все.
2: Отца Александра Алексеевича Сальникова арестовал прямо тот же отряд СМЕРШ, в который он устроился работать переводчиком. К этому моменту основные части Красной Армии до Харбина еще даже не успели дойти. СМЕРШ — это, по сути, такое военное КГБ. Расшифровывается название как «Смерть шпионам». И их в Маньчжурию, очевидно, забросили вместе с десантом. Судя по всему, причиной ареста было то, что отец Александра Алексеевича номинально состоял в фашистской партии. Отца Игоря Владимировича Абрамова тоже отправили в ГУЛАГ. Как минимум несколько сотен человек из числа активных коллаборационистов были расстреляны прямо в Харбине, без всякого суда. У других, как, например, того же Радзаевского, сначала вывезли в Союз и уже расстреляли там. Бригады Асана при появлении советской армии в Китае практически целиком перешли на ее сторону, и их создатель Асана Макото ожидаемо совершил сеппуку, не дожидаясь советского плена. Почти все его воспитанники в итоге будут репрессированы. Сколько всего было арестовано эмигрантов в Маньчжурии после 45-го года, мы до сих пор не знаем. Масштаб был, конечно, не такой, как у Харбинской операции, речь идет максимум о нескольких тысячах человек. Но, тем не менее, даже среди родителей наших героев отнюдь не все в той волне осужденных были коллаборационистами или там служили у Макото Асана. Отец Валентины Александровны был вообще булочник и церковный староста. Работал он исключительно на себя, но тоже получил 10 лет лагерей вместе с братьями. И вот на таком фоне Валентина Александровна решила, что самое время бежать из-под венца.
5: Ну и что? Через день иду я на работу, идет Анна Тимофеевна, мама Валентина, и говорит: «Валя, что случилось? Валька ходит сам не свой, к тебе не едет, праздники, что такое?» Я говорю: «Анна Тимофеевна, я выхожу замуж, снимаю кольцо, которое в день благословения мне подарил, был рубинчик и два бриллиантика, и говорю, передайте Валентину это все». Ну и вот оба, можно сказать, со слезами на глазах, но расстались. И 20 лет я его видела во сне. И каждый раз к слезам, и каждый раз я его теряла. И как увижу во сне, говорю: «Юра, Вальку видела во сне, смотри, со мной не задирайся, ничего сегодня».
2: Вот так Валентина Ракина стала Виноградовой. Вскоре после венчания они с Юрой переехали из Харбина в город Дальний. Это сегодня китайский порт Далянь. Там у Юры была работа, плюс там было советское консульство, где они смогли зарегистрировать свой брак официально. Ну, и КГБ там тоже было.
5: В общем, я прожила, конечно, счастливую, хорошую жизнь. Кроме тех лет, 7 лет, на которые нас вот разлучила судьба. Далее мы прожили с 47-го по 49-й. В 49-м феврале его забрали.
2: В 49-м году Юру арестовали. Не вполне ясно, за что именно. Валентина Александровна не рассказывает. Известно, что он отправился в ГУЛАГ, и, в общем, встретятся они еще не скоро. Юра был вообще не один такой. Харбинцев в Маньчжурии вязали всю дорогу. Эта волна репрессий не очень хорошо изучена, и мы не знаем точной цифры арестованных, но известно, что эти аресты не особенно подталкивали эмигрантов к возвращению на родину. Но при этом после войны в Маньчжурии оставаться долго было уже невозможно.
0: Скажите, пожалуйста, а советские войска-то вообще долго пробыли?
1: Нет.
0: Ну сколько? Месяц? Неделю?
1: Да, наверное, месяц, полтора. Думаю, что вряд ли больше.
0: А потом?
1: Потом это все место заняла китайская администрация. Но вот был период с 45-го года, где-то, значит, по 48-му или 49-му, китайская, это вот она 1 октября 49-го года, по-моему, Китайская Народная Республика организовалась. Вот тут был период такого безвластия. Было очень тяжело, потому что все все потеряли работу, потому что жили мы на отцовскую, значит, зарплату. Бабушка с мамой, они занимались, так сказать, на жизнь тем, что бабушка делала великолепную украинскую набивную колбасу, вот, которую в кишки вот там набивает, все промывает кишки, набивается вот этим всем. Вот она это относила на комиссионную продажу, шло в лед на расхват. Делали пирожки, жарили, которые дедушка ходил, продавал в школе на переменках, тоже шли в лед.
2: Весь этот период безвластия, о котором говорит Абрамов, в Китае шла гражданская война. Точно так же, как в России за 30 лет до этого, она как бы без паузы охватила страну после окончания войны мировой. И, кстати, тоже до конца неизвестно, сколько народу тогда погибло. По разным оценкам, до 10 миллионов человек. Это в плюс к 20 миллионам, которые погибли в Китае за Вторую мировую. Как бы то ни было, в этот период Харбин как бы балансировал на грани анархии, потому что Красная армия в городе постояла-постояла, да и ушла. Уцелевшие после советских чисток харбинцы были даже вынуждены организовать что-то вроде отрядов самообороны, чтобы их просто не смело хаосом. Но уезжали из Харбина немногие. Все, кто не боялся возвращаться в СССР, уехали еще в 1935-м. А те, кто собирался в Америку или в Австралию, на тот момент уже перебрались в Шанхай, где просто дожидались восстановления морского сообщения. Несколько десятков тысяч кавожидинцев продержались до конца гражданской в Китае. И в 1951 году гражданская кончается, жизнь стабилизируется, и в Харбин приезжает все больше и больше китайцев. Он, наконец, становится миллионником. Русская диаспора при этом, понятное дело, не увеличивается, а уменьшается. И просто становится все более и более незаметной долей населения. В начале 50-х Харбин уже никому не придет в голову называть русской Атлантидой, восточной Москвой или заповедником дореволюционной России. Нашим героям почти нечего рассказать об этом времени, за исключением одного весеннего дня, который запомнился всем.
1: Это было 5 марта. Над городом Харбином пронеслась ужасная лёсовая буря. Город стоял весь желтый, мрачная какая-то была, жуткая какая-то тревожная атмосфера.
6: Это с пустыни Гоби.

0: сегодня передали, что умер Иосиф Семенович Сталин.
1: На другой день или через день нас повели в консульство. Там стоял большой во весь рост огромный портрет Сталина. Около него очень много цветов и сильные прожектора электрические. Так что вот посмотришь, и от этого резкого света слезы на глазах. Ну, конечно, мы не плакали.
2: Все трое, Ирина Затворницкая, Игорь Абрамов и Георгий Домодедов, встретили день смерти Сталина, будучи на учебе. Они никогда не жили в СССР, и никто из них не припоминает никаких особенных эмоций у себя по этому поводу. Но на самом деле в тот день все выжившие харбинцы наконец получили настоящий второй шанс. Довольно скоро после смерти Сталина начинают выпускать из лагерей осужденных по Харбинской операции. В СССР начинается оттепель, часть кабардинцев разрешают уехать на Запад, а остальным предлагают репатриироваться в СССР. И всем надо что-то решать, потому что советская оттепель совершенно не нравится компартии Китая в целом и Мао Цзэдуну в частности. Он был большой фанат Сталина, и вся эта история с отказом от культа личности его очень раздражает. Отношения между странами портятся, и остаткам российской диаспоры довольно однозначно показывают на дверь. А за ней вообще-то люди в лагерях сидят.

0: Ну, проходят годы, год второй, ничего не знаю о Юре. Ну, я молодая, тут кругом молодежь, все, как теперь выражаются, клеятся. Ну, я, конечно, думать не думала, но потом пошла в консульство, и мне говорят: «Вы не надейтесь на то, что ваши мужья вернутся или что вы попадете туда. Ставьте крест на своей жизни. Встречи вам не будет, не дождетесь». Ну, а ко мне приходил такой, старше меня был на 13 лет, он просто как бы, ну, опекал меня, просто помочь что-то по дому сделать. Ну, и он стал мне делать предложение, что я хожу, давай жить вместе. А мне люди говорят: что ты, это вроде он импотент, ему женщина не нужна. Ну и, в общем, я решилась, ну так просто жить тоже нельзя было. Мы обязаны были зарегистрироваться в китайском там каком-то учреждении, в мэрии китайской. Но импотент, не импотент, но у меня родился сын.
1: Юрий Виноградов просидел на Колыме 7 лет. За это время его жена потеряла надежду увидеть его снова и родила ребенка от другого мужчины. А потом Юрий нашел способ написать ей из лагеря.
0: Ну вот, когда, значит, я первое, вот что с Юрой, когда списалась, я ему написала об этом, обо всем. Вот почему он мне написал, что встреча наша ни к чему не обязывает, но встретиться мы должны. И как только я узнала, что вот он должен вернуться, я с этим Павлом сказала, что я ни тебе жизни не дам, ни себе, ни сама жить не смогу. Мы должны расстаться. Женечка был маленький, ему было годик всего. Я с ним вот с годовалым, можно сказать, сюда приехала. Ну и так мы, расставаясь, тоже и плакали. И он говорит: ну, будет, не сложится жизнь, ради Бога, я всегда буду с тобой.
1: Получив письмо от Юры, Валентина Александровна немедленно решила репатриироваться в СССР вместе с детьми. С ней поехали остатки клана Ракиных и родители Юры, на которых пришлось сделать поддельные документы, чтобы уберечь от ареста.
0: И вот что надо сказать, что когда, значит, мы с мужем встретились, и вот на эту тему он говорит: никогда тебе никакого вопроса на эту тему не задам. Женечка будет мой. Он тут же его усыновил. А сын еще все говорил: мам, ты посмотри, как я похож на деда. Почему-то очень на деда. В общем, не так вот он ушел, не зная, что он не родной. И вот это тоже говорит о благородстве человека, вот мужа, да, что вот так вот ни разу не попрекнуть, не дать понять ни ребенку, ни мне, что вот это. Так что у нас была нормальная, хорошая семья.
1: История

0: Валентины Александровны рассказана ей самой как такая история со счастливым концом. Хотя адаптация в СССР для харбинцев проходила очень тяжело. Условием для возвращения на родину было отработать какое-то время на целине. И это было дополнительным испытанием. В конце концов, многие из репатриантов вообще родились и выросли в городе, где к ним обращались на мадама и капитана. Кстати, семья Игоря Владимировича Абрамова оставалась в Харбине после ареста отца еще 9 лет. Они собирались уезжать в Австралию, как и многие из оставшихся в Харбине белогвардейцев без паспорта. А потом во дворе их дома на 2-й Псковской, около Тибетской, появился незнакомый человек.
1: Значит, начиная с 45-го года об отце мы не имели никаких известий. И вот летом 1954 года к нам во двор, я был во дворе, зашел мужчина, мужичок, наверное, в пиджачке, кепке, брюки все так. Увидев меня, спросил, Абрамов здесь живет? Да. Мать замуж не вышла? Нет. Я привел. Он оказался железнодорожник, который привез от отца записку. Отец был в лагере на станции Решеты, Транссибирский магистраль. Он уже к тому времени был, как сказать, расконвоированный. Наверное, все достаточно свободно. И нашелся вот мужественный человек, я бы сказал, который взялся передать записку от заключенного, провести его от Красноярского края до Харбина, дойти, передать. Вот, в записке сообщалось, что он здоров, жив и через год должен освободиться. Это решили дело. Мы решили ехать в Советский Союз.
0: Когда отец возвращается из лагерей, ему приходится заново знакомиться с сыном. За время его отсидки Игорь Владимирович успел получить театральное образование, поселиться в Омске и стать успешным театральным актером. О судьбе его отца не так давно сняли маленький фильм. Ссылка будет в комментариях. После освобождения мужа Валентина Александровна поселилась с ним и детьми в Екатеринбурге. Одно время они мыкались по съемным квартирам, но со временем все образовалось. Юра стал работать электриком, а Валентина Александровна устроилась по специальности фармацевтом. И в конце концов им дали 3-комнатную квартиру. Именно там у нее брала интервью исследовательница из Международного мемориала Алена Козлова. Отец Валентины Виноградовой, харбинский булочник Александр Ракин, так и не вернулся из ГУЛАГа. Он погиб в лагере Сосьва на 6-м году своего 10-летнего срока за измену родине. Процесс реабилитации осужденных по приказу 00593 начался уже после его смерти. Выжившие дети репатриантов первой волны, сами уже взрослые люди, наконец стали получать документы о том, что в действительности случилось с их родителями, только под конец 50-х. Одной из них была дочь советского железнодорожника Лидия Ефимовна Сергеенко. Интервью с ней было записано у нее дома, в Москве. Мы не знаем, жив ли сегодня хоть один из наших героев, потому что эти интервью были записаны в нулевых. Но мы точно знаем, что почти все они так или иначе состояли в разных клубах уроженцев Маньчжурии и сумели сохранить память о своей жизни в Китае. Именно поэтому вы слушаете этот подкаст. А некоторые, как, например, Ирина Михайловна Затворницкая, сумели уже в 21 веке съездить в Китай с туристической поездкой и навестить родные места.
2: В 1947-м уехали мы с мамой из Хандахэдзе навсегда в Харбин, а из Харбина потом в Советский Союз сюда. И вернулась я в Хандахэдзе в 2007 году. Ну, почти 50 лет.
3: 60.
2: 60 лет. Вот так. Этого дома уже нет. Но так и стоит на месте скала. Круглая скала. Наш дом, а с обратной стороны начинается сопка, и скалу эту видно отовсюду. Вот эта скала на месте, а дома нет. И когда мы приехали на автобусе в Хандахэдзе, да, вот в 2007 году, там все по-другому. И пошли мы к церкви. Вот церковь сохранили, слава Богу. И я побежала с горки бегом. Как споткнулась, как упала, как ребрами стукнулась, сумка в сторону. Подбежали наши китайцы, сопровождающие партнеры, подняли меня и спрашивают: «Ну куда бежала?» Я говорю: «Домой».

0: На этом все.
1: Если вам хочется еще немного истории из мира дальневосточного стимпанка, то подписывайтесь на платный канал студии «Либо-либо» в Телеграме. Там одновременно с релизом подкаста на всех платформах будут выходить дополнительные мини-эпизоды. Будет про то, что было сразу после нашей истории, когда репатриантов из Харбина отправили осваивать Целину. Будет спин-офф про Шанхай, небольшой приквел про закат империи Цин и еще кое-что. Короче, это такие спин-оффы и послекасты. А еще подписка на наш платный канал в Телеграме – это лучший способ поддержать этот проект, и не только. В студии «Либо-либо» много классных исторических подкастов. «Закат империи» я уже рекламировал, он просто великий. Но еще мы делаем «Время и деньги», где я работаю редактором и автором шуток. Послушайте, честное слово, там очень круто. А еще послушайте подкаст «Живи там хорошо». Он есть на всех платформах. В этом подкасте Даша Полыгаева и Даша Жук рассказывают о современной эмигрантской жизни в разных странах мира. Кстати, Даша Жук даже когда-то была в Харбине и ходила там в экскурсию по эмигрантской части города. В общем, все ссылки в описании. Я смог вам рассказать эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь исследователям, которые в нулевых брали у них интервью для архива «Мемориала». В этом подкасте в дело пошли интервью, которые брали Ирина Островская, Алена Козлова, Людмила Щербакова, Татьяна Савицкая и Ольга Оболонская. Всего в архиве таких записей около 70, и это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которую архив «Мемориал» устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. А руководили этим процессом Никита Ломакин и Евелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор Кира Вайнштейн. Музыка, кстати, из библиотеки Blue Dot Sessions. Обложку нарисовала Карина Язылян. Ресерчеры Егор Сенников и Алексей Захаров. Редактор Андрей Борзенко. А ведущий и автор сценария я, Семен Шишенин. Пока.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Я приветствую всех любителей музыки. С вами Анатолий Рыльцков и Нота Бене. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Заранее извиняюсь, скорее всего, выпуск этот вышел позже, чем я его обещал, но на то есть свои причины. Не будем вдаваться. Сегодня мы поговорим об рок-революции. В формате предисловия думал я, как сделать этот выпуск получше, как бы подойти к теме так, чтобы не скатиться в какое-то там банальное перечисление альбомов групп и восхваление в стиле «вот была же музыка когда-то, да, а сейчас вон они ходят там, какой-то совсем ерундой занимают». Да, хотелось бы как-то поговорить более основательно, возможно, немножечко нетривиально темой, а заботиться и озаботить вас, поэтому сегодня у нас формат подкаста будет следующим. Мы с вами поговорим об рок-революции в контексте определения, да, что это вообще такое рок-революция, почему это так важно, почему так назвали, почему я заявляю вам, на каком основании, что рок-революция — это чуть ли не самое важное событие в истории музыки вообще. Ну, современной музыки уж точно, я думаю, на самом деле и музыки вообще очень важное краеугольное событие. Поговорим о том, что она дала, что из себя представляла, и потом, наверное, перейдем к идеологии хиппи, к хипарям, поговорим про них, потому что мне кажется, что в нашем, так сказать, СНГ-шном медийном пространстве не совсем правильно понимает феномен хиппи, как мне представляется, не совсем правильно понимает, кто они такие были, как к ним относятся и почему сейчас они с ружьями отстреливают там каких-то коммунистов и выступают против Black Lives Matter и прочих левых идеологий. Вот как же так вышло-то, да? Вот об этом все мы сегодня поговорим, так что начинаем. Вот давайте с вами представим, что у нас есть какая-то хронология, да, хронология по годам, там, начиная века с 15-го, и нам с вами нужно выбрать самый важный год, значит, в мире музыки. И если вы так поспрашиваете у знающих людей, там кто-то там назовет что-то из 18 века, ну, как правило, там года не называются, там это все идет 18 век, то есть очень так абстрактно, 19 век, начало 20-го, там что-то такое. Кто-то назовет какую-нибудь хронологию, связанную с джазом, да, по своему предпочтению. Кто-то там 77-й год панк-рок, кто-то там 91-й год гранж, кто-то назовет там 84-й, третий, когда там вот эта рэп-волна впервые в Нью-Йорке зародилась, как кто-то там начал стишки читать под музычку. Но если подойти к этому более объективно, то, наверное, это будет и большинство, я думаю, знающих людей, назовет год 67-й, лето любви 67-го года и рок-революция 67-69 годов. Вот это вот самое важное, самое яркое событие в истории музыки. Почему так? Начнем мы издалека. Когда мы с вами говорили про, буквально вот выпуск назад до ответов на вопросы, мы с вами говорили про британское нашествие, мы с вами отмечали, что вот конец этого самого нашествия, он пришелся на формирование музыки underground в 66-м году. И, собственно говоря, вот этот вот underground, он и является началом рок-революции. То есть она началась годом ранее. Что из себя представляет underground? Давайте как-то повторим, резюмируем, может быть, как-то подраскроем это понятие. Вот смотрите, вот до 66-го года считалось, что в музыку стоит идти исключительно ради денег. То есть даже в рок-музыку. Почему? Потому что было такое понимание, что вот музыка – это такая сфера развлечений, ничего там выдающегося в плане каких-то мыслей искать не нужно. Идите там, танцуйте, пойте и замечательно. Периодически в это утверждение в таком массовом сознании вбивались какие-то гвозди, то есть свою лепту внес в частности там Боб Дилан, например.

То есть это человек, который, собственно, привнес из фолк-рока в рок-музыку сложные стихотворные формы. То есть, грубо говоря, благодаря Бобу Дилану мы сейчас с вами имеем какие-то такие артефакты музыкальные, не только мелодические, да, но и поэтические. То есть вся красивая, сложная, какая-то такая лозунговая поэзия в музыке, да, музыка как политическое какое-то заявление, как культурное заявление. Вот это вот все пошло от Боба Дилана. До этого, по крайней мере, в рок-музыке ничего подобного не было. Понимаете, это где-то встречалось, понятное дело, но, как правило, были скорее исключения. Боб Дилан это прям на поток поставил, за что ему, как говорится, респект и уважение. Собственно говоря, вот эта вот музыка underground, движение вот это underground, оно сформировалось по принципу закона диалектики, да, перехода количественных изменений в качественные. Были там десятки тысяч гаражных групп, мы об этом говорили. Там какие-то где-то в Советском Союзе были, в Англии, в Америке. Все они что-то там создавали, что-то записывали, распадали. Все это вот как-то происходило очень хаотично. Потом из Англии пришли Битлз, за ними подтянулись группы британского нашествия. И, в принципе, они же за собой начали подтягивать другие коллективы, переходить на новый уровень своего развития. Вот каких-то там гаражных экспериментов, к более такой серьезной сценической музыкальной практике. То есть показать своим примером, что на этом можно и зарабатывать. Но в дополнение к этому, помните, мы с вами говорили про то, что одна из особенностей рок-н-ролла в том, что он был аполитичный. Так вот, теперь музыка снова становится политизированной, потому что если тогда аполитичность рок-н-ролла, она была протестом к политизированности общества, в котором оно появилось, то сейчас политизированность музыки становится протестом к аполитичности музыки как бы в головах слушателей. Повторюсь, да, никто не считал, что что-то там с помощью музыки можно высказать, а мы вот выскажем. И люди, по примеру там тех же Битлов, когда они вот там в 65-м году начали свои психоделические эксперименты, в 66-м году, кстати, вышел у них лучший, на мой вкус, альбом, что-нибудь оттуда послушать.

И, собственно говоря, люди поняли, что можно с помощью музыки, помимо того, чтобы зарабатывать деньги и с девочками обниматься, можно еще как бы и серьезные какие-то сдвигать вещи. И таким образом, вот эта вот культура музыки андеграунд, музыки некоммерческой, к чему я веду, она заключается в том, что люди приходят в музыку не только за деньгами, славой женщины, а они приходят за тем, чтобы самореализоваться, что-то донести миру, и было бы очень хорошо, если бы к этому прилагались деньги, славы и женщин. Но это не первоочередно. Это очень важная особенность появления вот этой вот некоммерческой музыки, появления вот этого вот стереотипа, что рок – это музыка на подумать. Вот это все оттуда идет. Собственно говоря, если в 66-м году, почему в 66-м году не считается как бы началом революции так в общем признано? Потому что если в 66-м году главными деятелями вот этой всей революционной движухи были заслуженные ребята, там, Beatles, Rolling Stones, там, Animal, ну, всех, кого мы, собственно, рассматривали с вами в выпуске про британское вторжение, то есть к их славе это были уже заслуженные богатые музыканты, которые не остановились на вот этом своем уровне, не стали с ним мириться, а продолжили работу, продолжили раскрывать свой талант. Но, тем не менее, это были уже заслуженные музыканты. В 67-м году музыканты, которые вот эту вот волну британскую вместе с собой взяли и продолжили тащить, это были новички. Первая особенность, главная, почему 1967 год считается годом начала рок-революции, это величайший в истории музыки год дебютов. Далеко не всех перечисляю, просто, значит, кто вообще появляется. Итак, группа Doors.

и там менее известных музыкантов, там вообще гора, то есть таких культовых. 67-й год – это великий год дебютов, величайший. И это при этом очень винтажный год. И винтажный и с точки зрения массового слушателя, и с точки зрения критика. То есть там, как я говорил, там из менее значимых, это там какие-нибудь H.P. Lovecraft.

культовейшая группа, вот дебютный альбом у них, одноименно, очень рекомендую послушать. Было что послушать там критикам, было что послушать обычному слушателю, все это, какие-то еще телеги задвигались, вообще все просто великолепно. Вот это 67-й год. Далее, вместе с этим, идеология хипарства, да, это лето любви, это калифорнийский рок, это значит психоделический рок. Психоделика — это вообще все вот это вот рок-революция. Главное слово — это слово психоделика, потому что и рок, да, сайкоделик, и идея расширения сознания, снятие шор, да, нарушение сознания всякими запрещенными веществами, незапрещенными веществами, да и вообще в культуре, то есть это было такое в широком смысле понятие, то есть не просто там упороться и забыться, а как бы отойти от каких-то привычных паттернов поведения. Хоп-хоп-хоп, и найти новые пути для творчества. Вот это была главная вообще идея этой рок-революции. Это там 67-й год. 68-й год. Это год протестов, как и положено. Красный май 68-го года. Протесты во Франции, там баррикады. В Америке, в Англии. То есть по всей Европе прокатывается волна коммунистических протестов. В свое время, в это же время коммунисты давят танками. Там, да, протест Чехословакии. После того, как они провозгласили социализм с человеческим лицом, Советский Союз не мог смириться с, как бы, с появлением социализма с человеческим лицом. Решил танками все дело задавить. Ну, каждому свое, как говорится. И огромные волны левых протестов. Они дальше продолжат, мы их увидим, то есть там в 70-м году, условно говоря, там, ну, для примера, Чили станет первой страной, в которой демократическим путем победил кандидата коммунистической партии на выборах, стал президентом впервые вообще, потому что до этого коммунисты именно к власти полноценно приходили путем революции, а тут как бы вот выбрали, и замечательно. Да, в итоге там все это вылилось в военный переворот и режим Пиночета, но это как-нибудь в другой раз. Это нам сейчас не особо интересно. Вот это вот радикальное антибуржуазное направление просто вот таранило. Более того, если брать с музыкальной точки зрения, это же не только дебюты, это еще и, скажем так, ну вот уже в 69-м году окончательное становление жанров, которые были за эту рок-революцию, скажем так, сгенерированы. То есть это психоделический рок, это прог-рок, это хард-рок, основные направления. Появление там каких-то новых, значит, абсолютно там этнического рока, например, было латино-рок, как-то так, ну то есть рок Южной Америки, там группа Сантана, к примеру.

был рага-рок, тоже вот этническое направление. Это такие индийские мотивы вместе, значит, с роком. Регги, кстати говоря, в 69-м году дебютирует Боб Марли с группы Валерс. Сам Боб Марли дебютировал гораздо раньше, в 63-м, 2-м где-то там. Но вот именно с группой Валерс он дебютирует как регги-исполнитель в коллективе, дебютирует в 69-м году, дебютная пластинка выходит. Кантри-рок тоже появляется. Фолк-рок расцветает, здесь у нас там Ник Дрейк, к примеру.

да, или там Fairport Convention, более известные вам, наверное. Джаз-рок также потихонечку появляется. Протопанк, вот о котором мы говорили в выпуске про панк. 69-й год, вспоминаете, это Stooges, это MC5, то есть вот эта вся движуха начинается. Почему, да, как бы немножечко подводя итоги, почему вообще рок-революция считается наиважнейшим, значит, временем и считается такой как бы заслуженной эпохой? Потому что музыка прошла путь от мысли, а давайте-ка музыка станет чем-то большим, чем развлечение, до протестов под эти все, значит, песни. Одновременно с этим дебютировало огромное количество музыкантов, которых мы можем назвать с вами гениальными, да, выдающимися людьми, выдающимися музыкантами. Вместе с этим в это же время огромное количество жанров либо сформировалось, либо придумалось, какие-то зачатки начались. То есть это было максимально ударное, плодотворное время. Да, и все года от 66-го по там, 70-м, 71-й, после того, как уже рок-революция закончилась, это года винтажные максимально. То есть там пластинок огромное количество, которых можно там слушать, не переслушивать. Как правило, когда вот вы слушаете какие-нибудь шоу, типа, вот мы вам сейчас покажем какую-нибудь очень неизвестную группу. А вот 80% материала берется оттуда. Потому что по соотношению слушабельности к неизвестности здесь просто поля не пахнут. На этом, собственно говоря, про рок-революцию мы закончили. Да, чтобы не скатиться в какие-то там рассуждения о том, кто крутой, а кто нет, мы продолжим говорить с вами, но уже поговорим о хипарстве. Да? Хипарство – такая важная вещь, очень хорошая, когда-то там что-то значило, веселое времяпрепровождение, peace and love, хорошие, замечательные люди. Сегодня я вам покажу обратную сторону хипарства, да, не со стороны их героидизации, романтизации и показания хипарства каким-то важным, а я вам покажу, наверное, хипарство как идеологию, такую, знаете, темную сторону, значит, хипарство. Для того, чтобы поговорить о хипарстве, мы должны с вами вернуться к нашему первому подкасту про рок-н-ролл, где мы говорили о реалиях Америки. Потому что, напоминаю вам, ни одна субкультура, ни один жанр, ничего не существует в вакууме. Все происходит внутри каких-то процессов. То есть происходят процессы, и они как бы друг друга дополняют, заменяют и так далее. Мы с вами говорили о том, что Америка после Второй мировой войны стала очень богатой, людей там устраивали на работы, вот значит, могли себе там позволить отдельные дома, жили так, как не жил никто и никогда люди, потому что, ну, такого уровня потребления, ну, просто никто себе не мог позволить, то есть Америка реально жировала. Собственно говоря, что мы отметим в первую очередь? Америка жила в то время очень богато, очень круто, но был такой факт, который мы опустили в разговоре про рок-н-ролл, но сейчас он нам будет нужен. Был такой негласный социальный договор, мол, вот если ты работаешь, ты получаешь вот эти вот блага. Дом, машину, вакуум-клинер, стиральную там машинку, посудомойку и так далее. Вот это все ты получаешь за свой честный труд, то есть достойная, даже по меркам мировой жизни, более чем достойная оплата, но за честный труд. Если ты не трудишься, если ты не работаешь, если ты там ходишь, тебя там вынуждены кормить на улицах, ты лишаешься всех перечисленных мною достижений мирового хозяйства. Да, если ты честный работяга, то у тебя будет все вот именно так, как я вам описал, все вот эти вот блага. Вот если поколение, которое, да, вот так называемое тихое поколение, или так называемое вот это вот великое, да, поколение, которое там пережило Великую депрессию, войну, работали и понимали, что да, да, да, мы согласны с этим таким вот социальным контрактом, то их дети, они с этим социальным контрактом были не согласны. И вот почему. Представьте, что вы видели Великую депрессию, да, американскую, то есть когда, ну, вы ели через день, через два, то есть было очень тяжело было жить, потому что какая-то там война случилась, все пошли на заводы, что-то воевали, потом на вас скатилось благоденствие, ну, при том, что вы работаете, да, вы, как правило, за счастье так жить, все у вас круто, замечательно, и вы стараетесь, да,
чтобы ваши дети, вы можете себе позволить им как бы тоже вот эту вот частичку вот этого вот праздника жизни прям с самого детства дать. А надо понимать, что после Второй мировой войны изобрели пенициллин, изобрели прививки, то есть дети начали выживать в огромных количествах. То есть этот вот бэби-бум, он почему произошел? То есть мало того, что рождаемость повысилась, упала смертность. И в первую очередь детская смертность. То есть, ну, все было очень круто. И вот эти вот самые дети, выжившие там в огромных количествах, они, значит, сразу видели вот эту вот сытую жизнь с первых своих шагов. И так как Америка была тогда самой богатой страной в мире, они там строили, в частности, там казино для взрослых и Диснейленды для детей. Вы просто представьте, что, ну, откройте там историю любой страны 30-х годов, а потом прикиньте, что через 20 лет кто-то будет ходить в Диснейленд. Кто-то где, да, ну, это поверить сложно просто-напросто. Это были мечты для всех, но реалии для американских детей. А вот это вот поколение бэби-бумеров, вот оно родилось, оно ходит по Диснейлендам, оно ест мороженое, оно там имеет уровень потребления просто огромный. И что самое главное, так как они дети, им это все достается без усилий. Ну, то есть, это родители работают, это родители понимают, что есть там какой-то договор с обществом, что, мол, вот смотрите, вот мы работаем, мы получаем, кто не работает, тот не получает, дети этого не знают. Дети просто получают и все. И вот эти вот бэби-бумеры, они привыкли, это очень сейчас важная мысль для понимания того, о чем мы дальше поговорим. Бэби-бумеры, они привыкли к тому, что вот этот высокий уровень потребления – это данность, да? То есть оно так и будет, так есть, так будет, и ничего делать для этого не надо. Вот он просто есть, и все. Теперь возвращаемся к внешнеполитической истории Америки. Мы остановились с вами в ней, значит, на 1953 году, когда, собственно говоря, Корея разделились. После этого Америка, США, решает действовать серьезно и внушительно. 1954 год. Французская колониальная армия терпит поражение под Дьян-Бьен-Фу от освободительной армии Вьетнама, отдает Индокитай, французский на тот момент, и это становится, значит, соответственно, Вьетнам. И что-то какие-то там в этом Вьетнаме какие-то коммунистические зачатки начались. Что-то ходят, что-то всем рассказывают. И Америка, США тогда решила, что мы прождали с Кореей, мы прождали с Китаем, но с Вьетнамом мы не прождем. И уже в 1954 году Америка направляет во Вьетнам своих советников, своих там каких-то специалистов, и там на какой-то конференции, я не помню на какой, значит, страна делится на две части, на Северный Вьетнам и, соответственно, на Южный. Тем временем борьба, а мы помним, да, что это была борьба коммунизма с капитализмом с точки зрения Америки, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки и СССР, но то, что у других стран немножечко другие были интересы, особенно вот у азиатских. Но вот с точки зрения Америки и Советского Союза точно так. И вот вы представьте, что вроде как вот мы в Вьетнаме-то ха-ха, и плюс у нас еще ядерное сдерживание действует. Почему? Потому что у нас-то ракеты стоят в Японии, да, около прям Дальнего Востока, а Советского Союза-то ничего подобного нету. Поэтому мы на шаг впереди. Бац, 59-й год, Куба становится коммунистической, приходит туда режим Фиделя Кастро. Это удар для американской системы оборонительной, потому что все, концепция разрушается полностью. Там потом будет Карибский кризис, это нам сейчас не очень важно. Это очередное поражение Америки. В 57-м году, кажется, если не ошибаюсь, Советский Союз запускает первый искусственный спутник. Там потом еще и Гагарина в космос отправляет. И все, в начале 60-х все уверены, ну, в Америке опять стоит настроение, что все, мы проигрываем. Вы себе не представляете, насколько в 60-е популярны левые идеи. В 1960 году Жан-Поль Сартр приезжает в Гавану, чтобы взять интервью и поговорить по телевидению с Че Геварой. Это транслируется везде. Вся молодежь, все поколение бэби-бумеров, оно воспитывается вот в этой вот среде. То есть все, то есть кажется, что капитализм проиграл. Там понятно, что были на это реакции. В первую очередь они были в Южной Америке, к примеру. Военный переворот бесконечный будет происходить. Но это нам сейчас не очень интересно. Мы рассматриваем с точки зрения рядового американского гражданина. Вы посмотрите, что вообще происходит. Всюду, везде. Вот эта красная угроза, она везде. Она просто везде и всюду. Что нам делать? Что делать? И появилось четкое ощущение, что

Фидель Кастро. А что вы лезете в другую страну? Вам что там надо? Это другие страны, другие люди. Вы же за свободу. Мы же все за свободу, мы же не будем никому ничего навязывать. А Америка начинает навязывать. Отношение к ней портится по всему миру. Ну и внутри Америки в том числе тоже. Вот эти вот хиппи, они, собственно говоря, также появляются вот в этой вот самой Америке. Постепенно, то есть это где-то там 65-й год, так я очень по датам здесь утрированно говорю. Кто они вообще такие? Хиппи – это леваки, это левая идея. Там смесь каких-то Кена Кизи, да, вот этих вот всяких писателей, с какими-то восточными мудростями и с какими-то там социалистическими, анархическими идеями, да, то есть коммунистическими, даже вот какими-то коммунами. Это антибуржуазное направление. И так как это 65-й год, вы можете прикинуть, что вот эти вот самые хиппи – это те же самые люди, которые были детьми во время, там, в послевоенное поколение. Те люди, которые детьми ездили в Диснейленды, да, это то самое послевоенное поколение бэби-бумеров. Они же стали, значит, хипарями. Почему? Зачем? Что, зачем это нужно? А потому что уровень потребления вырос. Ну, есть такая теория, давайте так немножко сдалека, что вот революции, они не происходят, когда все плохо, да? Они происходят, когда положение чуть-чуть улучшается, да? И вот на этом вот улучшении люди хотят еще больше улучшения, и типа происходит революция. Вот тут случилась, наверное, примерно та же ситуация. То есть вот эти вот замечательные хипари, они видят, что они родились в сытые времена, никаких голодных времен они знать не знали, ведать не ведали. Какая-то там война, это все плохо, ужасно. Мы сыты, мы это. Ситуация только улучшается при их жизни. И они начинают уже думать о том, из-за этой сытости им ничего делать не нужно. Да, их там устраивать в университеты, там, где они только траву курят, потому что ничем не занимаются. Был даже какой-то термин, я сейчас не вспомню, это вот как раз про тех, кто вот в эти вот университеты ходит и ничего там не делает, потом заражается левыми идеями, идет в хипари. Кампус Политикас. Мы сыты, мы одеты, мы обуты, нам вообще ни о чем думать не надо, а работать нам не надо, потому что для того, чтобы жить хорошо, трудиться не нужно. Это обман. Зачем? Нам и так все дадут. Нам всю жизнь все давали, и так все дадут. Работать не нужно. И поэтому мы хотим, чтобы везде были идеалы мира. Мы ни за что не боремся, и мы не понимаем, почему другие люди за что-то борются. Мы ничего не делаем, мы не понимаем, почему другие люди что-то делают. Это такая идеология пассивного, и то есть даже сопротивление. То есть если вот мы с вами поговорили про май 68-го года, это не хипари устраивают какие-то. Хипари, вот видели вот эту фоточку, цветочек вставить в дуло автомата. Это вот, это мы, да. А выйти, протестовать, что-то куда-то, какие-то там кружки, значит, формировать. То есть там же марксисты хотели на них опереться, потом выяснили, что это абсолютно не реакционный класс. Это какие-то, просто люди, которые ходят там, заняться нечем. Они тупо тусуются. То есть это даже все их светлые вот эти вот идеи, они упираются в то, что они ничего не хотят делать. Делает, пускай, кто-нибудь другой. Не мы, кто-нибудь другой, пускай, делает. Вот и замечательно. Собственно-то говоря, сейчас мы вам одну цитату прочитаю. Образ жизни хиппи – это мелкобуржуазный феномен. Он может существовать только в нашем обществе, обществе хлеба и зрелищ. Поколения, предшествовавшие нам, вынуждены были жить с мировыми войнами и экономическими кризисами, а последние 10-15 лет у всех стало достаточно денег, чтобы вести эксцентричный образ жизни. Как вы думаете, кто произнес сию цитату? Может, какой-то коммунист или какой-то сенатор парламента там США, который... Нет, это Джим Моррис. Это вот тот самый солист группы Doors. Вообще, если вы посмотрите, да, рок-революция, она чем еще интересна? Если вы посмотрите, то самих хипарей среди музыкантов было очень мало. Они-то были не против пользоваться народной любовью, но сами они хипарей сторонились. Почему? Потому что хипари ничего не делали. И когда поколение, целое поколение не занимается ровным счетом ничем, оно, грубо говоря, потребляет идеи, да, это вот вдумайтесь немножечко, оно потребляет идеи, потребляет культуру, потребляет какие-то там восточные мудрости, и одновременно с этим оно осуждает культ потребления. Но разница в том, что просто хипарская община, она потребляет чуть другие вещи, чем принято потреблять в американском обществе. И все. Соответственно, ни к чему хипарские протесты не привели. То есть даже войну во Вьетнаме остановили не они, хотя там кто-то скажет, что вот там это все на самом деле хипари, они там вот за мир во всем мире, поэтому они смогли остановить войну во Вьетнаме. Нет. Все, что сделали хипари, это настроили против себя еще и ветеранов войны. Почему? Как вы понимаете, чтобы с детства быть на достойном уровне потребления, потом стать хипарем, нужно родиться в семье

0: среднего класса, как минимум. А ведь были же люди, у которых, ну, родились в семьях там, низшего класса, да, нижнего, там, и они не получали, не ездили в Диснейленды, они там не получали мороженое, они жили вот, ну, как бы обычной жизнью обычного ребенка, без этих излишеств. И потом они поехали на войну во Вьетнаме, потому что там, ну, по какой-то причине, там, по разным причинам ездили на войну, кто-то добровольцем еще поехал, кого-то а там добровольно, принудительно это сделали. И вот они приезжают, и обостряются классовые противоречия, потому что людей, которых они и так ненавидели за то, что те по каким-то причинам получают блага, незаслуженно, да, получают блага, которые не получают они, работая честно, так те люди еще и в них и плюют, и говорят, что они там убийцы и самые отвратительные люди в мире. Хотя там, условно говоря, какой-нибудь рядовой Джон, да, который там, ну, просто случайно как-то, или там вообще не понимал, что, ну, там, что происходит, или там случайно залетел куда-то, он личную ответственность-то не несет за развязанные войны во Вьетнаме. Да, но при этом вот он сталкивается вот с таким отношением, и, соответственно, популярности хипарям это не добавляет вообще никак. Соответственно, потихонечку эта идеология пошла на спад. Эти же самые хипари потом стали яппи, и потом они уже начали, да, протестовать против Black Lives Matter, против культурного марксизма, против леваков. А почему? А потому что кто-то другой начал потреблять то, что они считали своим. Вот и все. Как мне видится, проблемы американского общества, которые вот сейчас мы видим, они отчасти идут вот от этого вот поколения бэби-бумеров. То есть понятно, что там много чего было. Там и культ потребления, вовремя не остановили, с одной стороны, Ку-клукс-клан, с другой стороны, там, черных пантер, там потом вот эти вот пропустили. В общем, проблем там достаточно, вот к социальным, к тем, что там пришло. Но вот, как мне кажется, наверное, самое потерянное поколение в истории Америки – это поколение бэби-бумеров. Поколение, которое, наверное, ненавидят все. И поколение, о котором все вынуждены вспоминать, потому что на них пришлось одно из величайших культурных событий в истории человечества. Вот так вот. В общем, на сегодня, наверное, все. Спасибо большое за внимание. С вами был подкаст «Нота Бена», Анатолий Ролесков. Еще увидимся, услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио Сахаров.

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Добрый день, друзья! В эфире лекторий «Радио Сахар». Сегодня говорим о гражданском неповиновении. Вторая часть лекции философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 9 апреля 2020 года. Давайте начинать. Кто и зачем придумал понятие «гражданское неповиновение»? Часть вторая.
2: Сахаровский центр и антиуниверситет представляют серию публичных бесед, лекций об актуальных политических, социальных, исторических дискуссиях. Я Михаил Немцев. Сейчас я продолжаю свою лекцию о гражданском неповиновении. Это вторая часть. В первой я говорил об истории этого концепта и о том, как он, собственно, возник и стал популярен. Сейчас я хочу обсудить некоторые внутренние теоретические и практические противоречия, особенности его употребления и какое место этот концепт занимает в современной критической политической теории. Критическая теория политики или критическая политическая философия исследует возможные альтернативы общественного развития и общественного устройства. Мы имеем какое-то представление о том, как устроено наше общество, как устроена наша повседневность, как устроена политическая жизнь. Но могли ли они быть другими? Какие альтернативы могли бы существовать в нашей реальности? Может быть, наша повседневность могла бы быть другой? Чтобы узнать об этом, нужно исследовать происхождение и особенности построения, происхождение наших общественных институтов и отношений, и исследовать возможные альтернативы. И вот в этом смысле слово «критический» в названии «критическая политическая теория» означает просто исследование, какие могли бы быть альтернативы. Так вот, в этом контексте понятие гражданского неповиновения отсылает к большой-большой проблеме, которая возникла, обсуждалась в 20 веке и перешла в 21 и стоит перед нами и сейчас. Эта проблема формулируется так. Если невозможно прямое сопротивление регулярному государству с его военно-политической мощью, и крайне неэффективное участие в существующих политических структурах, в политических институтах, как граждане могут влиять на государство и добиваться общественных изменений. Опыт революции в 20 веке был чрезвычайно кровавым, и сейчас понятно, что во многих случаях он был неуспешным. То есть, иначе говоря, те общества, которые не пережили социальные революции первой половины 20 века, достигли тех же целей, которые ставили перед собой революционеры, но обошлись без массовых кровопролитий и так далее. Вот всего того, что кодируется в современной публицистике словом «ГУЛАГ». Обошлись без ГУЛАГа. Но и мощь государств, способность государств противостоять тем, кто покушается на их власть, неизмеримо выросла. То есть одним из, так сказать, бенефициаров социально-политических революций 20 века стали, конечно, спецслужбы, которые чрезвычайно хорошо научились выискивать заговоры, предотвращать их, разрушать и так далее. Поэтому у многих людей сейчас возникает ощущение, что и для этого есть какие-то эмпирические причины, для этого ощущения, ощущение, что сопротивление государству невозможно. Во всяком случае невозможно вот в тех классических формах, в которых сопротивляться ему предполагали там, романтики начала 20 века. Включая сюда революционеров разного рода, и антиреволюционеров, консервативных революционеров. Всех, кто считал, что организованное движение высокомотивированных людей может привести к серьезным изменениям. Может быть и может привести. Но принципиальным моментом здесь является фактор насилия. Если группа высокомотивированных и хорошо организованных людей прибегает к насилию, то есть готовит, назовите это, вооруженный переворот, захват власти, свержение государственного строя и так далее, современные государства умеют таких людей уничтожать. Причем жестоко. И они это делают при полной поддержке, почти полной поддержке собственных граждан. Иначе говоря, революционная борьба приводит к легитимации тех государств, тех режимов, против которых она направлена. Этот парадокс был осмыслен уже к середине 20 века и стал одной из причин мирового кризиса, мирового революционного движения. Окей. Есть те, кто продолжает бороться вооруженным путем сейчас. Таких людей называют террористами. Они создают какие-то закрытые группировки. Ну и в массовом сознании террорист – это источник всяческого зла. Это не освободитель, это угроза. Какие есть… Хорошо. Противоположность терроризму – это долгий марш через институт. Как выразился один молодой радикальный политик 60-е годы 20 века. Долгий марш через институты. Участие в политических партиях, участие в политическом процессе, использование институтов представительства для того, чтобы принять участие в законодательной деятельности, в изменении существующих общественного устройства и так далее. Этот способ участия в общественной жизни вызывает две мощных критики. Первая из них состоит в том, что, конечно, эффективность этого действия может быть ничтожно малой. Пока еще политическая партия придет к власти, пока она добьется большинства в парламенте и так далее, бюрократия умеет успешно переваривать все эти преобразовательные импульсы и превращать активность преобразователей в некий собственный ресурс. Я имею в виду государственную политическую бюрократию. Поэтому люди смотрят на организованные партии и не понимают, зачем в этом участвовать. Но мы в России очень хорошо видим, как это происходит. Когда люди выходят на улицах, и на улице протестуя, и так называемой парламентской оппозиции там нет. Почему нет? Другой вопрос. Но так или иначе мы видим, что политические партии иррелевантны существующему политическому процессу. Но в них можно, тем не менее, можно участвовать, пытаться использовать их как механизм для изменения. Так, что еще можно делать? Можно участвовать в массовых социальных движениях. Вот как альтернатива существующему институциональной политике в 20 веке появились массовые движения, их иногда называют новыми социальными движениями, новыми массовыми движениями. Массовые движения, которые направлены на преобразование общественного устройства, но не насильственным путем, в условиях полной публичности и минуя существующие институты политического представительства. Но вот незадолго до начала эпидемии коронавируса, пандемии коронавируса, в разных странах и в России в том числе обсуждалось движение экологистов, связанное с символическим именем Грета Тунберг. Но, конечно, не Грета Тунберг его начала, и она не была его основателем, лидером, мозговым центром, она просто стала символическим лицом. Вот так называемый гретинизм – это ведь массовый процесс, который захватывает в себя десятки тысяч людей, по всей планете, которые давят на, пытаются давить на правительство своих стран с требованием изменений. И вот в этом контексте гражданское неповиновение, это в этом большом контексте исследования, изучения новых методов общественных изменений, в этом контексте гражданское неповиновение – это один из методов, который может быть использован гражданами, которые, с одной стороны, повторяю, стремятся к общественным изменениям и не удовлетворены существующими каналами. С другой стороны, подчеркнуто дистанцируют себя от любых видов насильственной борьбы. И потому что насилие как политический инструмент, как инструмент серьезных политических преобразований, неэффективно, и потому что оно отвратительно и неприемлемо по идейным соображениям, и потому что прибегать к насилию может далеко не каждый человек, для этого нужны некие экстремальные обстоятельства, очень далекие от повседневной жизни большинства. Но что может быть ближе повседневной жизни большинства, чем отказаться исполнять некий закон? Например, как я рассказывал сейчас про Америку 19 века, например, отказаться платить налог или даже отказаться от призыва в армию. Вот гражданское неповиновение возникает, как, возникает из анализа повседневных практик, повседневной жизни. Что можно сделать вот здесь и сейчас, на моем месте? Можно, например, отказаться от повиновения голосу правительства, от повиновения власти. Да, тут нужно уточнить, что когда Генри Торо говорил о правительстве, он иногда имел в виду некий отчужденный институт, который заседает где-то там в столице и принимает какие-то законы. Но иногда он имел в виду конкретных людей. И конкретные живые люди могут менять свои убеждения, если им достаточно хорошо объяснить, почему они должны это сделать. Они подвергаются давлению и убеждению. И в этом смысле правительство, состоящее из людей со своими страстями, желаниями, склонностями, интересами и так далее, может стать субъектом некого диалога, если общество его вынуждает вступать в этот диалог. А как его вступить? Вынудить вступить в этот диалог? Люди вообще не любят обсуждать свои действия с другими людьми, ну, если их к этому не вынуждают. Вот один из способов вынудить – это как раз массовое гражданское неповиновение. Итак, нужно различить два вида гражданского неповиновения. Гражданское неповиновение как личный моральный выбор человека и гражданское неповиновение как политический инструмент, который должен быть использован массой людей для достижения какого-то эффекта. И вот как инструмент такого давления на правительство часто вспоминают Махатму Ганди с его концепцией сатьяграхи, ненасильственной революционной борьбы в колониях Британской империи, и Мартина Лютера Кинга с его движением гражданских прав, движением за обеспечение населения, афроамериканского населения южных штатов гражданскими правами, полнотой гражданских прав в 50-60-е годы 20 века. Я споткнулся, потому что я ищу корректные слова, которые одновременно и точно выразили бы то, о чем я, обозначили то, о чем я говорю, и при этом не несли бы в себе какой-то излишний эмоциональный заряд. Потому что, когда мы в России говорим там, «движение гражданских прав», опять-таки, не очень ясен контекст, о каких гражданских правах идет речь. Так вот, как индивидуальный выбор, как выбор человека, который не хочет быть послушным колесом в большой системе зла, гражданское неповиновение было хорошо осмыслено и отработано диссидентами 20 века. Собственно говоря, это и есть самое простое первичное определение диссидентства. Кто такой диссидент? Диссидент не такой, как все. Это уклонист. Или, как в 20 веке появилось такое слово, вошло оно из, кажется, из идиша в английский, рефьюзник. Такой вот кентавр, рефьюзник. Тот, кто... The person who refuses. Тот, кто уходит в отказ, сказали бы мы сейчас. Уклонист. Человек, который избегает подчинения какому-то закону, потому что этот закон он считает несовместимым с его представлениями о должном, о плохом, хорошем, добре и зле. Но это означает, скорее всего, что этот человек слушает какой-то другой закон, высший закон, о котором говорил, например, Пушкин. Да? Человек, который отказывается исполнять закон, слушая голос совести, тем самым признает, что совесть, как законодатель, предписывает ему другую норму поведения, и эта норма поведения важнее и существеннее, чем та норма поведения, которую требует от него государство. В наиболее таком экстремальном виде, конечно, такой отказ происходит в экстремальных ситуациях, ну, как в песне Высоцкого «Тот, который не стрелял». Человек отказался участвовать в расстреле того, кого он считает невиновным. В песне ему ничего за это не было. В реальности, скорее всего, его самого бы расстреляли. Ну, вот эта ситуация, в которой выбор между подчинением приказу и убийством невиновным, либо отказу, или отказом от подчинения приказа и не убийством невиновного, видна очень четко. Почему человек отказывается? Потому что у него для этого есть существенные причины. Он слушает голос другого закона внутри себя, в своем сознании. Кстати, поэтому политзаключенных называют узниками совести. Они свободны от государства, потому что они находятся в состоянии высшей несвободы, несвободы по отношению к голосу внутри самих себя, внутри своего сознания. Для кого-то это голос совести, для кого-то это голос правосознания, как для русского консервативного философа Ивана Ильина. Для кого-то это голос Бога, как для религиозных диссидентов. Ну, тут возможны разные варианты. В зависимости от того, как мы отвечаем на вопрос, что такое человек. Так вот, диссидент, который в одиночку или в составе небольшой группы прибегает к акту морально обоснованного гражданского неповиновения, тем самым утверждает некий другой закон. Есть другое объяснение гражданского неповиновения. Это объяснение очень многожды излагала Ханна Аренд, которая, как известно, анализировала поведение людей в нацистской Германии во время Холокоста, во время Шоа. Граждане Рейха должны были соучаствовать в политике по уничтожению евреев. Ну, а в других репрессивных режимах граждане, или их, может быть, лучше назвать подданными, должны были участвовать в неких других акциях по уничтожению классовых врагов или людей, представляющих какой-то другой этнос или религиозно неблагонадежных и так далее. Так вот, были те, кто отказывался участвовать в этом. Есть исследования, кстати говоря, о том, что происходило с теми немецкими солдатами, которые отказывались участвовать в спецоперациях по уничтожению евреев. С ними ничего не происходило. Они отказывались, их могли в худшем случае перевести в другую часть, но чаще всего такие отказы проходили без болезни. То есть мнение о том, что немецкие солдаты, которые отказывались участвовать в депортациях евреев, подвергались за это мучительной позорной казни, это некий послевоенный миф. Историческими исследованиями он не подтверждается. Так вот, несмотря на то, что можно было отказаться, многие не отказывались. И Можно понять, почему. Мы все хотим быть хорошими гражданами, мы все хотим избегать проблем и делать то, что мы должны делать, потому что мы хорошие граждане. Те, кто отказывались, имели на это какие-то свои особые причины, и Ханна Аренд объясняет одну из этих причин, по крайней мере, одну из этих причин. Эти люди понимали, что им предстоит жить с обвинителем внутри самих себя. То есть голос совести или, назовите его, голос стыда, некое чувство будет постоянно напоминать им о совершенном преступлении. Человек, который живет с обвинителем внутри себя, обречен вечно выслушивать обвинения и не иметь возможности исправить совершенное зло. Даже если это не было злом в соответствии с законами государства. Скорее всего, особенно в том случае, если это не было злом в соответствии с законом государства. Человек, который внешне благополучен, может быть внутри себя, так сказать, наказан именно за это благополучие. Потому что это благополучие рассматривается как то, что было куплено ценой преступления. И это довольно мерзкая перспектива. Жить вот так вот, как писал Пушкин, жалок тот, в ком совесть нечиста. И вот чтобы избежать эту отвратительную перспективу, некоторые люди были готовы отказаться от исполнения требований государства даже ценой, наказания, мучений, смерти и так далее. То есть мучительная смерть в результате отказа для некоторых людей казалась менее жуткой перспективой, чем жизнь в постоянном присутствии внутреннего обвинителя. И вот гражданское неповиновение в этом смысле является такой формой сохранения собственной целостности. То, что по-английски называется integrity. Но должен ли этот отказ быть публичным? Может ли он быть публичным? В американской политической теории публичность рассматривается как важный аспект гражданского неповиновения. Тот, кто совершает акт гражданского неповиновения, не просто готов объяснить свои резоны, но часто и ищет возможность это сделать, и даже получает возможность это сделать. В конце концов, можно дать интервью или опубликовать манифест в интернете. Но как быть с теми случаями, когда человек, отказывающийся от исполнения требований государства или требований власти, требований начальства, обречен на забвение? Можно ли это считать гражданским неповиновением? Формально – да. Но как отличить такой случай от случая, когда человек боится? Или человек не может переступить через себя? Рад бы, но не могу. Это сложный теоретический вопрос. Он имеет не только теоретическое значение, конечно. Он имеет разные прикладные значения, например, как анализировать разные случаи нарушения закона. Но очень важно, что критерий публичности далеко не всегда может быть соблюден. Он может быть соблюден в таких республиканских обществах с развитой публичностью, как Соединенные Штаты или современная Западная Европа. Он не мог быть соблюден в Советском Союзе, особенно во времена Сталина, да, при сталинизме, или в странах третьего мира, когда к власти приходили какие-то чудовища. И, например, наверное, если бы мы могли проанализировать биографии тех, кого сейчас в православной церкви называют новомучениками, мы бы обнаружили там то, что можно назвать гражданским сопротивлением. Многие из тех, кто сейчас назван новомучениками, умерли, были уничтожены не за исповедание Христа, а за отказ, например, исполнить закон о запрете религиозных собраний. Или за отказ исполнять закон о закрытии церквей. Но, повторяю, очень многие из этих случаев так и остались не получили никакого публичного освящения, не могли его получить, и так и остались погребенными в прошлом. И сейчас мы очень плохо знаем, что там на самом деле происходило во многих случаях. Дальше. Другая проблема – это, собственно, вопрос о ненасилии. Ну да, индивиды, которые оказывают, участвуют в акции гражданского сопротивления, сам по себе не проявляет некое насилие, но он ведь готов подвергнуться насилию со стороны, например, тех, кто исполняет закон. Соответственно, не является ли акт гражданского неповиновения некой провокацией? Полицейский вынужден, исполняя свой собственный долг, применить насилие по отношению к диссиденту, и, возможно, полицейский сам по себе находится в ситуации невыносимого выбора между требованием закона, то есть исполнением долга, и необходимостью следовать внутреннему голосу, говорящему о том, что этот долг нельзя исполнить вот таким образом. А диссидент провоцирует его занять ту или иную сторону. И это, опять же, вопрос не только теоретический, потому что этот анализ форм сопутствующего насилия необходим для анализов, для понимания того, что в действительности происходит в тех или иных случаях, когда представители власти применяют насилие по отношению к диссидентам. Иначе говоря, публичный отказ от исполнения закона воспринимается как вызов. Человек, чей долг состоит в соблюдении интересов государства, вынужден на этот вызов реагировать адекватно. Я, например, не уверен, что здесь есть какое-то однозначное решение, и можно встать на ту или иную сторону. Затем, как быть с акциями? Третья проблема с акциями, так называемого, саботажа. Вот мы все помним фильм «Список Шиндлера», в котором главный персонаж, безусловно, положительный герой Оскар Шиндлер, имитировал работу военного завода. В действительности же этот завод не работал, не производил продукцию достаточно качественную для того, чтобы быть использованным в военных действиях.

0: обсуждать свои цели. Собственно говоря, в условиях тоталитарного Третьего рейха никто и не интересовался, кроме политической контрразведки, действительными политическими взглядами этого человека. Но у него не было возможности призывать делать так, как он. Он действовал как одиночка. Но это гражданское неповиновение или что? Можно ли это назвать гражданским неповиновением? Или же это некая более сложная и более такая критичная форма сопротивления, нечто между государственной изменой, саботажем и деятельностью в интересах прогрессивных сил. Ну, то есть в интересах будущей Германии, Германии, которая будет после Рейха. Мы знаем, что Шиндлер победил. Тот, во всяком случае, тот Шиндлер, который показан в фильме Спилберга, он победил. И человечество, безусловно, на его стороне. Но, скажем, в ситуации 44-го года это еще не было так ясно. Вот как быть с такими случаями? Можно ли их, повторяю, называть случаями гражданского неповиновения? Наверное, еще одна проблема, которая всплывает здесь при обсуждении гражданского неповиновения, это, опять же, переопределение понятия гражданин. То, о чем я говорил в первой части. Можно ли сказать, что гражданином является тот, кто безусловно готов следовать любому закону? Конечно, есть риск оказаться эйхманом, но большинство из нас не оказывается в ситуации, когда мы должны непосредственно организовать убийство масс людей, как это произошло с эйхманом, описанным Ханной Аренд. Да? Большинство из нас иногда вынуждены идти на какие-то мелкие компромиссы в интересах целого. Закон предписан законодателем в интересах целого. Мы можем с ним не соглашаться, но с другой стороны, что мы знаем об интересах целого? Мы не находимся на командном посту. Если человек сопротивляется государству, сопротивляется исполнению некого закона, предписанного законодателем, насколько оправдана та дезорганизация, которую он вносит в работу большого государственного механизма? А он ведь вносит дезорганизацию, он или она. И здесь, конечно, опять же, нет универсального решения. Каждый раз, каждый случай требует специального анализа. Я лишь хотел указать на то, что само по себе применение этой концепции проблематично. Эта концепция, это понятие гражданского неповиновения продуктивно. Она может многое указать и наметить некие пути действия. Но при этом она содержит в себе внутренние противоречия, требующие внимательного специального анализа каждый раз, когда мы хотим ее употребить. И тем не менее, я думаю, что гражданское неповиновение – это концепция, которая требует введения в российский политический язык. Этот средний путь между прямым протестом и таким лоялизмом с фигой в кармане. И гражданское неповиновение требует от граждан быть творчески активными, умными, внимательными и анализировать ситуацию. И уже хотя бы поэтому, как политический философ, я думаю, что гражданское неповиновение, мышление, размышление о гражданском неповиновении и его возможностях очень продуктивны. Спасибо.
1: С вами был лекторий «Радио Сахаров». Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на «Радио Сахаров».
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

не станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий. Всем привет! Это подкаст «Сахаровский лекторий» и наш специальный сезон, посвященный 50-летию подписания Хельсинкских соглашений. В трех эпизодах подкаста историк Сергей Лукашевский рассказывает, как СССР создал свою зону влияния после Второй мировой войны и зачем Европе потребовался договор о безопасности. Как права человека превратились в один из главных вопросов дипломатии и при чем тут советские диссиденты. И, наконец, почему сегодня подписание новых Хельсинкских соглашений едва ли возможно. Сегодня последний эпизод. Почему дипломаты годами обсуждали выполнение Хельсинкских соглашений, что изменил приход Горбачева к власти в СССР и на что на самом деле оказалась способна Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
2: Итак, пока еще шли переговоры о заключении Хельсинкского акта, один из обсуждавшихся вопросов и вызывавший очень жесткую дискуссию между условно советской стороной и западной был вопрос о том, что будет происходить после того, как некий документ будет принят. И Советский Союз, его лидеры исходно исходили из идеи, что самое главное – это фиксация границ, фиксация статус-кво. Для Запада, как мы уже говорили, сама по себе фиксация статус-кво была скорее проигрышем. Он отдавал Советскому Союзу важные моральные козыри. Память о том, что страны Центральной и Восточной Европы не являются добровольными союзниками Советского Союза, что страны Балтии не являются добровольными членами этой коммунистической, как будто бы, конфедерации. И поэтому западные страны настаивали на том, чтобы после заключения договора процесс обмена мнениями, процесс дискуссии, главное, процесс наблюдения за выполнением положения этого договора продолжался. И в итоге в 1974 году официально с таким предложением выступила Дания, и Советский Союз в конечном итоге согласился. И соответствующий пункт был внесен в заключительный акт. И после подписания Хельсинкских соглашений началась подготовка к проведению первой конференции «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе». Как мы уже говорили, принятие этого заключительного акта произвело своеобразный взрыв в такой диссидентской оппозиционной общественной жизни и в Советском Союзе, и в странах Центральной Европы стали возникать разнообразные хельсинские группы, если мы говорим про Советский Союз, или Хартия 77, если мы говорим про Чехословакию. И Запад сначала с некоторым удивлением, посмотрев на эту общественную активность, потом действительно начал эффективно использовать эту ситуацию против Советского Союза. Если мы, с одной стороны, договорились о том, что мы продолжаем разговаривать о безопасности и сосуществовании в Европе, то, ну, о чем мы говорим? Вроде границы никто пересматривать не хочет. Действительно договорились об этом. Нападать на своего европейского соседа тоже никто не собирается. Значит, говорим о культурном обмене, экономическом сотрудничестве, и это всегда приятно. Там Советский Большой театр едет в Париж, а какая-нибудь аккуратная выставка едет, наоборот, из, предположим, Австрии, из Вены в Москву или в Санкт-Петербург. Это приятная часть разговора. Возможность продолжать получать нефть, например, и газ из Советского Союза для Запада – это тоже довольно милая и удобная часть соглашения. Равно как и советские страны были заинтересованы в получении кредитов, в том, чтобы развивать у себя то или иное производство, которое они бы не могли развивать сами в силу того, что все технологические прорывы в советском блоке совершались в основном в сфере военной техники. Но осталась часть, связанная с правами человека, так называемая третья корзина. И начиная с первого же нового совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое началось в 1977 году в Белграде, в столице Югославии. А здесь надо сделать важную оговорку. Югославия, с одной стороны, социалистическая страна, в ней вполне себе такой мягкий центральноевропейский тоталитаризм, но при этом Югославия не союзник Советского Союза, не входит в Варшавский договор и вообще наравне с Индией является одним из лидеров так называемого движения неприсоединения. Это десятки стран, в основном Азии и Африки, которые говорили, мы не хотим присоединяться ни к советскому блоку, ни к американскому блоку. И вот в Белграде начинается эта конференция. Собрание министров и дипломатов назывались конференцией, но это не конференция на денек-другой и даже не на неделю. Эти конференции длились годами. Первая вот в Белграде продолжалась с 1977 по 1978 год. И с одной стороны, можно было сказать, что диалоги на этих конференциях – это такое толчение воды в ступе. Вот, говорят западные дипломаты, посмотрите, вы не соблюдаете наши соглашения в ваших странах, нарушаются права человека. Например, в 1978 году крымский татарин Муса Мамут поджигает себя в знак протеста против дискриминации крымских татар. Им запрещают приезжать в Крым и тем более там селиться. Советский Союз говорит, нет, есть же в Хельсинском акте положение о невмешательстве во внутренние дела. Это вообще никакой не политический протест. Политического протеста у нас нет, политзаключенных у нас нет. Это все уголовники, клеветники, сумасшедшие, кто угодно. Но то же самое происходит и в других странах Центральной Европы. За два года до Мусы Мамута, в 1976 году, то есть прямо на следующий год после Хельсинских соглашений, в ГДР протестантский пастор Оскар Брюзевиц тоже поджигает себя и погибает в знак протеста против преследования верующих в ГДР. Таким образом, вот есть большой, как бы казалось бы, комплекс проблем, и можно все время Советскому Союзу и другим странам социалистического лагеря указывать на то, что они не выполняют эти соглашения. А как мы помним, вся идея Хельсинских соглашений была в том, что это комплексный документ, что его нельзя выполнять избирательно. И, соответственно, оказывалось, что безопасность увязана с вопросом о соблюдении прав человека. И с одной стороны, вот прошла конференция в Белграде, потом была конференция в Мадриде, она длилась вообще три года, с 1980 по 1983. И за это время много чего происходило. Вот Советский Союз вторгся в Афганистан, Сахарова отправили в ссылку, в Иране случилась революция. В это же время произошла первая Ливанская война, потому что ближневосточный конфликт тоже не останавливался. Но, тем не менее, эти дискуссии продолжались. Вроде бы как в них нет толку, они ничего не меняли. Действительно, границы оставались прежними, власть Советского Союза над своим блоком продолжала быть сильной, никаких успехов, любые инвективы в адрес Советского Союза как будто бы не имели. Но раз разговор продолжается, значит, сохранялась некоторая площадка, на которой шел диалог. И Советский Союз не хлопал дверью, не уходил из этой площадки. Казалось бы, у него были все основания. Его, так сказать, с точки зрения советской идеологии оскорбили. Советский Союз формально идеологически – это преуспевающее государство с прогрессивным общественным строем, где царит полная социальная гармония. И надо было, извиняюсь, послать куда подальше всех этих западных критиканов и просто с ними не разговаривать. Но желание сохранять вот это ощущение статуса «кво», что никто не покусится на то, что советские войска находятся в ГДР, в Чехословакии, в Венгрии, что легитимность контроля Советского Союза над всей этой территорией не подвергается сомнению, заставляет Советский Союз участвовать в этих переговорах. Более того, Кремлю снова есть о чем беспокоиться. В Польше набирает силу движение «Солидарность», и в 1981 году Советское правительство Польской Народной Республики вводит военное положение. Сотни людей оказываются в заключении на улицах войска.
3: После того, как летом 80-го года в Польше повысили цены на мясо, страну сотрясают забастовки. В Гданьске рабочие захватывают судоверфь имени Ленина, основывают независимый профсоюз, называют его «Солидарность» и избирают председателем электромеханика Леха Валенсу.
2: Движение «Солидарности» тогда не добилось успеха, но показало, что народы в странах, находящихся в советской зоне влияния, все так же склонны от этого влияния избавиться, только кто-нибудь бы предоставил им свободу. Так или иначе, ни в Белграде, ни в Мадриде никакого заключительного документа принять не удалось. И стороны расходятся с тем, чтобы собраться еще раз, на этот раз в Вене в 1986 году. И к как я уже говорил, когда мы вспоминали советских диссидентов, приходит Горбачев, руководство страны, да, не только продемократическая часть этого руководства во главе с Горбачевым, но и консерваторы, понимают, что Советский Союз не тянет гонку вооружений. Надо договариваться о новой развязке. И часть этого диалога, естественно, ведется в рамках вот этого совещания. При этом требования о демократизации, и не просто вообще о демократизации, ну, казалось бы, действительно, вот только Горбачев пришел к власти, встречается он с Рейганом в Рейкьявике и просит Рейгана свернуть исследование по программе стратегической оборонной инициативы, так называемой СОИ, так называемые «Звездные войны». Рейган ему говорит «нет». И вообще, пока вы у себя с правами человека не разберетесь, мы с вами разговаривать не будем. Но в рамках этого разговора это ни к чему не ведет. Никто никому ничего не обязан. А здесь вроде как Советский Союз обязан. Он же сам подписал соглашение, обязался все это соблюдать. И теперь при этом есть еще диссиденты в качестве такой неформальной мониторинговой команды, которые исправно поставляют на Запад из всех стран социалистического лагеря информацию о том, кого посадили в тюрьму за какие-нибудь слова, за какие-нибудь выступления, за желание уехать за границу и так далее, и так далее, и так далее. И этот огромный ком этой информации нарастает. В результате оказывается, что это как будто бы все слова, но тем не менее слова превращаются в устойчивое представление. И этот миф о том, что Советский Союз может быть очень странная страна с очень странными порядками, возникшая в результате кровавой революции. Но, тем не менее, это страна, в которой люди хотят вот жить именно так. Этот миф начинает рассеиваться, а с ним и легитимность Советского Союза. С одной стороны, политологи говорят, что партийные режимы, они очень устойчивы. Они более устойчивы, чем личные диктатуры. Действительно, когда правит какой-нибудь один человек, то обычно ему очень рискованно озабочиваться проблемой наследника. Потом начинается борьба за власть с неизвестными и неожиданными последствиями. У партийной диктатуры все проще. Есть как-никак институты. Один умер, собирается там политбюро или какой-нибудь пленум, чего-нибудь, и выбирает нового лидера. Но партии требуется идеология. И у Советского Союза эта идеология была коммунистическая. И легитимность этой идеологии начинает подтачиваться. И начинает подтачиваться и легитимность этого самого контроля над своими сателлитами. Вроде как формально все признали, что все, да, Советский Союз контролирует Польшу и контролирует ГДР и Болгарию с Румынией. Но в Хельсинкских соглашениях записано, что каждая страна может сама определять, как она живет, в какие альянсы вступает, какой в ней режим, какие в ней порядки. И оказывается, что в этих странах появляются группы, которые ссылаются на Хельсинкский акт и говорят, что нет, мы хотим идти каким-то другим путем. Мы требуем автономии, мы требуем, чтобы нам не мешали преподавать и изучать наш родной язык, мы требуем больше прав. Кого представляют эти группы? Казалось бы, никого, кроме себя. Но почему-то их репрессируют. Значит, раз их репрессируют, значит, наверное, их репрессируют, потому что, наверное, их взгляды могут быть популярны у гораздо большего числа людей. Поэтому им затыкают рот. Если что-то никому не интересно, то зачем тогда это преследовать и уничтожать? Значит, оказывается, что в самом базисе, в самой базисной идее Хельсинкских соглашений и вообще всей этой концепции, в ней как бы гниль. Оказывается, вот советские страны, еще неизвестно, хотят они быть социалистическими или нет. Вот во Франции там, или в Италии плюрализм, сильные коммунистические партии в какой-то момент были, но как-то никто им рот не затыкал. А тем не менее ни Франция, ни Италия коммунистическими не стали и в советский блок не пошли. И дальше, когда с приходом к власти Горбачева Советский Союз пытается в том числе через ОБСЕ продвинуть эту идею нового мышления и разрядки, все, говорит Горбачев, мы не хотим больше жить в противостоянии. Это не просто сосуществование двух систем, каждая из которых очень хорошо вооружена. Мы вообще хотим в корне это поменять. Мы хотим дружить. Мы хотим, чтобы не надо было держать руку на кольце, когда мы разговариваем друг с другом. Но ему говорят, соблюдайте права человека. Вы же обещались это делать. И вот когда в Вене начинается конференция в 86 году, то первая новость, которая оглашается на этой конференции, это то, что только что в Чистопольской тюрьме умер член московской хельсинкской группы Анатолий Марченко.
4: Умер, потому что держал многодневную голодовку, не получал достаточной медицинской помощи и, остановив эту голодовку, через несколько дней умер от инфаркта. И на этом фоне Советский Союз, советское руководство, Горбачев понимает, что без реальных шагов, которые бы демонстрировали изменение ситуации с правами человека, действительно он сделать ничего не сможет. А его политика, его вот эта идея ускорения, не перестройки как таковой, а вот ускорение, сейчас мы что-нибудь придумаем, госприемку, прожектор перестройки, еще что-нибудь, у нас экономика заработает, ничего не получается. Экономика стагнирует, экономика проваливается. Значит, надо что-то продемонстрировать. С одной стороны, для него это оказывается политической ловушкой. С другой стороны, наверное, он сам, возможно, это так и не ощущал, потому что, как мы понимаем, скорее был человеком, с одной стороны, осторожным, не будь он осторожным, не сделал бы карьеру. Но с другой стороны, в принципе, ему это скорее всего импонировало. Поэтому тут, безусловно, совпали разные факторы. И системный, и личностный. Но так или иначе, Горбачев начинает действовать. Но ведь как это происходит? Вот в декабре 1986 года он возвращает из ссылки Сахарова. И вот, казалось бы, жест действительно символический. Главного советского диссидента, находящегося в Советском Союзе, освободили из ссылки и позволили теперь свободно снова жить в Москве. Но Сахаров же, вернувшись в Москву, не будет молчать. Он начинает сразу призывать к освобождению остальных политзаключенных. Но рот-то теперь Сахарову не заткнешь, снова в ссылку в Горький не отправишь. Это и в 79-м году вызвало огромную волну протеста. А что будет сейчас, когда, собственно, все это делалось ради того, чтобы добиться как раз прогресса на переговорах? И получается, что каждым новым шагом Советский Союз как бы делает для себя все более неизбежными дальнейшее ослабление репрессий. Дальнейшее изменение вообще всей политики и продвижение демократии. Свободный обмен информацией, ну вот Горбачев вводит гласность. Он ее вводит, но эта система главлита, система предварительной цензуры была монолитная. Как только она немножко подраспускается, уже становится непонятно, где границы. А опять же, сажать кого-то некрасиво – это сразу как бы жест, который позволит визави на переговорах сказать: «Да вы все врете». Никакой демократизации у вас не происходит, никакие права человека вы соблюдать не хотите. Все, уходим из-за стола переговоров и давайте опять клепать ядерные боеголовки в том же режиме. Значит, вслед за Сахаровым надо отпускать и других политзаключенных. Все развивают активность, восстанавливаются было зажатые и задавленные хельсинские группы, которые были созданы в середине 70-х годов. Возникает огромное количество других неформальных групп. И перестройка начинает раскручиваться, раскручивается и раскручивается. Пока, собственно, не приводит к тем событиям, о которых мы знаем. Это съезды народных депутатов, массовое движение за отмену 6-й статьи Конституции, то есть статьи, которая определяла возможность коммунистической партии править страной. И одновременно массовое движение за независимость в национальных республиках, в республиках Балтии, в республиках Закавказья. И Советский Союз движется к своему распаду, но рассказ об этом — это отдельная тема, наверное, тут не нужно всю эту последовательность событий пересказывать. Но сказать нужно вот о чем. Как работают слова? Вот, казалось бы, диссиденты в Советском Союзе — это несколько сотен активных людей, которые действительно готовы садиться в тюрьму за свои убеждения, и, может быть, сотни тысяч еще людей, которые читают сам издат, хронику текущих событий, слушают голоса. Кто-то из них иногда жертвует какие-то деньги на поддержку политзаключенных. Но, в общем, это не политическая партия. Это не массовое общественное движение. Но оказывается, что простая идея, которая сначала была сформулирована именно диссидентами, если Советский Союз будет соблюдать свои собственные законы и свои собственные обязательства, он не сможет существовать как тоталитарное государство. Тоталитарное государство не может существовать без произвола. Это не просто какая-то другая система с альтернативными законами. Это система, которая принципиально противоречит праву. И как только эта система начинает соблюдать свои собственные законы и собственные обязательства, она начинает рушиться. И когда эта идея пришла в голову Александру Сергеевичу Есенину Вольпину где-то в начале 60-х годов, на него даже его собственные друзья смотрели как на чудика. К чему это может привести? Какие законы? У кого? У Советского Союза? Точно так же и оппоненты на Западе критиковали своих коллег, которые продвигали Хельсинские соглашения. Ну хорошо, но вставите вы туда какую-то корзину про права человека, и что? Советский Союз будет что-то выполнять? Да вы просто отдадите ему все свои такие риторические, моральные, правовые козыри, и этим все и кончится. Но оказалось не так. Оказалось, что действительно, когда эта идея становится частью политики, становится частью жизни, становится действительно массовым запросом по отношению к власти изнутри и снаружи, то, безусловно, при определенном стечении обстоятельств, будь Советский Союз сильным, открылись бы у него еще 120 дополнительных месторождений нефти и газа, и стал бы он его продавать вообще на все стороны света, может быть, ничего бы это не произошло. Но в сочетании с экономическим кризисом, в сочетании с эрозией всей системы управления Советским Союзом, оказавшейся абсолютно неэффективной, оказывается, что эта риторическая формула превращается в таран, который всю эту систему разрушает. Поэтому слова важны, и идеи важны. И маленькая группа людей может не представлять из себя политической силы. Но если она производит из себя риторическую формулу, которая способна воодушевить людей, которая способна стать частью глобальных мировых соглашений, то они могут победить. Этого оказалось абсолютно недостаточно для того, чтобы создать демократию внутри Советского Союза, в большинстве государств, которые образовались после его распада. Но с точки зрения будущности мировой коммунистической системы, будущности Советского Блока как военно-политической машины, оказалось, что именно идеи, сформулированные диссидентами, стали невероятно действенными. И совещание в Вене тоже длилось 3 года, с 1986 по 1988. И, наконец, завершилось подписанием итогового документа. Потому что за это время Советский Союз отказался от большинства пунктов, по которым до этого было несогласие. И документ формулировал стремление, во-первых, развивать систему наблюдения за тем, как соблюдается положение Хельсинкских соглашений. И, во-вторых, согласился на демократизацию и расширение соблюдения прав человека. И все действительно двигалось к тому, чтобы на месте теперь уже вот некоторого аморфного совещания, на которое собираются дипломаты разных стран, появилась бы полноценная организация, что-то наподобие Европейского ООН, и это стало бы фундаментом такого длительного и стабильного европейского мира. Помните, была такая концепция Большой Европы от Дублина до Владивостока. Европа как территория согласия, территория дружбы, территория свободы, прав человека, единства, мира, на которой никогда не будет войн. Но ровно в этот момент ситуация кардинально меняется, потому что в результате распада Советского Союза, а еще и Югославии, которая представляла себя такую уменьшенную копию Советского Союза на Балканах, тоже республики из довольно близких, но тем не менее отличных друг от друга народов со своей историей, историей своих конфликтов. Эти федеративные государства распадаются, и в них начинают полыхать военные конфликты.
3: Еще недавно казалось, что послевоенные границы Европы и впрямь нерушимы, но объединилась только Германия. Дальше пойдут одни разъединения. Весной и летом 91 года прежде всех распалась Югославия. Республики бывшей Югославии почти тут же начинают воевать друг с другом, грозя вновь превратить Балканы в пороховой погреб Европы.
4: И вроде как пространство безопасности и сотрудничества в Европе должно быть той площадкой, тем форумом, на котором такие проблемы и решаются. Это же для этого создавалось. Там ровно так и прописано в заключительном акте. Если вдруг между странами возникают какие-то противоречия, то они должны воспользоваться судом, арбитражом, независимыми экспертами, чертом лысым, но не начинать войну. Но тем не менее, вооруженный конфликт в Приднестровье, вооруженные конфликты в Грузии, вооруженные конфликты в Югославии. А что может это совещание? Да почти ничего. Призывать к тому, чтобы прекратить войну и посылать наблюдателей. Когда стороны сами договариваются о мире, вот тут может прийти ОБСЕ, организовать свою мониторинговую группу и начать смотреть за тем, как эти соглашения соблюдаются. И здесь мы возвращаемся вот к тому важному посылу, что любой документ работает только в том случае, когда у заключающего стороны действительно хотят договориться. Он может сгладить противоречия, он может создать какие-то механизмы, которые будут разрешать те противоречия, которые возникнут в будущем. Но если две какие-либо высокие или не очень высокие договаривающиеся стороны в действительности мира не хотят, к миру не готовы, хотят продолжать войну, то никакое соглашение не поможет. Если между двумя странами или двумя блоками существует яростная конкуренция, в которой стороны готовы использовать самые разные средства, то никакого соглашения не получится. И вот нововозникающие государства и бывшие республики Советского Союза, и бывшие части когда-то федеративной Чехословакии, и государства, возникшие при распаде Югославии, вступают в это общее собрание, тоже становятся участниками этого форума. В 1994 году в Будапеште принимается решение действительно превратить это совещание, наконец, в организацию, чтобы вот эти самые мониторинговые и консультационные функции стали бы постоянными. И внешне все как будто бы развивается прекрасно. Например, появляется Бюро по демократии и соблюдению прав человека. Тот самый орган, куда можно обратиться, если есть какие-то вопросы, а соответствует ли тот или иной национальный закон или договор или какая-то та или иная ситуация правам человека. И, казалось бы, все страны-участницы, по идее, должны относиться к мнению этого органа с уважением. Но сколько раз российские активисты и правозащитники уже вот в довольно недавние годы, после выборов, или после принятия законов, например, о тех же иностранных агентах, обращались в этот БДИПЧ ОБСЕ и получали оттуда заключение, что все это никак не соответствует стандартам прав человека. Ничего не менялось. Никакого, к сожалению, реального авторитета, никаких механизмов сделать так, чтобы эти решения были претворены в жизнь, у этой организации не было. Она как была некоторым форумом, на котором встречаются представители государств и обмениваются мнениями, плюс вот эта мониторинговая компонента, когда не только официальные наблюдатели ОБСЕ, но и разнообразные правозащитные общественные организации тоже могут организовать презентацию какого-то доклада и заявить действительно на публичной площадке о том, что в их стране происходит, никаких других эффектов у всей этой системы не было. Нельзя сказать, что следует ее считать абсолютно бесполезной. Все-таки, когда есть пространство, на котором можно разговаривать, то пусть оно будет. Лучше, когда разговаривают, чем когда не разговаривают. Но, тем не менее, стать реальным препятствием для политической и в том числе военной эскалации на территории Европы ОБСЕ оказалось неспособно. Россия

0: когда Путин решил начать полномасштабную войну против Украины, наблюдателям ОБСЕ осталось только собрать свои вещи и уехать. Предотвратить широкомасштабный конфликт ни они, ни вся организация ОБСЕ оказалась не способна. Есть ли у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в этом смысле будущее, вот в этой всей новой ситуации, с войной в Украине, которая идет четвертый год, с гонкой вооружений, которая с очевидностью будет разворачиваться теперь между Россией и европейскими странами НАТО? Думаю, что есть. Точно так же, как ООН. Можно много критиковать ООН за то, что это безвольная и неэффективная организация, но, тем не менее, ООН остается площадкой, на которой можно обсуждать какие-то вопросы, можно начинать диалог между государствами, можно делать видимой информацию о том, что в реальности происходит на поле. И в какой-то момент, когда стороны того или иного конфликта реально будут готовы к тому, чтобы затвердить статус-кво и прекратить военные действия, такая площадка может оказаться очень эффективной. Если будущее Хельсинкских соглашений в том виде, в котором они задумывались, как договор, который обеспечивает действительно мирное и добрососедское существование на европейском континенте, а теперь уже даже и отчасти на евразийском континенте, потому что в эту организацию входят те страны, которые строго географически относятся уже не к Европе, а к Азии. Есть, если действительно в какой-то момент все европейские страны решат, что им дороже то положение, которое есть, чем возможная война и возможные конфликты. И, в общем, сегодня мы знаем, кто вполне доволен тем, в каком положении находится его страна и какие у его страны границы, а кто нет. Кто действительно хочет захватывать и оккупировать и присоединять чужие территории, а кто просто пытается отстоять свою. Но если в какой-то момент эта ситуация изменится, процесс может начаться заново. Он будет длинный, долгий, но, возможно, мы увидим в этом смысле не то чтобы второе рождение, но второе наполнение Хельсинкских соглашений новым смыслом. И то, что эти соглашения впервые, наверное, в истории связали воедино вопросы безопасности и вопросы прав человека, это хороший залог того, что возможный будущий мир на европейском континенте будет учрежден именно на этих основаниях, а не на каких-то других.
1: Спасибо, что слушали наш специальный сезон. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему лайки, писать отзывы и отправлять его друзьям.
0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
2: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо. Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Сперва роди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.

0: Привет! Вы слушаете подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская. Я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
2: Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я училка словесности и переводчица. И я тоже очень люблю читать.
1: В третьем сезоне мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
2: Один выпуск – одна книга. Сегодня обсуждаем психологический нон-фикшн Бессела ван дер Колка «Тело помнит все». Бессел ван дер Колк «Тело помнит все». Перевод Ивана Черного, издательство «Бомбора», 2021 год. Бессел ван дер Колк – американский психиатр, много работавший с ветеранами Вьетнама в 1970-е годы, боролся за медицинское признание и исследование посттравматического стрессового расстройства, или ПТСР. Книга выросла из статьи ван дер Колка 1994 года, один из тезисов которой в том, что ПТСР – это не только военная травма. Книга вышла в 2014 году и стала мировым бестселлером. Изменила жизнь множества людей, нашла как сторонников, так и ярых критиков среди специалистов. Сегодня поговорим о том, как связаны ветераны Вьетнама, наша повседневная жизнь и Декларация прав человека.
1: Ну что, наконец-то мы обсуждаем бестселлер.
2: Да.
1: Книгу, о которой слышало больше 5 человек.
2: И вышедшая в издательстве бестселлеров.
1: О котором тоже слышало больше 5 человек.
2: Мне книгу советовали за последние 2 года 3 разных подруги из разных кругов. А с другой стороны, я читала про нее разные как раз срачи среди психологов. И у меня были сомнения, типа, а это будет хорошо? Или это будет наебочка? Потому что такой вопрос у меня всегда возникает, когда речь идет о супер-мега-бестселлерах. Потому что, типа, книжка переведена на какие-то 46 языков, а может уже, типа, больше. У нее какие-то гигантские продажи. Она стоит всюду рядом с, там, люди, которые играют в игры. Думай медленно, решай быстро. С каким-то супер-мега...
1: Даже рядом, мне кажется, с такими книгами, как «Несы» и вот это
2: ну,
1: вот все.
2: Ну, короче,
1: то есть,
2: она,
1: это
2: да,
1: очень странно
2: вот
1: это... тоже смотрится.
2: Короче, это классическая полка наши бестселлеры, и она такая да. специфическая, потому что обычно это либо книги, вот которые уже очень много лет с нами, например, «Фром хороший», просто, ну, сколько лет назад написано «Любите иметь», там, типа, 1000. Вот. И там, знаешь, еще есть размышления Марка Аврелия, они тоже почему-то иногда туда же.
1: А это, между прочим, хорошая книга.
2: Очень хорошая.
1: Между прочим,
2: тоже
1: это
2: люблю.
1: Не зря бестселлер.
2: Тоже люблю.
1: Как бы.
2: Вообще супер. Вот. И дальше...
1: Саш, только я боюсь, что мы просто оговоримся, что ты сказала, что у Фрома книжка «Любите иметь», но у него есть книжка «Иметь или быть».
2: Тьфу, блин.
1: И «Искусство любить». У нас получился смесь двух бестселлеров «Любить и иметь».
2: Да,
1: это про любовь к капитализму. «Любить и иметь». Это книга, которую мы бы хотели прочитать все.
2: Короче, книжка «Искусство любить», понятно о чем. «Думай медленно, решай быстро» тоже. А книга про вьетнамских солдат, про ПТСР, и ты такой, а все-таки почему это бестселлер, и какое это имеет отношение к всем людям в мире на планете Земля?
1: Ну да, вообще-то это очень... узконаправленная книга. Это книга, которая как будто не решает универсальную проблему, как другие бестселлеры. Типа «Искусство любить», понятно, я прочитаю, я смогу быть в отношениях. «Думай медленно, решай быстро», я там, не знаю, смогу быть...
2: Думать медленно и решать быстро.
1: Ну, типа принимать рациональные решения, быть, не знаю, классным работником там или какие-то свои личные проекты делать. А что условно, в кавычках, обычный человек получит от книги про ПТСР, не очень понятно. Поэтому я согласна, что не очень понятно, как эта книга стала настолько широким бестселлером.
2: В общем, меня в итоге убедило, что надо это читать, то, что книгу написал не типа просто психолог, который недавно получил диплом, или не какой-то просто классный популяризатор науки, который вообще неизвестно, какой диплом когда-либо получал, а психиатр, то есть это медик, это врач, да, у которого за плечами там опыт в несколько десятилетий. И он описывает свой личный вот этот длинный опыт врача, который столкнулся
3: с непонятной проблемой, да, и как вот он шел, разбирался с ней, пришел. А проблема, собственно, такая. В 1970-е в США приходит молодой психиатр Бесел Ван дер Колк работать с человеком, который вернулся с Вьетнамской войны. Человек вроде местами совершенно обычный, но он не может нормально работать, не может нормально жить свою обычную жизнь. И это не похоже на случаи, там, типа, раздвоения личности, к которым мы привыкли. Или к, там, знаете, ну, как в хоррорах.
1: К которым мы привыкли.
3: Ну, мы хорроры смотрим, триллеры смотрим, камон, ну, как бы, живем всю жизнь с этим. Вот, то есть человек постоянно возвращается, не просто возвращается мыслями, думает о своем прошлом на войне, а у него просто возникают картины этой войны, и возникают очень страшные картины, например, как ему пришлось убивать людей. И это ему пришлось, для нас понятно, что это случилось когда-то, это вот так было ужасно, ну вот же как бы мы сегодня, он уже там обратно в США, вроде все неплохо, вот. А для него это не закончилось. Эта вся ситуация, вот он ее живет прямо сейчас, в самые неожиданные моменты, вдруг у него случаются адские приступы гнева, агрессии.
1: У него просто не раздвоение личности, а раздвоение времени какое-то происходит, что он вроде вернулся и находится вообще в другом году, в мирном, не знаю, магазин он зашел, и внезапно его просто переключает. И вот этот вот набор симптомов странный, он еще не подходил ни под один диагноз. То есть можно, конечно, что-то ему выписать, типа, а, вот у него приступы гнева. Ну, скажем, что у него, не знаю, вот там поведенческие проблемы. Или вот он пьет, у него там депрессия. Он пьет.
3: Алкоголизм.
1: Вообще-то все это не описывает, да, алкоголизм. Но вообще-то все это не описывало именно тот конкретный специфический набор.
3: Это 1970-е. То есть 20 век, да, в 20 веке случилось уже две мировые войны, случилась Корея, Алжир, Афганистан тоже там уже рядом. Вот. И за это время миллионы людей, буквально, которые вернулись с войны, оказывались постоянно в ситуации, когда они не могли продолжать жить нормальную жизнь. Эти истории начинаются, да, с еще там литературы про Первую мировую, там это у Вирджинии Вульф, в «Миссис Даллоуэй».
1: Да даже ремарка, вот это потерянное поколение, оно как бы потерянное, потому что оно не может, эти люди невозможно вернуться, ну, в смысле, головой.
3: Да, тело приехало, а все остальное нет.
1: Психика нет, да.
3: Да, и все эти люди, они, значит, приходят с войны в мирную жизнь. Жизнь у них эту жизнь не получается. Но мир им сообщает, что, чуваки, а это вы явно, у вас были проблемы с психикой просто с самого начала. Вы, наверное, из неблагополучной семьи. Или там, наверное, у вас генетика плохая. Или там еще что-нибудь. Или шизофрения, конечно же. Обязательно. Или...
1: Любимый диагноз.
3: Да. Или, конечно, контузия. Очень простая вещь, которая все объясняет всегда.
1: Блин, контуженный, это реально, это гениальный просто диагноз. Ну, у тебя там что-то немножечко там, ну, потряслось, и все.
3: Липнула прицепом, да.
1: Как бы. Мне кажется, еще важно, что они же возвращались, и многим давали, ну, какие-то возможности, типа там, вот поступайте в универы, вот мы вам выплачиваем там пенсию, вот смотрите, мы вас так ценим, вы такие молодцы, спасибо большое, что воевали за страну. Ну, спасибо, круто. А как бы, а ветеранам не круто, они не могут воспользоваться возможностями, они, не знаю, поступают в эти университеты, вылетают просто потому, что они, ну, вообще не способны обучаться, в смысле, мозг не может сосредотачиваться, они не могут нормально спать. Они, ну, просто человек не может он адаптироваться к мирной жизни. А почему? Ответа ни у кого нет. Ну, война.
3: И, значит, Ван дер Колк приходит и начинает работать вместе со своими коллегами, и тогда постепенно начинает разрабатываться вот этот самый новый диагноз, который мы называем ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство – это психическое расстройство, которое может возникнуть, когда человек испытал воздействие травмирующего события. Участник или свидетель событий может не пережить травматическое событие как опыт, его не получается оставить в прошлом, так что событие стирается из памяти и постоянно проявляется в жизни человека, переживается как настоящее. ПТСР влияет на восприятие реальности, на поведение и на характер человека.
1: Но там была дальше проблема, что было довольно сложно признать этот диагноз, потому что мы говорили, нет, ну смотрите, это просто комбинированное. Это вот депрессия плюс, не знаю, там поведенческая проблема с гневом плюс еще что-нибудь. Зачем вам это выделять отдельно? И в целом есть этот вопрос, зачем все-таки это выделять отдельно?
3: Но мне кажется, что вопрос тут очень имеет однозначный ответ, который как раз помогает понять, почему МКБ и почему медицинское сообщество, которое обожает новые диагнозы и ставит их, в общем,
1: это правда,
3: очень часто, почему оно веками сопротивлялось именно этому диагнозу. Да? Кажется, что хитрость в том, что когда мы признаем существование посттравматического расстройства, у нас возникает ситуация, что а кто-то в этом виноват. Это не то расстройство, с которым ты родился. Это не то расстройство, которое, ну, так, к сожалению, трагически случилось. В случае с военными было супер понятно. Это тебя отправили черт знает куда, нарушать все заповеди любой твоей религии и видеть то, что вообще нормальному человеку видеть не хотелось бы.
1: Солдаты не просто едут исполнять свой мужской какой-то долг на войну 2 годика и потом продолжают счастливо, не знаю, растить свои семьи, вкладываться в экономику и работать на заводе, а как бы, ну, все, их жизнь ломается. Вообще, самая страшная картинка про вот военный ПТСР, который у меня есть, это то, что вот приезжает мужчина с войны, и дальше он... Многие же об этом говорят, что, типа, очень сложно адаптироваться к тишине.
3: Да.
1: Как бы, ну, к тому, что, типа, у тебя нет, там, не знаю, взрывов. Ну, тишина на войне, это как бы подозрительно. Ты такой, так, что-то, как бы, на нас что-то надвигается. И вот эти случаи, когда, не знаю, там, может человек с ПТСР проснуться и с просонья вообще не понять, где он, и выхватить оружие, а проблемы же еще напомним, да, в США, что там как бы...
3: Оружие, пожалуйста, продается, везде, если надо.
1: Оружие это легально, вот. И дальше у этого военного бывшего, скорее всего, есть оружие, и он может, я не знаю, там, перепутать домашнее животное с какой-то, блин, с крадущимся, я не знаю, солдатом или вором, или ребенка, который встал и вышел пописать. Это вообще-то довольно... Это страшная картинка.
3: Да. И... Первая задача, с которой тоже пришлось работать в Вандерколку, помимо отвоевания того, что это что-то отдельное от психозов, шизофрении, это то, как помочь-то.
1: Угу.
3: То есть, что можно было сделать.
1: Ну, а тогда какие были варианты терапии? Таблетки, но довольно, в смысле, такие, работающие довольно топорно. Сейчас же у нас есть, там, не знаю, антипсихотики второго, как-то самое, второго поколения, которые тебя не превращают в овоща, а тогда лекарства были, ну, в смысле, ограничены. Типа тестировался, там, не знаю, Прозак, тестировались какие-то базовые антипсихотики, вот, типа, держите, чтобы не срываться на ребенка, нечаянно его не убить ночью. И нормально спать.
3: Ну, кому антидепрессант, кому антипсихотик, да. Анонимные алкоголики, угу. И организации военных, где военные могли просто друг с другом поговорить и обсудить, что с ними происходит. И, как правило, я так понимаю, по крайней мере, Вандерколк так рассказывает, да, что как раз в этих группах люди, с одной стороны, находили очень много утешения, потому что они могли друг друга понять. С другой стороны, это сводилось во многом тоже к какому-то разговору просто про прошлое, в котором ты в этом прошлом
1: жили. Ну да, это просто внутренний Вьетнам, как бы мы с пацанами собираемся, погружаемся туда и просто не делаем вид, что мы живем в настоящем хотя бы пару часов, что, наверное, хорошо, потому что я думаю, что вообще-то много сил уходит на то, чтобы притворяться, что ты, ну, типа, не там. И да. У тебя перед глазами не встают убитые тобой дети.
3: Да.
1: Но вообще-то глобально это не помогает. В смысле, это не меняет психику. Это не дает новые инструменты для жизни. Это дает просто шанс выговориться. Но хотя бы это было уже хорошо, мне кажется. Если человек ходил в такую группу, он хотя бы понимал, что он не один.
3: Конечно.
1: Условно сходит с ума.
3: Конечно. Но, с другой стороны, это влияло на то, что можно было группово ненавидеть, например, каких-нибудь представителей той нации, которую тебе пришлось атаковать в каждой конкретной войне. И Вандерколк постепенно, в общем, пытается придумать, что делать. А в тот момент, опять же, популярный очень фрейдистский психоанализ. Еще одна вещь, которая уже далеко не всем доступна, потому что это дорого, да?
1: И долго.
3: И долго. Но если чем-то заниматься, то типа разговорами вроде как, да? Вот мы должны все полечиться, поговорить и все понять. Ну, короче, хитрость-то в том была, что он вроде это тоже пробовал, а оказалось, что люди просто вообще не готовы, ну, даже начинать этот разговор, потому что их начинает расколбашивать адски, да, и, в общем, разговор просто прерывается на том, что человек уходит в жесточайший приступ страдания какого-то или гнева, не может себя проконтролировать на физическом уровне, там, плачет, или у него случается паническая атака.
1: У него просто реальность едет, мне кажется.
3: Да, то есть, ну, короче, ни до каких, ни до разговоров, когда такая история. И Вандерколк начинает потихоньку работать с тем, что, может быть, можно через работу с телом, через какие-то телесные практики сначала начинать постепенно соединять условно вот это самое тело, которое тут ходит по городу мирному, и психику, которая в другом месте времени и другой ситуации находится.
1: Ну и мне кажется, что тогда было благодатное время для развития разных терапий.
3: Да.
1: Ну, то есть, например, даже гештальт, который, я не помню, говорила ли я в этом сезоне, но, короче, я учусь на гештальт-терапевтку. Это такое направление, которое вышло тоже из психоанализа, как и многие другие терапии. Вот, но вылезло из Фрейда. Но оно про какой-то холистический целостный подход, про то, что тело и мозг нельзя разделять. И для меня вообще эта книга супер гештальтистская, честно говоря. Я ее посоветовала своим одногруппникам. Такая, почитайте, пожалуйста, вот про травму. Потому что Вандерколк как раз такого же мнения, что нельзя разделять голову и тело. И Вандерколк много говорит про разные исследования тела, мозга, исследования, в смысле, не опросники психологические, а исследования типа сделать томографию мозга.
3: Нейробиологические.
1: МРТ, еще что-то нейробиологические, короче, да. И он довольно много говорит о разных таких исследованиях, потому что он хочет показать, что травма влияет на тело непосредственным образом. В смысле, буквально у тебя в теле что-то меняется. У тебя меняются уровни гормонов, у тебя меняется... Как бы некоторые части мозга буквально хуже работают. Особенно если у тебя травма произошла в нежном маленьком возрасте, когда мозг как бы
3: формировался. Да. И тело тоже, да, вместе с ним.
1: И тело формируется, да. И у тебя этот травматический опыт застывает в теле, почему книжка называется «Тело помнит все». Потому что вот этот опыт закупорен в теле, и невозможно его вывести мозгом из тела. Как бы это так не работает. Нужно что-то делать с телом. И дальше в целом... Если первая часть книги посвящена тому, что такое ПТСР, как оно возникает, ну, каким-то, короче, научным определением и историей этого понятия, то вторая часть книги про то, как с этим можно работать. И там самые разные способы. От тех, над которыми можно посмеяться, типа импрова, в смысле импровизационного театра или, ну, йоги. Над йогой, наверное, мы сейчас не смеемся, но... Не знаю, там, например, терапия движения глаз, какая-то гештальт тоже терапия, в смысле эксперименты разнообразные. Потому что гештальт известен вот своими всякими телесными экспериментами. Или там есть, мне кажется, то, что называется психодрамой или психодинамической группой, когда ты там, например, что-то рассказываешь, а люди вокруг начинают изображать твоего отца, твою мать. Как бы все эти методы направлены на то, чтобы срастить прошлое и настоящее, чтобы вот это вот эти временные провалы убрать, сделать человека заново цельным. И тогда вообще, если человек проходит, как бы если эта терапия успешная, то он потом может говорить о своей травме и не триггериться. Вот. И в этой второй части Вандерколк в том числе говорит много о кейсах невоенных. В смысле, он говорит много о ПТСР после сексуализированного насилия, и вообще он много говорит о насилии домашнем и сексуализированном, и о том, насколько это вообще-то распространено. В общем, эта книга очень классно описывает, что такое ПТСР, как этот диагноз стал признанным и как лечит ПТСР, но все еще непонятно, почему эта книга стала бестселлером. У меня как бы есть такая теория, что просто эта книга вообще нормализует травму, о которой сейчас, ну вот мне кажется, в 2024 году довольно сложно говорить, потому что, возможно, некоторые люди уже как бы были перекормлены понятием травма, и они такие, что, теперь все травма? То, что, не знаю, мама тебя не обняла в детстве, у тебя травма, или, не знаю, вылетел из универа травма, и получается, мы живем в какой-то сплошной травме, и что это вообще тогда за жизнь? Вот, а «Тело помнит все» довольно хорошо раскладывает, что вообще-то нет. Не каждое событие травма, но при этом, если вас в детстве до 5 лет мама мало обнимала, возможно, на вас это реально повлияло. Как бы очень грустно это признавать, но вообще-то травма развития существует, и буквально у вас там на нейронном уровне что-то меняется. Но дальше про нейронный уровень мы переходим к минусам этой книги, потому что, наверное, кого-то успокоит, что Вандерколк так много отсылается к сканам, МРТ, что там еще, КТ, исследования, не знаю, сна, что он еще там делает. Короче, всяческие исследования как бы круто, типа это все научно. Вот смотрите, как все научно.
3: Много-много красивых выкладок.
1: Да, mm-hmm. много красивых выкладок, красивых каких-то графиков. Вот посмотрите, лобная доля уменьшилась, там лобная доля увеличилась. Но вообще-то это довольно неоднозначные научные отсылки.
3: Психиатры и психологи современные часто делают вполне логичные предъявы к книге, да, по как раз двум пунктам. Во-первых, что когда мы видим, что что-то где-то замечательно красиво светится на МРТ, это может значить что угодно пока что, да. То есть мы в изучении мозга с нейробиологической точки зрения находимся совершенно не на том уровне сейчас, на котором мы можем прям четко сказать: вот он, смотрите, как помедитировал полчасика, и уже, ну, смотрите, как все хорошо стало. Прямо ух!
1: И мозг вырос. Ну да, мне кажется, что может показаться, что это работает, знаешь, примерно как рентген, типа, о, смотрите, кость сломана. И ты такой смотришь на картинку и видишь, типа, вот кость сломана. И как бы, ну, даже мне вот кажется, что вот что-то похожее происходит в нейробиологии. Они такие смотрят, о, типа, не знаю, гипофиз, что там, гипоталамус уменьшен, я не знаю, вот.
3: А тут загорелся светофорчик, тут зеленый свет.
1: Да.
3: Да-да-да.
1: Да.
3: Ну, то есть у нас есть немножко пока, лично у меня в том числе есть какие-то магические представления на данный момент о том, что там у нас в мозгах происходит. Но хитрость в том, что происходит там реально очень сложная какая-то фигня. И как и в случае, кстати, про это тоже много говорят, а как в случае с генетикой, которой долгое время пытались объяснить все заболевания, включая ПТСР.
1: И алкоголизм.
3: Что просто, а, это просто ген вот этого, а это просто ген вот этого, а это просто ген вот того, а это ген сего. Вот, это тоже давно известно, что так не работает. Мы не можем так доказывать болячки. У нас, да, есть какое-то количество, довольно закрытый список. Закрытый в смысле, что он не такой большой. Список очень конкретных генетических отклонений, которые могут, но не обязательно влияют на то, как дальше человек развивается. Да, дальше начинается игра в статистику, в проценты и прочее. Короче, хитрость в том, что, как и многие бестселлеры, включая книжки Сапольски,
1: которого мы любим вообще-то.
3: Которого мы тоже любим, да. И куча других популяризаторов наук просто очень любят защищать свои идеи с помощью вот таких выкладок.
1: Ну, потому что это аргумент нерушимый, знаешь, ну, типа, это прям the аргумент
3: да.
1: главный. Вот график.
3: Да.
1: Завалите.
3: Да, да, да. Это раз. Два, это как раз вопрос размытости понятия травмы, которое все-таки Вандерколк нормально не определяет в книжке. Он постоянно к ней отсылается, но дальше, из-за того, что это очень личная история, он каждый раз просто рассказывает, как он чего-нибудь с кем-то начинал работать, и потом начинал пробовать новые варианты лечения, а потом то-то, то-то, а потом вот вам выкладка статистическая и картинка мозга. Вот. И складывается ощущение у разных читателей разное по поводу того, что же автор имеет в виду. И я прочитала, например, и ругань читателей, которые говорят, что это что же, вот теперь, да, я в туалет не сходил в 3 года, у меня травма, или тех читателей, которые говорят наоборот, у меня там умер родитель, я был уверен, что это травма, а вот я прочитала эту книжку, и это как будто не травма теперь. Хотя Вандерколк не говорит ни то, ни это.
1: Ну там вообще читают ее очень по-разному.
3: Да, ее читают очень по-разному.
1: Да. Он ничего не говорит просто. Я даже видела, например, отзывы людей в англоязычном интернете, которые такие: вот, я там прочитал первую главу, и Вандерколк оправдывает преступление, значит, американских солдат во Вьетнаме, и вообще их всех оправдывает, я не буду читать эту книгу, это, типа, неэтично.
3: Да.
1: Хотя, когда я читала, мне вообще не показалось, что он оправдывает, он просто, ну, не пишет большими буквами «плохой-плохой солдат, фу», но я буду тебя лечить.
3: Я бы сказала, не солдат, «плохой-плохой президент, фу». А этого он тоже не пишет, будем честны.
1: Этого он тоже не пишет, да, надо сказать. Но он вообще, да, он как бы не пишет «плохой-плохой президент, фу», но при этом он такой, вот почему ничего мы не делаем для людей с ПТСР, для особенно военных с ПТСР, правительство ничего не делает, оно только дает деньги на самое простое лекарство, самое простое и типа дешевое, это таблетки, но он такой, вообще-то это не дешево, потому что на самом деле это не лечит коренную проблему, ты не можешь таблетками соединить мозг и тело, ты можешь заставить тело чуть меньше офигевать, и как-то проявляться, но нельзя, короче, таблетками проделать эту работу. Это только какая-то вспомогательная вещь. Вот, а денег на терапию всем военным с ПТСР, конечно же, никто не выделит.
3: Ну, мне кажется, что это суперклассика того, как раз пишутся бестселлеры, потому что бестселлеры всегда пишутся обтекаемо, потому что как только ты обозначаешь четко, знаете что, вообще, как бы, говно наше правительство, говно война во Вьетнаме.
1: Нет, все это левацкая литература, Саш.
3: То все такие, нет. Да, как бы, все, спасибо, да, мы не будем это...
1: Это только издательство Versa Books. Все, больше никто не публикует.
3: Commonplace, да. И еще, да, еще одна супер такая серьезная проблема, то, что когда Вандерколк объясняет про свои волшебные разные методы, он классно и интересно описывает, как они у него сработали, как они помогли в каждой конкретной истории конкретному человеку, и рассказывает дальше какую-нибудь статистику про то, что вот, ай-яй-яй, бихевиоральная терапия тут не работает. Но тоже в этом месте он не опирается на самом деле на какие-то четко понятные выкладки с четкими понятными источниками. И, короче, я так понимаю, что очень для многих специалистов это было болезненно, потому что, например, они тоже десятилетиями работают с ветеранами или десятилетиями работают с пережившими насилие людьми. И такие, серьезно? То есть, окей, вот на импровизационный театр классно, а я не классно. Ну, спасибо, типа. Но мне кажется, что в этом, опять-таки, фишка того, насколько книжка легко читается, потому что книжки никогда не читаются легко, если в них написано 25 выкладок статистики, особенно если их нормально

0: И мое любимое — это итоги, типа, потом, 10 лет спустя, я встретился с этим человеком, у него теперь замечательная семья, трое детей, и они угостили меня своим яблочным пирогом,
1: yes.
0: и как я рад. Yes. В этом смысле это очень такая старомодно написанная книга в смысле способа рассказывания историй.
1: Да.
0: В плане сторителлинга. Как бы, что там большая часть глав начинается с «вот моя личная история» или «история какого-нибудь клиента», «вот что мы попробовали», «вот немножко статистики, научности, еще что-нибудь, как это работает», а теперь мы снова вернемся к этому человеку, и я покажу, как классно ему это помогло. Вот мой сын излечился, значит, импровизационным театром. Все круто. Теперь он великолепный, великий человек.
1: 100%. И, знаешь, я думаю, что в 2024 году людям страшно не хватает этих старомодных историй. Это прям каждый раз трехактное повествование с хэппи-эндом.
0: Да,
1: и у хэппи-энда есть объяснение. Блин, что еще надо в жизни?
0: Реально, ничего. Я подумала о том же самом, что мы такие противные, мы что-то срём эту книгу, а я ее прочитала с таким удовольствием, честно говоря. Она в меня вселила много надежды на эту жизнь и на терапию.
1: Нет, я могу сказать, что как человек, который пережил 21-й и 22-й год с живой кукухой, с одной стороны, благодаря фармия, спасибо фарма и антидепрессанты, а с другой стороны, благодаря тайчицугун и медитации, 100%. Я просто вот кучу времени тратила в это время на физические вот такие практики, и на мне это 100% работало, это правда. Поэтому ничего не могу сказать. Я когда читала, у меня было ощущение, что я понимаю, о чем речь. И кажется, что к 2024 году вообще-то много где стало гораздо понятнее, потому что вот эти все телесные практики сейчас рекомендуются в 100 раз чаще.
0: Да, и официально.
1: Да, да, да, да, да, да.
0: Ну, и он в этой книге довольно много пишет о своих усилиях, в смысле государственных в том числе, что он не просто типа там где-то в лаборатории этим занимается, ему важно, чтобы то, что он понял за годы своей работы, превратилось каким-то образом в более массовую политику, в смысле государственную
1: да.
0: политику, политику организаций разных, там, благотворительных и не только.
1: Ну, то есть в этом смысле он как активист работает, да.
0: Да, да, да.
1: И тут, мне кажется, логично прийти к тому, почему мы все-таки книжку эту выбрали в разговоре про права вообще-то. Я думала очень активно про две вещи. Точнее, про два конкретно задекларированных международно человеческих права. Это право на труд, да, то есть на свободный выбор работы, справедливые благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Множество людей, и не только военных, пришедших с войны, страдают и не могут работать нормально, да, пока они не получают лечение какое-то и не стабилизируются. А иногда на это уходят годы. И что этим людям делать? Как бы они платят дважды. То есть они сначала с ними что-то очень плохое сделали, кого в католической школе, кого действительно на войне, кого государственные репрессии пересекали, вот. А затем второй раз ты получаешь еще просто за то, что ты попал в эту мясорубку, ты такой, я не могу работать. Ну, типа, и пошел нахуй. Вот. В смысле, очень жаль, что ты не можешь работать.
0: Надо смочь, надо смочь.
1: Надо смочь, вот. И тут второе, как будто бы неотъемлемое право, которое у нас есть вообще-то, да, это право на медицинскую помощь, которое звучит тоже так, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходимо для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи.
0: США не подписывала, да, декларацию, видимо, эту? При всем уважении, так сказать.
1: При всем уважении, кто ее подписывал? Когда я читаю, кажется, что никто не подписывал, что все посмотрели такие... Ага.
0: Круто, круто, круто придумали.
1: Красиво, да, да. Вот, и история, которую предлагает Вандеркок, мне кажется, она еще очень импонирует, потому что она не глубоко политическая, она не такая, что, как бы, чуваки, нас всех поимели, нами всеми воспользовались, и теперь давайте срочно действительно строить коммунизм или что-нибудь такое, да, он вместо этого, особенно в последней главе, говорит о том, что нам нужно. Нам нужно поддерживать друг друга, нам нужно объединяться, очень нужно, чтобы мы чувствовали сообщество, нам нужно танцевать, ходить в импровизационный театр, вот, или петь хором, и любить. В общем, короче,

0: он такой: любовь — это ответ. Любовь — это главная вещь, которая нам поможет. С одной стороны, это очень банальный ответ. Ну, честное слово, как бы. Но с другой стороны, но для большинства людей другой ответ пока как будто не очень доступен.
1: Ну, мне кажется, что Вандерколк дает какой-то более практический вариант ответа: надо любить или надо быть в отношениях. В смысле, он говорит, что это не то, что вам, не знаю, нужна одна романтическая любовь, которая вас полностью излечит, или идите, ищите непонятно что, что я назвал очень размыто. В смысле, мне кажется, все эти варианты, основанные на сообществах, типа тот же театр, не знаю, какие-то групповые занятия йогой, все, что включает в себя любые групповые телесные занятия, это в целом про комьюнити, про отношения и по итогу про любовь.
0: Да, самые разные способы почувствовать себя вместе. Не просто поговорить вместе, а действительно...
1: соматически отрегулироваться.
0: Есть, да, наверное. И у меня снова художественная рекомендация, но ничего с собой поделать не могу. Это Курт Вонегут и роман «Бойня номер 5». Сложно пройти мимо текста, который обнажает сразу несколько ключевых коллективных травм 20 века. Это и война, и замалчивание военных преступлений, и смешение времен, которое Вонегут, сам человек, страдавший ПТСР, прекрасно описывает.
1: У меня рекомендация тоже будет художественная. Это книга Гюса Кейра «Книга всех вещей». Это такая довольно известная детская книга про мальчика, который растет в очень религиозной семье с отцом, который считает нормальным бить мать и бить детей. И это классный пример того, почему важно выносить ссор из избы. И как разговор и рассказывание о насилии может это насилие остановить. Спасибо, что послушали этот эпизод. Если он вам понравился, расскажите об этом подкасте друзьям, пришлите им ссылку на этот или любой другой эпизод, сделайте пост о нас в соцсетях, поставьте нам оценки там, где это можно сделать, или вообще напишите отзыв. Мы тогда будем очень-очень рады.
0: Мы рады действительно самой разной обратной связи, она для нас важна, и можно, например, более развернуто нам написать в Telegram-бот, ссылка на который есть в описании выпуска.
1: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Над подкастом работали
0: продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
0: звукорежиссер Юра Шустицкий,
1: а джингл нам написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это «Радио Сахаров». В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на «Радио Сахаров» у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, «Радио Сахаров».